0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио Первое в интернете.
5: Радио. Всегда с тобой. Astro. No.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Хорошо,
3: рядом с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Остаться с тобой. Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.
6: Барбара Стрейсанд.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Тито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и

0: Тито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: горячий песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Сейчас я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89.1 FM.

0: бюджет деньги, выделившиеся на деятельность ЛГБТ-ячейки. По информации телеканала, о решении главы Шабака стало известно в разгар подготовки мероприятий, посвященных Месяцу гордости. Как пояснили телеканалу осведомленные источники, организаторам было сказано, что указание об отмене поступило сверху. В рамках нового указания был отклонен ряд запросов ЛГБТ-ячейки на размещение баннера на информационном экране в здании Шабака, на установку специальной заставки, на выпуск наклеек и развешивание радужных флагов. Телеканал отмечает, что лишение финансирования ЛГБТ-ячейки фактически означает ее закрытие. Лишение Зини вызвало резкую критику части сотрудников Шабака, а также политиков, которые расценили его как отступление от принципов равенства и инклюзивности. Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что Зини должно быть стыдно перед своими ЛГБТ-сотрудниками, которые, по его словам, спасают жизни израильтян точно так же, как остальные сотрудники. Лидер партии «Демократия» Яир Голан заявил, что угрозой для безопасности Израиля являются не представители ЛГБТ-общины, а дискриминация и экстремизм. Сайт Mako приводит ответ, полученный из Общей службы безопасности, в котором говорится, что любая группа сотрудников может собраться и прослушивать лекцию по своему выбору при условии соблюдения внутренних правил службы, которые не менялись с момента вступления в должность Давида Зини. На фоне режима прекращения огня с Хизбаллой десятки родителей военнослужащих бригады «Командо», проходящих службу на юге Ливана, обратились с резким письмом к премьер-министру Бениамину Нетаньяху и начальнику генштаба. Об этом также сообщил 12-й телеканал накануне вечером. В письме родители потребовали либо позволить бойцам нанести противнику поражение, либо незамедлительно объявить о завершении боевых действий и вернуть всех военнослужащих домой. Вчера Сенат США с 10-й попытки утвердил резолюцию, которая требует от Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрение Конгресса. За резолюцию проголосовали 50 сенаторов, против 48. Вместе с демократами ее поддержали четверо республиканцев – Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Билл Кассиди и Рэнд Пол. При этом против резолюции проголосовал демократ Джон Феттерман. Резолюция носит символический характер и не имеет полной силы закона, однако она отражает растущую обеспокоенность ряда республиканских законодателей, как в Палате представителей, так и в Сенате по поводу войны. Раз за разом подавляющее большинство сенаторов-республиканцев вставали на сторону Трампа и его войны, а не американского народа, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, эта война войдет в историю США как одна из самых тяжелых внешнеполитических ошибок, когда-либо совершенных Америкой. По данным информационного портала «Вести», прогрессивное левое крыло во главе с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани одержало сокрушительную победу на предварительных выборах Демократической партии в Нью-Йорке, где антиизраильские кандидаты победили представителей истеблишмента. Брэд Лендер, который сместил конгрессмена Дэна Голдмана в 10-м округе, заявил, что он заблокирует любую военную помощь государству апартеида. А лидер пропалестинского лагеря протеста в Колумбийском университете Дарилейза Авила Шевалье одержала победу над ветераном конгрессмена Адриано Эспаятом в напряженной гонке в 13-м округе. Тем временем контролер штата Нью-Йорк Томас Ди Наполи сохранил свою должность, несмотря на призывы левых деинвестировать вложения, которыми он руководил в Израиле. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аждоте 29, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Что, шеньки? Здравствуйте, друзья. 7 часов 8 минут утра, 24 июня 26 года. Вы слушаете прогрев шоу на первом радио. Конечно же, в эфире старые, добрые, ну или молодые и злые. Лен Семенова.
2: Доброе утро. А что ты на Кристину показываешь?
3: Он муху отгонял.
2: А, муху
1: отгонял. Я танцевал.
2: Доброго утра всем.
3: Безобид не очень.
2: Кристина,
1: это тема вчерашнего эфира.
2: Тут же.
3: Знаешь, иногда прошлое, иногда нужно его повторять. Для того, чтобы оно заиграло другими красками. Без обид, Андрюш.
2: Андрей Ежов, да.
3: Кстати, вот, да, Андрей
2: Ежов. Без
3: обид,
2: без обид.
1: Какие-то статусы из 2007-го. Ну ладно, здравствуйте, друзья. Ладно, друзья, сегодня у нас много всего интересного. Сегодня у нас, во-первых, хорошая музыка, естественно, потому что первое радио. Радио какое?
3: Музыкальное.
1: Спасибо, Кристиночка.
3: Пожалуйста.
1: Во-вторых,
3: У нас хорошее настроение.
1: Вот, то есть которым мы будем вас бесконечно заражать в течение 2 часов.
3: Потому что мы так хотим.
1: Понятно вам?
2: Не потому, что продюсер сказала, пальцем погрозила.
3: Никогда не поэтому.
2: Не потому, что мы встали
3: это полностью...
2: в 5 утра.
3: Нет. Это полностью наша инициатива.
2: Прекрасная инициатива на самом деле. Да,
3: да. Чтобы не наказуемо было.
1: Так, девочки, пока на статью не наговорили, давайте послушаем музыку. У нас Айова на очереди с песней «Ми».
2: «Ми»?
3: А? До ре ми. До ре ми фа соля си.
1: Из звуков музыки?
3: Угу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, Андрюша уже говорил, что сегодня 24 июня, и, соответственно, сейчас наша традиционная рубрика «Что у нас сегодня за день такой?». И здесь
2: что,
1: я...
2: Что, где, когда.
1: Да, и здесь
3: зачем,
1: я хочу...
3: Зачем, почему, как?
1: И здесь я хочу...
3: Говори.
1: Отдельно поздравить Андрюшу.
3: С чем?
1: С его самым лучшим праздником в мире.
2: С Международный день феи.
1: Да, мы хорошие.
3: Боже. Главное, чтоб не зубная, понимаешь, фея. Кстати, Андрей, вот если на этот самый, если у тебя будет возможность, вот предоставится такая возможность, ты какие-нибудь крылышки наденешь? Вот это вот все.
4: Обязательно.
1: Броллерные, пожалуйста.
3: Как? О, боже.
2: Специально пойду в магазин, возьму себе вот эти вот уже крылышки.
1: И тогда ты оправдаешь еще одну очень интересную дату, хотела сказать, ну, праздник. Угу. Всемирный день истории. И войдет Андрей с этими крыльями в историю.
3: Да-да-да. И как это? И зазвонят опять колокола, и ты войдешь в историю, ну, и так далее.
1: И так далее, и тому подобное.
2: День людей с огромными долгами и без денег. День ремонта окон и дверей.
3: А, вот в чем.
2: Вы ремонтировали когда-нибудь окна и двери? Меняли?
1: Да. Но не здесь, а там.
2: Да, там. Все деньги ушли на это.
1: Есть такое.
2: Кошмар.
3: Слушайте, но это, к сожалению, это не дешевое, скажем так, удовольствие. Но тем не менее, ты же это делаешь один раз и практически навсегда.
1: Ну, как сказать? Ну, как сказать?
3: Там было по-другому.
2: Эко ее несет сегодня.
3: Ну, что сказать?
1: Да, я знаю. Лена,
3: все,
1: на секундочку,
3: молчу.
1: Выйди, там перезагрузись, Лена, и зайди обратно.
2: Лена, духота — это моя прероговица.
1: Ну, как бы, ой, да, все. Фея ты наша. День бизнес-аналитика.
3: А, нормально.
1: Таких ребят надо отдельно, во-первых, поблагодарить, а во-вторых, поздравить.
3: А еще сегодня надо поздравить людей, которые делают людей, извините за тавтологию, красивыми. Сегодня Международный день визажиста.
1: Визажиста. Феликс, если ты нас слышишь, привет.
3: Да, кстати говоря.
2: Кстати, вы знали, дорогие радиослушатели, что 24 июня 1497 года была открыта Канада.
1: Вау!
2: 529 лет назад.
3: Как?
1: Ну вот смотри, да, вот 500, сколько ты сказал?
2: 529
1: лет назад. А вот США 79 лет как отмечают день НЛО.
2: Что?
1: НЛО.
2: НЛО.
3: Нет,
1: НЛО.
3: НЛО.
1: Как США, только НЛО. Молодцы.
2: Как это зона 51. Зона 51. Вы знаете, что, кстати, сейчас, видимо, чтобы как-то отвлечь людей от всех многочисленных войн, Трамп пообещал раскрыть секретные документы зоны 51. Слышали вот это?
3: Да.
1: А обещанного 3 года ждут из этой серии?
3: Ага, каденция его
2: закончится. Подожди, а Трамп же 3 года как раз по моему власти.
1: А или так, нет, ну, мало ли, что я нет. Когда обещал. Из какой вот серии это будет? Ну, мало ли, кому и что
2: из
1: я обещал.
2: Из какой серии чего? Черепашек-ниндзя будет раскрытие этих
1: того,
2: файлов?
1: Да.
2: Кстати, именно в этот день, 24 июня 1951 года, началось коммерческое цветное телевещание.
1: О,
2: то есть до этого оно было исключительно черно-белым.
1: ЧБ.
3: Слушайте, а я тут еще вижу интересное событие. В 1930 году, тоже 24 июня, впервые в мире для обнаружения самолетов был применен радар.
2: Да ты что?
3: Да, вот тут вот так написано, то есть 96 годиков как вот это все дело появилось. Но у меня со словом «радар» не очень хорошая ассоциация, потому что на этом самом, знаешь, когда едешь, впереди опасность, и написано «радар».
2: Радар.
3: Да,
1: так,
3: да,
1: а вот смотрите, значит, праздник чувств, не стесняемся проявлять свои чувства, и, Леночка, моя хорошая, Всемирный день господства кошек.
3: Это мы, да.
2: Господство. Мы же из царства египетского, что ли,
3: да,
2: мы вышли?
3: Мы же с тобой тоже котики.
1: Мы?
3: Да.
1: Я вообще в год кота. Кот и кролик, а я в год черного кота.
3: Ты в год черного кота, а я в год белого тигра.
2: А я там.
3: Тоже котик.
1: Так мы реально с тобой кошачьи?
3: Да, мы кошки с тобой. Да.
2: Закончили? Спасибо. 24 июня 1793 года французский конвент, именно конвент, принял первую демократическую конституцию в истории, которая так и не была, к сожалению, приведена в действие, но Франция была провозглашена республикой.
1: Душно как-то.
2: Do you hear the people? Не, на самом деле это важно, потому что современное общество строится именно на этой демократической конституции, на основе.
3: Тут еще написано, что 24 9 июня, только в 59 году прошлого 20-го столетия, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать Кузькину мать.
2: Показал?
3: Видимо, показал. Он же там по трибуне стучал там этим тапком своим, да, вот
1: и Кузя такой: мам, тебя там показать хотели.
2: Так, слушайте.
3: И мы покажем вам Кузькину
2: мать. Трамп же не молод.
1: Да ладно. Душой, да.
2: И он явно застал Хрущева.
3: Застал, потому что это
2: совпадение? Не думаю.
1: Но смотри, я знаю, что Андрюша готовился.
3: Да, говорим.
1: Андрюша старался. Так. Он молодец.
3: Так.
1: День ромашки.
2: Я готовился.
3: Любит, не любит, к сердцу прижмет, обнимет, поцелует, к черту пошлет. Это вот это, в смысле, да?
1: Вот ты так готовился?
2: Я помню сразу, я сразу вспоминаю, как у меня дача рядом с Лосиным островом, с парком Лосиный остров, и, соответственно, там есть ромашковое поле.
1: Ой, какая
2: под высоковольткой.
1: Ну, нормально.
2: Красота.
3: Предлагаю отметить День ромашки хорошей песней.
2: Песни Земфиры.
1: Отличный выбор. Молодец.
2: Вам еще есть что сказать,
1: сударыня? Да давай уже! Пусть...

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
5: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битвах Леуми и страховой компании.
6: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вот вы знаете, дорогие радиослушатели, иногда вот есть такие люди, которых слушаешь и прям становишься здоровее, оздоровляешься, оздоравливаешься, как вам угодно. Короче, мед, медятина. Игорь Красковский у нас в студии. Игорь, привет-привет.
2: Привет, Андрюша. Послушай меня, при этом сделай 20 приседаний, пожалуйста.
1: Делаю. Так, пока я делаю, рассказывай, давай.
2: Все, привет, дорогие наши радиослушатели. Я сегодня в командировке в компании Beaker Laser. Итак, боль умеет незаметно забирать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, встречи, спорт, любимые занятия. Со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это, как вы понимаете, не решение.
1: Нельзя.
2: Beaker Laser Pro. Современный израильский прибор для домашнего использования, созданный при помощи, для помощи при боли и воспалении. Технология, одобренная Минздравом Израиля, помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от обезболивающих таблеток. Прибор удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам. Без очередей, без лишних походов по клиникам, без необходимости подстраивать свое лечение под свою жизнь. Итак, многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давали с трудом спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять, работать, спать без постоянного дискомфорта и чувствовать себя в себе больше свободы. И это каждый день. Только для наших слушателей, Андрей, только для слушателей Первого радио, Beaker Laser, модель Pro, всего лишь за 1590 шекелей в месяц, плюс 30 дней тестового периода, плюс дополнительный подарок. А посему звоните прямо сейчас, звездочка 3414, телефон не изменился, звездочка 3414, Beaker Laser Pro. Живите без боли и будьте здоровы, Андрей, пока услышимся.
1: Звездочка 3414, Игорь, после твоего произнесенного слова тобой «посему», я считаю, что после этого нужно Beaker Laser брать с собой на званые вечера, ужины и балы. Потому что Beaker Laser — это действительно палочка-выручалочка, которая должна быть у каждого в доме. Звездочка 3414, и будет вам здоровье и счастье. Потому что счастье — это определенно здоровье. Игорь, спасибо, мы услышимся в следующем часе.
2: Пока-пока.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Че, выходим, да?
2: Че, выходим? Куда выходим? Нет, не, не. Сидим
3: ну,
2: на
3: мы
2: месте.
3: Мы эфир выходим.
2: Сидим на месте и выходим.
4: Слушайте, ну, хорошо, этот женщина, это же кто-то взрослый, да, Лен? Вряд ли он тебе.
2: Это как у меня кошка очень любит, ну, задними лапами постоять, а передними лапами полежать на тебе. То есть, получается, она лежа стоит или стоя лежит? А еще бывают, они лежа сидят, сидя стоят и все такое прочее.
3: Вот у меня мы... вот сейчас то же самое с волосами будет, если мы не начнем гороскоп.
2: Окей. Короче, общий астрологический прогноз для всех знаков зодиака таков. День сегодняшний предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если дела идут по плану, отлично. Если наметилась пробуксовка, проявите гибкость, ибо существует небольшая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели. Совет дня – не лезьте на рожон.
4: Это хорошо, но иногда надо. Овны, сегодня вы можете...
3: Оправдывай себя.
4: Овны, сегодня вы можете обнаружить, что старый способ распределения денег или обязанностей больше не работает. Не пытайтесь добиться справедливости. Одним жестким разговором сначала определите, какую часть ответственности вы готовы оставить себе любимому, а какую пора уже передать кому-то другому.
2: Слушай, ну вот это делегирование, это на самом деле хорошая мулька.
4: Да, но нет.
2: А, то есть, типа, все сама, все свои проблемы решила сама, и все, никого не спросила.
4: Да.
3: Лена, ты вообще заметила, что она сегодня прям спорит? Прям с головой в эту пучину ненависти.
2: Ты знаешь что, не знаю, как насчет спорит, но хихикает она сегодня очень прикольно.
4: Съел.
3: Мы сегодня ржали вместе с Леной над
4: тобой. Читай дальше.
3: Тельцы. День способен изменить ваше представление о надежном партнерстве, тельцы. Человек, от которого вы ждали поддержки, может предложить совсем не тот вариант. Но это еще не означает отказ или предательство. Совет дня. Будьте готовы к любому, развитию событий.
2: Бдите, да.
4: Да бдим и будете.
2: Это точно. Близнецы. Вы сегодня внезапно обнаружите привычку, которая незаметно усложняет ваш рабочий день. Возможно, вы слишком часто переключаетесь, откладываете неприятную задачу или соглашаетесь отвечать на чужие вопросы раньше своих. А оно вам надо?
4: А оно вам не надо. Раки. День может заставить вас серьезнее относиться к занятию, которое раньше воспринималось только как, ну, развлечение. Творческая идея, хобби или личная симпатия способны показать неожиданный потенциал, но только в том случае, если вы не стесняетесь торопить развитие событий. Не надо стесняться.
3: Близнецы.
4: А, наверное, львы.
3: Было. Львы. Не было. Сегодня вдруг может выясниться, что какой-то домашний вопрос связан не с вещами или обязанностями, а с накопившимся чувством неудобства. Не устраивайте масштабных перемен. Выберите одну проблему, которая сильнее всего влияет на атмосферу дома.
2: Это да, это в стиле львов.
3: А зная львов, это ваш авторитет.
2: Девы, от вас сегодня потребуется умение задавать неудобные, но точные вопросы. Если вам предлагают задачу или сообщают важную новость, не стесняйтесь уточнять источник, причины и ожидаемый результат. Поверьте, в будущем вы ни разу об этом не пожалеете.
4: Не надо стесняться.
3: Кристина, ты же понимаешь, что я про тебя наговорю сейчас много.
4: Ой, да, господи, от тебя только этого и ждешь. Весы. У вас может появиться желание компенсировать напряжение дорогой покупкой красивым жестом или общением, которое производит впечатление. Прежде чем тратить деньги, дорогие весы, подумайте, какую эмоцию вы пытаетесь получить и можно ли удовлетворить эту потребность, ну, как бы вот иначе.
3: Скорпионы.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Короче, по-другому компенсируйтесь.
2: Я поняла.
3: Скорпионы. Ваша способность замечать слабые места очень сильна, но сегодня это качество легко превращается в жестокость. Не используйте чужую уязвимость как аргумент, даже если хотите быстро закончить спор.
2: Прекрасно. Стрельцы. Сегодня может вернуться мысль или воспоминание, которое вы долго отодвигали активностью. Не пытайтесь сразу найти объяснение. Сначала определите, какая эмоция стоит за постоянным внутренним беспокойством. Совет дня. Спокойствие, только спокойствие.
4: Узбегуйся.
3: Да. Видимо, вместе со звездами там пьяный Карлсон тоже что-то писал.
4: Возможно. Козероги. День способен изменить ваше отношение к общему проекту или дружескому объединению. Вы можете увидеть, что первоначальная цель потерялась, а встречи продолжаются только по, ну, вот этой самой привычке. Выберите новый формат. Так спокойнее.
3: Хорошо.
2: Вот, это точно.
3: Водолей, сегодня кто-то может поставить под сомнение ваш метод работы или право принимать решения. Бедные глупцы. Не защищайте привычный подход автоматически. Возможно, замечание укажет на проблему, которую вы раньше не хотели замечать.
2: Да, такое, к сожалению, случается. Но и даже из этого, из этой ситуации есть выход. Рыбы. День может разрушить уверенность в плане, который выглядел идеально на расстоянии. Новая информация не обязательно отменяет поездку, обучение или какой-то будущий проект, но потребует изменить ожидания и подготовиться тщательнее.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
9: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается прогрев шоу. В студии у нас Кристина Кипнис, Андрей Ежов и я, Лена Семенова. 7:48.
2: Пойдем, Крис,
3: минут. Мы не нужны. Здравствуйте, очень рады.
1: У нас на часах 24 июня 2026 года. Ребята, я сейчас раскопала такую новостишку. Упадете.
2: Упадем туда, что ты раскопала.
1: Это Андрей, мне кажется, он больше всего это дело под это самое, ну, поддержит. Настоящая вот кулинарно-уголовная драма развернулась на днях в одном из старейших ресторанов Рима. Местный шеф-повар настолько оскорбился действиями американского туриста, который потребовал тертый пармезан в классическую римскую карбонару. Понятное дело, туда по рецепту идет только овечий сыр, пекарина. Короче, между ними... Да-да-да, между ними вспыхнула драка с летающими тарелками. И самое абсурдное, что прибывшая полиция в итоге задержала туриста за нарушение общественного порядка и неуважение к культурному наследию.
2: У меня на это только одна фраза. Мамма мия!
1: А итальянские соцсети, между прочим, вот аплодируют вот этому шеф-повару просто стоя.
3: Что он отстоял
1: культурное наследие своей страны.
2: И правильно сделал, учитывая то, что итальянская кухня входит в наследие ЮНЕСКО, нематериальное.
3: Ребят, все это, конечно, да. Так, давайте от другой драме к другой драме. Значит, невеста заплатила за то, чтобы ее подруга смогла приехать на ее свадьбу. Но подруга не явилась.
1: Боже,
3: и, значит, смотрите, решив устроить свадьбу на Бали, героиня этой истории очень хотела, чтобы на торжестве присутствовала ее подруга.
1: Ну?
3: Казалось бы, все нормально. Она купила ей билет. Ей и ее мужу, секундочку, ребята, оплатила гостиницу.
1: Так.
3: И когда само торжество началось, подруги и ее мужа не оказалось. Но она не сразу, естественно, смогла написать, типа спросить макара, как бы у нас здесь спросили.
1: Ага.
3: А уже после того, как торжество прошло, она ей написала, типа... where's you? Where's you, my darling? Where are you?
1: И?
3: Where's you? Господи, совсем у меня уже голова поехала. И она ей говорит, послушай, ма хорошая, мы просто с мужем после нашей свадьбы в медовом месяце не были,
1: и
3: да?
1: И решили за ее счет
3: и
1: на Бали
3: съездить. И мы решили, да, что мы, наверное, все-таки сами куда-нибудь там вдвоем слетаем. Ну а тебе какая разница, друзей-то у тебя и так было много. Ну и, соответственно, наша героиня об этом рассказала в своих соцсетях, о том, что... И что вы скажете, дорогие друзья? Они ей говорят... Плохая у тебя подруга. В суд на нее. Некоторые даже посоветовали ей в суд на нее подать.
2: Ничего себе.
3: Кто-то сказал, что компенсацию вряд ли ты получишь. А кто-то сказал, ма хорошая, вычеркивай этого человечка из своей жизни. Это не твой чечек.
2: Слушайте, у меня есть еще одна новость. Вы же все, дорогие радиослушатели, знаете, что у нас потрясающие бабушки, дедушки, мамы, папы, которые... Знаете, по телефону боятся говорить о политике, что «Ой, нет-нет, все,
1: товарищ
2: ой,
1: майор
2: не могу,
1: слушает,
2: товарищ майор слушает, но...»
3: И он такой, ну я же слушаю, ну...
2: В остальных аспектах жизни максимально беспардонные существа. Вспомните, как, по крайней мере, они вам плевком вакуума вытирали при пацанах челочку.
1: Ой, да.
2: Да, слюнкой своей.
3: Было, да,
2: обязательно
3: да.
2: При ребятах. Так
3: спасибо
2: вот.
3: Спасибо моим родителям, они этого не делали. Хотя мама один раз сделала кое-что.
2: Вот понимаешь, да? Это генетическая память уже.
3: Нет, ее обидело то, что она поцеловала, и чуть-чуть слюнки были.
1: И мама обиделась.
3: Мама говорит, что взяла меня за все лицо и просто облизала все мне лицо. Я говорю, мама, за что?
1: Мам, не надо, мам, ну.
3: Нет, там просто было за что.
2: Кошмар.
3: Да, потому что мама обиделась, что я вытерлась.
2: Не, у меня бабушка каждый раз именно при ребятах. Я бегу играть в футбол, она делала так. Ой, все-то у тебя челочка. Я, естественно, как стрижен? Правильно, под горшок. И прям вот этой слюной убирает челку, у меня потом слюнявый лоб. Так вот, бабушка привела внука так. В мебельный магазин известных шведов
1: так.
2: И покормила его в шоуруме.
1: И?
2: Ну вот, смотрите.
3: Он все испачкал.
2: Шоурумы магазинов IKEA показывают покупателям варианты интерьеров, ну это только демонстрация, как известно, да? Но бабушка решила, что стоит же стул, а что мне покормить?
1: Ага.
2: Она взяла. Во-первых, она возмутилась, что не работает микроволновка.
1: Так.
2: Почему нельзя подогреть детям еду?
1: Угу.
2: Но в итоге плюнула на это, и дети сидели и прям ели местными вилками.
1: Нормально.
2: Местными ножами.
1: А чё нет?
2: решили пообедать. Вот
1: ты
2: так
1: знаешь,
2: вот
1: я бы, честно говоря, я бы не удивилась, если бы такое произошло здесь, в наших израильских реалиях.
2: А я уверен, так и происходит.
1: Мне кажется, что вполне себе нормально. А вот давайте вернемся в кулинарное русло. Тут триллер кулинарный случился в Соединенных Штатах Америки. В США, извините. Да.
3: Спасибо.
1: А, в полицейском управлении Южной Каролины обычный обеденный перерыв едва не закончился стрельбой. Один детектив, я не буду говорить, как его зовут, имя все равно ничего не скажет, короче, но 46 лет парню, он зашел на офисную кухню и почувствовал тот самый жуткий запах. Просто его коллега патрульный решил разогреть в микроволновке рыбу. Микроволновка там как раз работала, судя по всему. Детектив настолько потерял контроль от вот этого рыбного амбре, что достал свой табельный пистолет и наставил его прямо на любителя морепродуктов. В итоге копа арестовали, лишили значка и с треском вообще уволили.
3: Бедный коп. Извините, конечно, но вот люди, которые приносят на рабочие места яйца, рыбы и вот это все, их нужно увольнять.
2: А вы знаете вот этих вот людей,
1: мораль,
2: которые
1: мораль, да.
2: Вяленую рыбку приносят? Это... Судак.
3: Еще капуста, кстати, квашеная.
1: Это ужасно.
3: Я ее прям так назову, квашеная капуста.
1: Мораль сей басни такова: никогда не грейте рыбу, капусту вот в офисе, потому что это оказывается смертельно опасно.
3: Ну, как бы да, ну вот. Как бы нет.
2: Смертельно опасно для моего обоняния.
3: Ну, как бы точно, да, это то, что мы сейчас с нашими радиодрузьями ненадолго попрощаемся, как говорится, попьем немного кофею.
2: А вы пока что вскрывайте свою копченую мойву, подогревайте ее, чтобы весь офис обалдел.
3: Не слушайте, Андрей, просто слушайте первое радио, оставайтесь вместе с нами, потому что второй час прогрев-шоу будет настолько интересным, что вы, поверьте, не хотите его пропустить.
2: Хорошо, что ты добавила пропустить.
1: Звучит как угроза, честно говоря.
2: Лен Семенова.
1: Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов.
2: Давайте.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюрейзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Новости Махсаны Хашмаль.
6: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
10: Лена, ну какая машина?
11: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
10: Все ясно, надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашева 9. 03-558-54-58.
1: Реклама.
12: Новости.
13: Масштабные протесты ультраортодоксов. Подробнее через несколько секунд.

0: 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня по всей стране запланированы массовые протесты харидим в поддержку уклонистам, задержанным за отказ от службы в армии. Ортодоксы планируют создавать помехи движению транспорта. Полиция предупреждает о заторах и просит водителей сверять маршруты по навигаторам. Речь идет о протестном конвое, который направится из разных районов страны к военной тюрьме номер 10 возле Кфар-Йоны. Как сообщает информационный портал «Вести», за день до запланированного старта конвоя по внутренним каналам связи в хасидской общине были распространены голосовые сообщения на идиш, призывающие к участию в протестной акции. Параллельно была начата запись водителей, которые отправятся на своих автомобилях из 19 заранее определенных городов. По словам организаторов, на участие уже зарегистрировались не менее 1000 водителей. Акция, как заявили организаторы, пройдет с 16 до 20 часов, в то время, когда работающие израильтяне возвращаются домой. Вчера ортодоксы также проводили акцию протеста и блокировали движение по шоссе номер 6 в районе автозаправочной станции Аланит, протестуя против ареста дезертира. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал 4 сенаторов-республиканцев, проголосовавших вместе с демократами за резолюцию, призывающую его прекратить войну против Ирана. Итак, Иран находится на грани краха, готов пасть, готов дать нам почти все, а затем Сенат США решает провести несвоевременное и бессмысленное голосование, тем самым оказывая помощь и поддержку врагу, написал Трамп в сети Truth Social. По его словам, 4 неудачливых республиканца проголосовали вместе с глупыми демократами. Иран спросил моих людей, что все это значит. Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь так или иначе, потому что я всегда выполняю свою работу. В Севастополе на Крымском полуострове после атаки Украины отключено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что системы ПВО перехватили 9 беспилотников над городом, крупнейшим на Крымском полуострове. Тем временем информационное агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны России сообщило, что над территорией России было перехвачено 323 украинских беспилотника за ночь. Клуб «Макаби Тель-Авив» завоевал титул чемпиона Израиля по баскетболу, одержав победу над «Апоэль Тель-Авив» со счетом 83-79 в четвертом матче серии финала «Плей-офф». Это 7-я победа «желтых» за последние 9 лет и 59-я в истории клуба. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Ашдоде 29, на Голландских высотах 30, в Бершаве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это... Развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: как говорит Пестериады, просто закрой рот и езжай. Звучит как название боевичка из 80-х.
1: Как это? Закрой рот и ешь, да?
0: Прогрев шоу. Нет, это уже как мама.
1: Дорогие друзья, это Первое радио, 89.1 FM. Прогрев шоу пошел второй час. В студии Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
0: И Лен Семенага.
2: Добрейшего всему.
0: Вот Лена говорит про странные новости, правильно?
1: Да.
0: А я хочу сказать, что сегодня еще одна есть новость. Событие, которое не странное, а великое.
1: Да,
0: 39 говори. Лет исполнилось как? Лионелю Месси.
1: Да, он крутыш. Я вот, кстати говоря, обожаю на него смотреть. Я наблюдаю за ним в Инстаграме. У него просто туча подписчиков. Какой он классный.
0: Но прикинь, его обвиняют, что он хуже Роналду. Знаешь почему?
1: Почему?
0: И огромное количество людей его обвиняют в этом. Что он не так ведет свой Инстаграм, как Криштиану Роналду.
1: Боже мой. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что бы ты ни делал, плохо ли, хорошо ли, у тебя все равно найдется куча хейтеров, которые будут тебе говорить, что ты что-то делаешь не так.
2: Да,
0: вот. Согласен.
2: Поэтому, без обиды, да?
1: Без обид.
0: Без обид.
1: Тут, кстати говоря, я прочитала, что вот на Мундиале происходят интересные события, и вот тут был сбой. На огромной арене в Далласе для развозки хот-догов и пиццы по трибунам запустили стильных роботов-доставщиков. Но во время матча из-за перезагрузки стадионного Wi-Fi у машин массово сорвало башню. Роботы вместо доставки еды выстроились в ровную шеренгу прямо у выхода из секторов и заблокировали проход тысячам фанатов.
2: Ай-яй-яй.
1: Болельщики в соцсетях шутят, что машины просто объявили забастовку и требовали чаевых. Мне кажется, их можно понять.
2: Кстати, недавно я где-то читала новости, и произошло это все в Китае, но я не знаю, правда это или нет, но помните вот эту тему, что роботы захватят половину человеческих профессий и все в таком
0: что-то
2: духе.
0: Что-то терминатором попахивает.
2: Да, но тут, значит, они замахнулись практически на, ну, самое такое вот, короче, не буду говорить на что.
0: Борщ?
2: Появились роботы-попрошайки.
0: Которые у храмов сидят и ручку подают.
1: Вот,
0: дай бог им здоровья.
1: Смотри, у меня есть эта новость.
2: Есть,
1: вот,
2: я ее
1: в нескольких
2: читала.
1: Китайских городах прохожие наткнулись на продвинутых гуманоидных роботов, которые стояли на тротуарах с картонными табличками.
2: Да.
1: Тексты вот на этих картонках: пожалуйста, оплатите мой счет за электроэнергию или подайте на обновление прошивки. Люди, конечно, смеялись, сканировали QR-коды для донатов, но выглядит это как вот действительно первый тревожный звоночек
2: вот
1: для восстания машин.
2: Вот согласитесь, когда мы обсуждали темы, какие профессии они захватят. То есть такое, про эти моменты мы даже и не думали.
1: Слушайте,
2: думать.
1: А скоро андроиды начнут, я не знаю, стрелять сигареты у метро, например.
2: Тоже
0: причем
2: возможно.
0: И могут гопнуть тебя, чтобы вы понимали.
2: Еще
0: кстати,
2: немного.
0: Вы знаете, что в городе Москва появились пухососы?
1: Так.
0: Сейчас же тополиный пух, жара, июнь! Суть в том, что там появились пухососы, и это, которые засасывают прям пух.
2: Да мы догадались из названия.
0: Я это понял. Вопрос в другом.
2: В чем?
0: Куда уходит вот эта романтика зажигалки? Ну, вспомните, как ты.
1: Да.
0: Или спичечку поджигаешь, и там такой жар.
1: А потому что это чревато. Чревато последствия.
2: Во-первых, последствия. Во-вторых, многие люди, которые страдают аллергией, мне кажется, они скажут: ой, спасибо большое.
0: Ты так сказал: ой, спасибо большое.
1: Ну, между прочим, вот я вам хочу сказать, что когда еще существовал Советский Союз, тополя специально высаживали, потому что они очень быстро растут, как их там не обрезать, моментально. Но потом, где-то, может быть, наверное, может быть, лет 6 назад, вот эти вот женские растения, которые именно цветут, их начали срезать, убирать. Вот. И мне кажется, это правильно.
0: Это правильно.
1: Потому что это нереальная аллергия.
0: А вы знаете, что еще борщевик точно так же привезли, чтобы кормить коров, чтобы не было голода? А потом выяснилось, что коровкам-то нехорошо от этого.
1: Да, потому что борщевик, он же это...
2: Потому что прежде чем что-то делать, нужно спросить.
0: Нужно подумать
2: и спросить. Сделали бы опрос среди коров? Но
1: я предлагаю, ребята, я предлагаю по результатам опроса, вы подумали, а я решила, давайте будем слушать музыку. Как вам?
2: Какая ты резкая.
0: Добровольно, принудительно. Порядке, смотри.
2: Ну, слушай, спасибо большое.
1: Без обид.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, на часах 8 часов 15 минут. Прогрев-шоу продолжается. И сейчас самое время узнать о том, что происходит на чемпионате мира по футболу. Мы продолжаем, дорогие друзья, собирать для вас самые огненные истории из-за океана, где сейчас творится такой веселый хаос, что следить за трибунами порой даже интереснее, чем за самим мячом. Начнем с того, что на этом турнире, на Мундиале, наконец-то появился официальный преемник легендарного осьминога Пауэля. Перуанские болельщики привезли с собой в Штаты, кого бы вы думали, живую ламу по кличке Куско. Перед каждым матчем перед ней ставят две миски с едой и флагами команд. Так вот, это пушистое чудо уже три раза подряд безошибочно предсказало исход игр, включая даже самые дикие сенсации. И теперь американские копы на стадионах ломают голову, как по закону пускать копытного аналитика на трибуны, потому что без своего талисмана болельщики отказываются идти на трибуну. Ну и пока там перуанцы гадают на ламе, мексиканские фанаты устроили климатический коллапс в Техасе. Их сборная играла в Хьюстоне при адской жаре под 40 градусов по Цельсию, с плюсом, естественно, и дикая влажность была. Горячие мексиканские парни не растерялись. За пару часов до матча они полностью опустошили склады всех местных супермаркетов, скупив абсолютно все портативные вентиляторы на батарейках. В итоге трибуны выглядели просто фантастически. Десятки тысяч людей синхронно обдували себя маленькими пропеллерами. А в чаше стадиона стоял такой мощный гул, что наглухо заглушал свистки арбитра. Вот и такое случилось. Околофутбольные новости. Все для вас, дорогие друзья. Ну а прямо сейчас встречайте на первом свежий выпуск проекта «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. «Открывая футбольную Америку».
2: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналдо наконец-то забил на шестом чемпионате мира. И сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на шестой минуте сделал Роналдо первым игроком в истории, забивавшим на шести мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу Кей. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
2: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2. И главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола. Среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков, и в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра. Ветра.
2: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Мирославом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
2: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
0: Круги по воде.
2: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек. Прогрев шоу
3: на первом.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуах Леуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Мебель Дакс, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
13: Лена, ну какая машина?
14: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
13: Все ясно, надо брать.
15: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
2: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Прогрев шоу продолжается, и спонсор нашей программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Друзья, если вы соскучились по настоящей, честной такой домашней еде с характером Востока и Кавказа, тогда вам точно в «Мантис». Ну вот представьте, золотистые, только что со сковородки чебуреки, сочная самса, ароматный лагман, домашние пельмени, пышные пирожки, как у бабушки. Ребята, здесь все от лепки хинкали до сборки бахша делают исключительно вручную, из самых свежих продуктов и, между прочим, по очень приятным.
2: Ну а если вы хотите удивить близких, тогда захватите с собой их фирменные полуфабрикаты. Ну а каждый четверг и пятницу шеф-повар для вас лично колдует над огромным казаном с настоящим восточным пловом. Да, кстати, и не забудьте про хрустящую фокаччу и горячий хлеб прямо из тандыра.
1: В общем, приезжайте в Ришон-Лицеон, промзона, аромат Ильягу, улица Бен-Цви, 23. У них, кстати, есть еще и своя удобная, совершенно бесплатная парковка. А полное меню ищите в их соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
3: Представьте, что вы открываете старую пыльную тетрадь, а на первой странице – почерк Моцарта. Похоже на сюжет фильма, но нет. Так звучит новость последних дней из Франции. В Национальной библиотеке Франции среди безымянных рукописей недавно обнаружили тетрадь, которую Вольфганг Амадей Моцарт вел в 1778 году во время своей последней поездки в Париж. На первый взгляд – просто еще одна старая рукопись. Но чем дольше специалисты ее изучали, тем интереснее становилась история. Моцарту тогда было всего 22 года. В Париже он давал уроки молодой арфистке Мари-Луизе Филиппине Дегин, дочери графа. Именно для этих занятий и предназначалась найденная тетрадь. На 44 страницах сохранились около 12 уроков и 7 пьес для арфы и флейты. Последняя, кстати, так и осталась незавершенной. Но самое любопытное, эти произведения, вероятно, создавались прямо во время занятий. Исследователи говорят, что в рукописи буквально переплетаются две руки – учителя и ученицы. Иногда Моцарт записывал партию арфы и предлагал своей ученице придумать партию флейты. Иногда происходило наоборот. Получается, это не просто автограф великого композитора, а настоящий творческий диалог. Наверное, именно поэтому директор Национальной библиотеки Франции назвал находку особенно ценной. Она показывает нам Моцарта с неожиданной стороны – никак недосягаемого гения, чьи портреты висят в музеях, а как молодого преподавателя, который каждый день приходит на урок, что-то объясняет, исправляет, обсуждает музыку и вместе со своей ученицей сочиняет новые пьесы. Согласитесь, это удивительное ощущение. Кажется, будто между нами и 18 веком вдруг исчезли 2,5 столетия. 21 июня, в День музыки во Франции, эти 7 произведений впервые прозвучали перед публикой. Получается, спустя почти 250 лет Моцарт снова представил премьеру. И, пожалуй, это одна из самых красивых музыкальных новостей этого года. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
0: Сундук Баха. Прогрев шоу на первом.

вау. При цене арсенал. На мне харизма, с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне. Помимо мне баски с пацанами, чем тусовки родни. Я самолет, и так еще пару дней. Я перестал давно следить за тем, в какой стране. И снова я лежу в постели.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: В студии Игорь Красковский для того, чтобы рассказать нам о том, что действительно дарит здоровье. Потому что девочки все говорят про еду, им бы все покушать, а мне бы с утра поднять свое тело, которое уже просит, ну, пожалуйста, Андрей, подлечи меня где-нибудь. И Игорь Красковский готов посоветовать и порекомендовать, а также настоять на том, чтобы вы приобрели один супер-чудо-аппарат, который позволит вам быть здоровым. Игорь, привет! Что это за аппарат
3: такой? Привет, Андрей, привет, все, кто слушает Первое радио сегодня. Я в командировке, как обычно, сегодня я в компании BeCure Laser. Итак, вы же знаете, что боль умеет незаметно забирать качество жизни.
2: Тихой
3: сапой. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, встречи, спорт, любимые занятия. А со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. BeCure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при боли и воспалении. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и постоянной зависимости от обезболивающих. Прибор удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно именно вам, без очередей, без лишних походов по клиникам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Итак, тысячи людей уже пользуются BeCure Laser Pro. И сегодня для слушателей нашей радиостанции Первое радио BeCure Laser модель Pro всего лишь, внимание, 1590 шекелей, плюс 30 дней тестового периода, плюс дополнительный подарок. Поэтому бросайте все дела, друзья, и звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BeCure Laser, сделайте так, чтобы ваша боль прошла, живите без боли, будьте здоровы. Андрей, тебе отдельное спасибо.
2: Тебе, Игорь, отдельное спасибо. Звездочка 3414. Игорь, это просто распространитель здоровья по всему Израилю и миру, иначе не сказать. Игорь, пусть у тебя все будет хорошо, и все будет хорошо у наших радиослушателей. Обязательно будет, потому что при покупке BeCure Laser вы платите мало, получаете много, а звоните, запомнить телефон очень просто. Звездочка 3414. Игорь, на связи и до скорого.
3: Пока-пока.
1: Реклама.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось, звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну, а у нас спонсор программы – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис».
2: Ну, ребят, на самом деле, как можно устоять перед ароматом свежего лагмана, сочной самсы или пышных домашних пирожков? Если ищете вот те самые вкусы Востока и Кавказа, загляните на фабрику «Мантис». Ребята готовят абсолютно все вручную – хинкали, кюрзе, душпюре, домашние пельмени, вареники. Все как у бабушки, как для любимой семьи. И цены, между прочим, вас приятно удивят. А полуфабрикаты можно взять с собой домой, чтобы устроить маленький праздник на своей кухне.
1: Кстати, ловите лайфхак. Каждую пятницу и четверг шеф-повар готовит фантастический наваристый плов, которому идеально зайдет хрустящая фокаччо или горячий хлеб прямо из тандыра.
2: Ну, запоминайте адрес. Решен Лицеон, промзона, Ромат или Ягу, улица Бенцви, 23. Для гостей работает бесплатная, очень удобная парковка, поэтому заглядывайте к ним еще в соцсети за подробностями. Там есть все наличие, все, что у них есть.
1: «Мантис» сделано вручную, приготовлено с душой.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, Прогрев шоу как бы сворачивает свою деятельность, но без интересных новостей мы вас не отпустим. Вот под конец часа. Смотрите, ребят, что я раскатала. Раскопала.
2: Да и раскатала тоже.
1: И раскатала, да. Тесла на автопилоте устроила погоню за курьером на самокате в Лондоне.
2: Ай-яй-яй!
1: Да, это вот случился такой забавный сбой искусственного интеллекта. Его зафиксировали на улицах Лондона. Новенькая машинка в режиме полного автопилота почему-то приняла доставщика пиццы на электросамокате за движущийся конус дорожного ограждения, который надо объехать. Из-за этого машина начала настойчиво и медленно преследовать бедного курьера по дворам, блокируя ему выезды. Парень на самокате решил, что за ним следят роботы, и устроил настоящую экшн-погоню. А владелец этой машины, который сидел на пассажирском сиденье и пил кофе, сначала ничего не понял, а потом как понял. В общем, он успел все-таки перехватить ручной управление под хохот прохожих, и машина поехала по своим делам, покуда у доставщика пиццы не случился сердечный приступ.
2: Очень важный вопрос. Кофе он допил?
1: Тут об этом история умалчивает.
2: Значит, не допил.
1: Но вообще, между прочим, по правилам дорожного движения, кофе за рулем горячий пить запрещено.
2: Так он же рядом вроде сидел. Или он за рулем был?
1: Нет, он за рулем был, конечно.
2: Какой нехороший человек.
1: А вот.
2: А вот как вам такая новостишка? Значит, папа и дочка пришли на пляж в одинаковых купальных костюмах.
1: Так.
2: Многие дети, ну, особенно в подростковом, да, вот в юношеском возрасте, жалуются на то, что родители их смущают, ну, так сказать. Угу. И здесь, значит, история такова. Папа и дочь пошли, значит, на пляж. Ничего такого нет в этом. Но когда, значит, они разделись, дочка увидела, что папа в таких же плавках, как и она, в купальном костюме.
1: И она такая, ну, пап, ну,
2: она
1: ты
2: начала
1: чё,
2: смущаться, смеяться, все вот это вот как бы ей было некомфортно. Костюм, на секундочку, был леопардовый. Да, то есть на ней леопардовый купальный костюм и на нем леопардовые плавки.
3: Я бы от стыда сгорел.
1: Почему?
2: И вот знаете, что отмечают люди, которые увидели фотографии на их страничках? Говорят, она, папе, неплохо сидит, все купальные.
1: Слушай,
2: плавочки.
1: Ну, чтобы мужчина надел леопардовые плавки, на это нужна определенная
2: Слушай,
1: смелость.
2: Слушай, он юморист.
3: Либо быть
2: Тарзаном.
1: Это круто. Mm-hmm.
2: Но я тебе хочу сказать, мужчина в потрясающей форме. Mm-hmm. Даже несмотря на то, что на нем леопардовые плавки.
3: Ну и хорошо. Кстати, вот вам новость, немножечко от леопарда отойдем, но в зверином месте останемся.
2: В мире, в зверином мире.
3: Месте. Потому что речь идет о зоопарке.
2: А, давай, не люблю их.
1: Mm-hmm. Потому что там, да.
2: Я бы запрещала и закрывала. Да, что?
3: Тогда бы вымерли панды.
2: Не вымерли,
3: есть что
2: потому
3: сказать.
2: Что они в заповедниках, мой хороший.
3: Зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя. В китайском зоопарке открылась такая вакансия на должность человека-медведя. Сотрудника ищет зоопарк Лохэ в провинции Хэнань. Должностные обязанности включают всякие там прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать. Странно. С чего вдруг? При этом запрещается разговаривать. Можно только издавать рычащие звуки. Это я сейчас не из головы беру, дорогие друзья. Это реально сейчас передо мной бланк с требованиями и навыками.
1: А сколько платят?
2: Забираю. Распечатай, пожалуйста, я заплачу.
1: Подожди секунду. Сколько платят?
3: Ой, заплачу. Сейчас все расскажу. При этом запрещается разговаривать. Можно только издавать рычащие звуки,
2: прекрасно,
3: напоминающие рев медведей. Годовой оклад для успешных соискателей составит, внимание, 100 тысяч юаней, что в пересчете на шекели составит 44 тысячи с копейками.
1: 44 тысячи
2: в месяц. Да?
3: В год.
1: Нет, в год. Маловато
2: будет. Ну, как вторая работа, нормально.
3: Внимание, рабочий график. Девочки, вы готовы?
2: Рабочий график, подожди, Лен.
1: На удаленке работать нельзя.
3: Рабочий график.
2: Так.
3: Для медведей будет включать ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных дня в месяц.
2: Я беру. Не знаю, как вы, ребята, а я... Распечатай мне бланк, пожалуйста, я его запомню.
3: Обязательно распечатаю.
1: Ну что, ребят, вот теперь Прогрев шоу заканчивает свою работу, но эфирный день на Первом радио продолжается сразу после нас и выпуска свежих новостей на Первом колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Посмотрим на израильскую прессу под правильным углом, то есть самые важные заголовки, острые темы и все то, о чем гудят сегодняшние газеты.
3: А также в 16.00 гостиный двор в гостях у Влада Зерницкого. Анна Жарова, общественный деятель, соучредитель организации «Израильские друзья Украины». Это крупнейшая общественная волонтерская организация в Израиле, которую создали выходцы из стран СНГ. Она активно занимается сбором и отправкой гумпомощи, медицинской техники всякой в украинские больницы, поддержкой беженцев и также организует всякие культурные, социальные и памятные мероприятия. Ну и, конечно, Алиса Цудик, которая общественный деятель и основательница проекта «Сильное сердце».
2: Ну а в 20.00 программа «Не по Фрейду». Александр Солнцев и Владлена Прешель вместе с экспертом по трихологии Иланой Бланкитни поговорят о здоровье волос, причинах выпадения, современных методах восстановления и о том, как состояние волос влияет на уверенность в себе и качество жизни. Так что не пропустите в 20.00 на Первом.
1: Ну а если, дорогие друзья, хотите не только слышать нас, но и видеть, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, смотрите наши прямые трансляции, оставляйте комменты и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
3: Ну вот бабушка Валя написала в завершении двухчасового марафона позитива. Девчонки, спасибо вам, удачи и здоровья всем. Спасибо, бабушка Валя, лично от меня.
2: Наша главная девочка Андрей Ежов.
3: Лен Семенова.
1: Кристина Кипнис.
3: Наш главный мальчик.
2: Обнимаем вас, любим, целуем. Мстительная ты животное.
1: Принцесса.
3: Как она сдерживала мат. Спасибо, пока-пока.
2: Я тебе сейчас все лично скажу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Решен лицон. Лещанский 3.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
1: Около 200 сотрудников полиции будут обеспечивать порядок во время протестов Харидим. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня представители ультраортодоксальных движений проведут масштабную автомобильную акцию протеста против призыва Харидим в армию. Колонны автомобилей отправятся из 19 населенных пунктов по всей стране по направлению к военной тюрьме номер 10 в районе Кфар-Йоны. Автоколонны будут медленно ехать, осложняя движение другим водителям. Акция начнется в 16 часов и, как ожидается, завершится к 20. В полиции округа Шарон сообщили, что для обеспечения порядка будут задействованы около 200 сотрудников полиции. Полиция ранее согласовала проведение акции протеста при условии, что ее участники не будут нарушать общественный порядок. Однако не исключено, что в дополнение к автоколоннам протеста будут осуществлены акции с участием сотен ортодоксов на перекрестках, что неминуемо приведет к транспортному коллапсу. Колонны протеста должны выйти из Иерусалима, Бнейбрака, Бейт-Шемеша, Вейтар-Элита, Эль-Ада, Модиин-Элита, Ашдода, Хайфа, Нетании, Твери, Цфата, Афулы, Нофа-Галиля, Хацора-Глилита, Гевадзеева, Эммануэля, Арада, Кирьят-Гата и Реховата. Экономическая комиссия утвердила к итоговому чтению отмену закона о парковках, который обязывал частные паркинги взимать плату поминутно. Если поправка будет одобрена на пленарном заседании Кнессета, паркинги вернутся к прежней модели оплаты – первый полный час, а затем каждые 15 минут или их часть. Закон, инициированный Наам Лазиме, вступил в силу в декабре прошлого года с целью облегчить условия для водителей, паркующихся на короткое время. Однако многие паркинги использовали закон как повод для резкого повышения цен. Согласно данным, представленным на слушаниях, во многих парковках цены выросли примерно на 30% после перехода на поминутную систему тарификации. Пункт, отменяющий закон о парковках, вступит в силу через 4 месяца после публикации в государственном бюллетене «Решемот», чтобы дать владельцам паркингов время подготовиться к изменению. Председатель комиссии Давид Битан заявил, что надеется на снижение цен в результате этого шага, но подчеркнул, что нет гарантии, что это произойдет, поскольку поправка меняет лишь механизм начисления начисления платы, не устанавливая ценовой потолок и не обязывая владельцев паркингов снижать тарифы. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Исраэль Бен Иуда в Нешере, где автобус сбил пешехода. Фельдшеры и парамедики МАДа обнаружили пострадавшего с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой, без пульса и без дыхания. Они немедленно приступили к реанимации, которая продолжалась по дороге в больницу Рамбам, куда пострадавшего доставили в критическом состоянии. В Иране зафиксированы серьезные нарушения в работе финансового сектора, вызванные серией кибератак на государственную инфраструктуру. По данным иранской государственной технологической компании, инциденты привели к отключению банкоматов, платежных терминалов и мобильных приложений в ряде крупных банков. Об этом сообщило издание Independent. Руководство банков было вынуждено временно приостановить все операции с использованием банковских карт, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счетам клиентов и обеспечить сохранность данных. Технические сбои в банковской сети усугубила ситуацию, сложившуюся после предыдущего инцидента 14 июня, когда атаке подверглась общая коммуникационная инфраструктура нескольких финансовых организаций. Власти Ирана официально не называли виновных в произошедшем, однако эксперты отмечают, что подобные инциденты часто происходят в периоды эскалации международного напряжения. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Аждоде 29, на голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Элате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Колесо». Обозрение.
6: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Среда, это значит четвертый раз на этой неделе в эфире Первого радио. В это время программа «Колесо обозрения». Приветствуем всех наших радиослушателей. 24 июня, сегодня время 9 часов и 5 минут. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии Первого. Вместе с нашими газетами, конечно же, «Арец», «Едиот Ахронот» и «Исраэль Айом». Знакомство с ними будете сейчас, с их содержанием. Составляем, как обычно, информационную картину прошедших суток с точки зрения редакции и журналистов этих газет. И пока я не забыл, напомню, господа, что эта программа транслируется в Ютубе и потом там же и остается. И почему это важно, вот что я хочу подчеркнуть, что там в комментариях под Ютубом, потому что интерактив — это важная вещь для радио. Интерактив — это связь с аудиторией, связь с слушателями и выслушивание мнений радиослушателей. Нам очень важно, потому что мы здесь как бы смотрим на весь процесс изнутри, а вы смотрите на него снаружи, точнее, слушаете его снаружи. И я призываю, если есть какие-то пожелания, замечания по поводу программы «Колесо обозрения», вот там, в Ютубе, их высказывать, можно критиковать, можно комплименты, можно все что угодно, это нам, критика нам поможет. И можно еще указывать, на какие темы вы хотели бы, чтобы мы больше обращали внимание в своих обзорах. Тем в нашей жизни очень много. Какие темы вы хотели, потому что даже час времени, который у нас есть, не хватает его для того, чтобы познакомиться со всеми материалами. Приходится выбирать то, что важно, по моему мнению, или по мнению Марка Кричевского, моего коллеги. А если вы нам напишите, какие темы вы хотели бы, чтобы освещались более подробно, так мы на это обратим внимание. Так что давайте, это будет интерактив, это будет связь с нашей аудиторией, и там мы почитаем, что вы думаете по всему этому поводу и вообще по поводу программы «Колесо обозрения». Так что вперед, YouTube-канал Первого радио «Колесо обозрения». Газеты. Начнем с приложений. Сегодня, как обычно, я напоминаю, что я их называю, откладываю в сторону в надежде успеть к ним вернуться, иначе у меня не хватит места на столе тут для всех газет и всех их приложений. Сегодня, кроме стандартных приложений ежедневного экономического демаркера по культуре, галерея, газеты «Арец» и «Зманим плюс», приложение в стиле «Лайфстайл» газеты «Едиот Ахронот», есть приложение газете «Исраэль Айом», что бывает довольно редко. Приложение, которое называется «Надлан Айом». «Надлан» — это недвижимость, это «Нехасим дело наядим», то есть, фактически дословный перевод — «недвижимость». Да? То есть вот то, что есть, но двигать его нельзя никуда. Здание, помещение и так далее. И сегодня это приложение «Надлан», оно не про жилые комплексы, жилые квартиры, хотя такое приложение тоже выходит раз, по-моему, в полгода, обзор всего того, что строится по всей стране. Сегодня этот приложение «Надлан» называется «Офис-2026». То есть офисные здания, промышленные помещения, которые строятся по всей стране. И, для тех, кто, может быть, собирается искать какое-то помещение для своего бизнеса в новом здании строящемся, потому что вот все фотографии, которые я здесь вижу, очень красивые здания, современные, стекло, все светится, все горит, и вот обзор таких помещений, зданий по всей стране как раз-таки в этом приложении. Что-то я видел, по-моему, какой-то интересный заголовок, на который я хотел обратить внимание, если не ошибаюсь. «Леми Карата Махсан». Вот, например, такое выражение «Леми Карата Махсан» — это типа, кого ты называешь там, тут в данном случае, складом. То есть склад, у нас представление о складе примерно ассоциации одинаковые, а здесь имеется в виду, что это какие-то шикарные современные здания, на которые, посмотрев снаружи, ты никогда не подумаешь, что это как склад для какой-то продукции. Вот так называется статья на эту тему с обзором зданий, которые строятся. Вот еще заголовок, на который я обратил внимание. Тут пролистал это все приложение, хотя оно толстое, 64 страницы. Называется заголовок на эту тему так: «В 26-м году мы не выходим или не уезжаем на работу, мы спускаемся на работу, на рабочее место». Имеется в виду высотные здания, в которых верхние этажи жилые, а нижние этажи — это какие-то компании, офисы, административные помещения. И что может быть удобнее, господа? Пробки тебя не волнуют,
ты говоришь дома, я пойду спущусь минут на 10 на работу, или на работе говоришь, я сейчас поднимусь на дом, там возьму, я что-то забыл там взять, а потом вернусь обратно. И вот здесь фотография таких комплексов с высотными красивыми зданиями, тут и трамваи, и люди на велосипедах, и люди, сидящие в кафе, на земле, а наверху уносящиеся в небо высотные стеклянные помещения, которые вот такого многопрофильного назначения. Там и жилье, там и работа. Вот такое приложение сегодня в газете «Исраэль Айом». Если вам это важно, газета раздается бесплатно, и в нее вложено вот это приложение. Если оно вам нужно, просто в тех местах, где вы эту газету берете, напоминаю, она раздается бесплатно, там должно быть вложено внутрь вот это приложение. «Зманим плюс» листаю, но это приложение газете «Идет охранот по средам» обращено в первую очередь к читательницам газеты. Напоминаю, почему я делаю такой вывод, потому что на третьей полосе здесь реклама новых товаров, и это все для женщин. Это и летняя одежда, это косметика, это сумочки, это солнцезащитные очки. Поэтому я рассказ обычно о какой-то женщине, которая добилась успеха в своей профессиональной карьере, большое интервью. Потом вот такой сегодня рассказ о гомосексуальных парах, парах ЛГБТ, которые женятся и пытаются, и, значит, их, напомню, на то, что они рабанутых женить не будет в нашей стране на сегодняшний день. Тем не менее, они проводят церемонию свадебную, максимально близкую к тому, который проводится не в гомосексуальных семьях, а в гетеросексуальных, там, с раввином реформистским, может быть, ктуба. И вот здесь фотографии из таких пар. Двое парней, две девушки женятся, выходят замуж. Вот рассказ о таких свадьбах, которые в нашей стране все-таки происходят. Дальше «Хамишия», то есть пятерка музеев, которые находятся, не самых известных музеев, может быть, в нашей стране, находятся на севере нашей страны, и которые рекомендуются к посещениям. Но, наверное, один из самых известных из них – это музей в Эйн-Харод, это музей искусств. Значит, Ватик ВФЭ, то есть он музей старожил и красивый музей. И если вам интересно вообще музей искусств в Эйн-Харод, ну, может быть, из центра ехать далеко, но он стоит посещения, тем более, что на севере вообще много мест, которые можно заодно посетить. Музей Уилфрид Исраэль Оманут в Лидиат Мизрах, вот такой Бейт Ури Верами Нахуштан Бакибуц Ашдот Яаков, Бейт Осеф Куперман Бакибуц Лохмей Гетаот, и музей Бар Давид Леомануйот в Иудаика в кибуце Барам. Вот, пожалуйста, у нас вообще в стране очень много музеев, я должен сказать, кроме самых известных и больших музеев. Вот в кибуцах, в мошавах есть полно музеев. Если вам это интересно, ищите и обрящите, и посещайте, и ездите. Вот. Ну, последние полосы во всех приложениях газета «Идет охранот» посвящены спорту. Кроме специальных спортивных приложений, которые выходят, есть еще и несколько страниц о спорте. Значит, главная новость сегодня, что «Макаби Тель-Авив» по баскетболу, баскетбольная команда, стала в 58-й раз чемпионом Израиля. Она победила «Апоэль Тель-Авив». Не Шарубы Шельтон остались у власти, так называется статья. С фотографией спортсменов «Макаби» в желтой традиционной форме. Что еще? Ну, Мондиаль, конечно же. Сегодняшние матчи Босния-Катар в 10 часов вечера. Вот, наверное, следующий матч интересно будет. Шотландия-Бразилия. Правда, он в час ночи. И Чехия-Мексика в 4 часа утра. Матча сегодняшнего Мондиаля. Вчера газета пишет, Франция победила Ирак 3-0. Норвегия преодолела сопротивление Сенегала 3-2. Иордания и Алжир 2-1 в пользу Алжира. И Португалия разгромила сборную Узбекистана 5-0. Кристиано Роналдо забил 2 гола. Вот такие результаты вчерашнего дня Мондиаля. Тут про Роналдо. Кама голов он забил. У него это четвертый, по-моему,
Мундиаль в 16-м, 6-м, 10-м, 14-м. Нет, какой четвертый? Раз, два, три, четыре, пять. Шестой Мундиаль у Рональдо. Ему, по-моему, 41 год уже. У нас Месси 39 лет, Рональдо 41. Но, тем не менее, они продолжают быть звездами футбола и забивать голы. То есть остановить их пока никому не удается. Рональдо в 6-м году забил 1 гол, в 10-м 1, в 14-м 1, в 18-м 4 гола на Мундиале, в 22-м 1 и в 26-м уже 2. Вот такие результаты спортивные в наших газетах. И мы, время 9 часов и 16 минут, давайте будем смотреть главные заголовки сегодняшней прессы. Начнем с газеты... Ну, давайте я начну с «Арт» сегодня. Я редко начинаю с этой газеты. Она обычно у нас третья, я обозреваю главные темы. Начинаю с «Исраэль Айома» или «Идет Ахронот». Но ради разнообразия начну с газеты «Арт». И начав с газеты «Арт», я хочу привести вам одно высказывание. Дело в том, что в приложении «Галерея», я вам рассказывал, газеты печатают вопросы тривии. «Исраэль Айом», по-моему, 5 раз в неделю, кроме понедельника, вопросы тривии, всевозможные загадки. «Галерея» каждый день выходит с 2 вопросами тривии. Надо сказать, что они сегодня совершили какую-то ошибку. Они повторили те самые вопросы, которые были то ли вчера, то ли позавчера. Я их все время смотрю и точно помню, что они уже были на этой неделе. Видимо, это какая-то промашка, но тем не менее вот такое высказывание. Например, здесь звучит такой вопрос. «В моем доме я босс», сказал Вуди Аллен. «И как он продолжил?» спрашивает у нас. Ну, мы гадать не будем. Я сразу переворачиваю на предпоследнюю полосу. Тут ответы. Так вот, полностью эта фраза звучит так. «В моем доме я босс, а моя жена, она всего-навсего принимает решение». Это такое высказывание Вуди Аллена здесь приводится в этой тривии в приложении «Галереи». В самой газете «Арец» главный заголовок — фотография. Большая, единственная, сделана в Европе. Жара в Европе продолжается. Фотография на этот раз сделана во Флоренции. Тут женщины как-то в такой позе, подняв вверх две руки. То ли она греется на солнышке, то ли она страдает от слишком чрезмерного солнца. И газета пишет под фотографией: «Вчера во Флоренции сделана была эта фотография». И Европа — это континент, который нагревается быстрее, чем все остальные. Мы с вами знаем, что практически каждое лето вот такие приступы жары в Европе последние годы, каждый год это бывает, и вот сейчас идет очередной. О Париже писали вчера газеты, что там страшная жара, вот теперь и в Италии тоже. Дальше. Главный заголовок газеты «Арт» сегодня... Эта тема, она главная во всех трех наших газетах. И вот как ее описывает газета «Арц» в главном заголовке. Нетаньяху пытается совершить сделку с Харидим. Законы судебного переворота, как их называет газета, в обмен на защиту уклонистов от армии. То есть, что, ну, во-первых, давайте я прочту подзаголовок этой главной теме в «Арец». Газета напоминает все, сегодня очередные демонстрации протеста ультраортодоксального общества, в протеста против задержания полиции и военной полиции уклонистов от армии, те, кто получили повестку, но не явились на резервистскую службу. И сегодня ортодоксы будут пытаться парализовать то ли полстраны, то ли целую страну. С 4 до 8 будет блокировка шоссе в 19 районах страны. И каким образом она будет выглядеть? Они будут ехать на машинах по всем полосам этого шоссе, но ехать очень медленно. И пока вы будете за ними ехать, вы можете у себя в машине сказать все, что вы думаете, несколько раз по этому поводу. Но это вот так сегодня. Так что имейте в виду, господа, если вам надо куда-то сегодня ехать, вы можете потратить на это очень много времени вот в этих зонах. Поэтому лучше сделать свои дела до этого и не выезжать на шоссе. Сегодня вот будет такой день. Партия «Агудат Исраэль» будет как бы руководить этим процессом. Ну вот сегодня это главная тема во всех трех газетах. И «Арец» тоже ее выделяет. Следующий заголовок в этой газете. Командиры в ЦААЛе говорят, что наши руки в Ливане связаны. И у нас нет никакой информации по поводу того, как будет проходить контроль
соблюдение прекращения огня. Контроль за прекращением огня, говорят командиры ЦАЛя, на которых ссылается газета «Арец». Ну, здесь у нас вот самое популярное слово во многих областях. Кстати, в отношении переговоров Ирана и США мы к этому еще придем. И здесь тоже самое популярное слово, я считаю, бильбуль. Бильбуль — это вот путаница. Ничего понять невозможно, потому что глава правительства говорит, что у нас, у армии нет никаких ограничений в Ливане. Командиры говорят, у нас связаны руки. Мы не знаем, в какой степени надо выполнять прекращение огня. Можно ли делать то-то, или это делать нельзя. В общем, нам сверху ничего, политическое руководство нам конкретно ничего не сообщает. Об этом пишет «Арец». Следующее. Заголовок по поводу... это такое эхо высказывания командира Шабака Давида Зини, который газеты цитировали, по-моему, вчера или позавчера, о том, что он считает, что следующее 7 октября будет в Эйлате. Высказался так. Ну и, естественно, пресса на это реагирует. И говорит, что жители тех районов нашей страны, южных, говорят, что это вполне возможно. Вот, например, такой заголовок в газете «Арец» звучит следующим образом. От аэропорта «Рамон» и севернее нет никакой границы между Израилем и Иорданией. То есть там она де юре, то есть юридически есть, а фактически там как бы можно пересечь ее запросто, если у тебя террористические цели, особенно если это будет много людей, как это было 7 октября, то может случиться такая же резня с поселениями, которые находятся в том районе. Значит, опасения в населенных пунктах

0: он стал жертвой, судя по всему, этой ликвидации. Значит, ну вот еще рядом с этой фотографией про жару в Европе газета пишет о том, что в Франции вчера отметилась самая высокая температура с того времени, когда температура стала измеряться. Фотография Рональдо в возрасте 41 гол. Продолжает забивать голы. И еще один заголовок. Ну, это газета отсылает нас к статьям на внутренних полосах. Значит, блокада, экономическая блокада Кубы в первую очередь бьет по системе просвещения и по детям этой страны. Вот такой, такие главные темы в газете «Арец». У нас сейчас перерыв, потом вторая часть обзора.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54. В четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Мебель Дакс, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Жаркое лето в Центр Кар.
9: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: Центр Кар Азу.
11: Реклама.
12: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем. Теперь заголовки следующих двух газет. «Исраэль Айом». Как я уже сказал, сегодня все газеты выходят с главной темой. Это сделки между Нетаньяху, они и называют именно Нетаньяху, и ортодоксальными партиями. Газета «Исраэль Айом» выходит с таким заголовком. Это фраза, цитата, которая принадлежит, по-моему, Дани Илузу, депутату партии «Ликуд», который сказал, и эта фраза заголовок в «Исраэль Айом», «Несколько лишних дней у власти не стоит этого. Не стоит того, чтобы заключать сделку с ортодоксами». В подзаголовке газета пишет вот что. «Широкая волна протестов, в том числе и в Ликуде, по поводу сделки, которую Нетаньяху заключает с ортодоксами. Это целый пакет законов. И во главе их Хокайсот, основной закон, Лимудей Тора, то есть закон, который фактически приравнивает учащихся ешив к служащим в армии, дает им такие же привилегии, льготы и так далее, в обмен на откладывание выборов на конец октября. То есть конец октября, это выборы у нас и должны быть по графику, по закону. Напомню, ортодоксы требовали другие сроки выборов. Была речь о сентябре. В сентябре мы уже не успеваем. Значит, более ранняя дата в октябре. И Нетаньяху, как мы видим, судя по этим информациям газет, Нетаньяху пытается как можно дальше оттянуть выборы до того крайнего числа, которое обозначено законом 27 октября.

0: он, если он, опять же, я опираюсь на те мнения, которые пишут газеты, идет на такие непопулярные в обществе и даже, как пишут газеты, в самом Ликуде на сделки с ортодоксами, значит, ему очень важно, чтобы выборы были как можно ближе или дальше, скажем так, от сегодняшнего дня, или ближе к тому сроку, который обозначен законом. Дерри и Гафни — это основные переговорщики, которые представляют ортодоксальные партии, соответственно, Ари Дерри, партия ШАС, Моше Гафни, Ядута Тора. Значит, если мы не увидим реальных действий, то мы поддержим голосование за роспуск Кнессета уже на следующей неделе. Ну, давайте отметим, что это очередная угроза ортодоксальных партий. Они частенько выступают с такими. И вот сегодня опять она на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Что еще на этой... Ну, газета анонсирует приложение на Длан, недвижимости, которое есть сегодня. Дальше газета пишет о том, верх абсурда. Это имеется в виду... Тут я сразу уже окунусь, чтобы не бросаться просто заголовками, а подтвердить содержанием. Небольшая заметка, но она вот как раз-таки говорит об абсурде на 13-й полосе, что Википедия запретила право редактировать статьи в Википедии основателю Википедии. Вот, это называется верх абсурдом. Значит, речь идет о Сангер... как его сейчас я... найду его. Сангер — это фамилия. А, Ларри Сангер. Значит, один из основателей, который в 2001 году основал Википедию, самую, так сказать, большую энциклопедию в мире. И конфликт с ним вышел то, что он выступал против некоторых статей, в которых слишком критиковался Израиль. Редакции статей, которые были антиизраильского направления, он ратовал за нейтральность и за прозрачность. И в результате тут вот была даже редакция, в которой сионизм смешивался с этническими чистками и так далее. Он был против, и ему закрыли возможность редактировать Википедию. А он основатель, один из основателей Википедии. Об этом пишет газета. Баскетболисты в желтых майках Маккаби Тель-Авив, чемпион страны этого года. Марко Рубио. Еще один заголовок в «Исраэль Айом» на первой полосе. Марко Рубио, цитата: «Боевые действия не закончатся до тех пор, пока посланники Ирана запускают ракеты». То есть, вот, как видите, это еще одно подтверждение тому, что нам СМИ рассказывают, намекают и приводят высказывания две разных позиции наиболее приближенных к президенту Трампу людей. Один из них — Джей Ди Венс. У него более критическая по отношению к Израилю позиция. И его недавнее выступление на пресс-конференции это подтверждает. Я вам об этом рассказывал. На это была большая реакция, широкая реакция в израильской прессе. А Марко Рубио занимает более произраильскую позицию. И вот он фактически высказал израильскую позицию, что никакие боевые действия не могут быть закончены, пока Хизбалла продолжает выпускать ракеты по Израилям, по израильской армии, по израильским населенным пунктам и так далее. Тут еще вот такая фотография. Огромные клубы черного дыма поднимаются в Ливане, и газета пишет о том, правда, с вопросительным знаком. Удар по программе беспилотников Хизбаллы, склад, огромный склад, где оптоволокно, вот эти самые, ну, с помощью которых летают беспилотники в последнее время, которые гораздо труднее сбить, вот склад такого оптоволокна загорелся в Бейруте, и вот тут огромный пожар мы видим на небольшой, правда, фотографии на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Идет охранот, то же самое, главная тема, фотография в центре Бенямина Нетаньяху, справа Ари Дерри, слева Моше Гафни, «Диль вэмэхир», то есть сделка и ее цена, таков заголовок в газете. Нетаньяху, Дерри и Гафни договорились о целом пакете законов, которые будут приняты до роспуска Кнессета. Это наверху вот такая строчка, а в подзаголовке тут отдельные пункты вот этой сделки. Значит, законы, которые получат Харидим. Ну, я надеюсь, понятно, что я не всегда буду называть длинное слово на русском языке ультраортодоксы, заменять его более коротким на иврите харидим. Всем понятно, о ком и о чем речь. Значит, какие законы? Это принятие закона об изучении Тора, который закрепит права учащихся ешив. Значит, закон, который запретит задержку уклонистов от армии, а также законы в области кашрута. Законы, которые важны Нетаньяху, будут поддержаны ортодоксами в обмен. Это закон о создании, как пишет газета, политической комиссии по расследованию событий 7 октября. Но напомню, уважаемые радиослушатели, что споры вокруг этой комиссии ведутся, и, казалось бы, многие говорят, ну как же, коалиция предлагает вместо той комиссии, которая предусмотрена законом, а у нас есть закон, который предусматривает состав комиссии в случае вот такого расследования крупнейшего события в области страны, и этот состав должен формировать председатель Верховного суда. Коалиция отказывается создавать такую комиссию, как вы знаете, и предлагает свой вариант, паритетную комиссию, в которой будет одинаковое количество представителей от коалиции и оппозиции. Плюс семьи, родственники погибших и захваченных в плен будут там на правах наблюдателя, наблюдать, естественно, за работой этой комиссии. Значит, противники этого говорят, во-первых, эта комиссия не соответствует закону, поэтому Кнессет сейчас хочет принять закон, который позволит создать такую комиссию. А во-вторых, там будет одна сторона защищать интересы тех политиков, которые их послали, а другая сторона будет защищать интересы тех политиков, которые их послали туда. И эта комиссия таким образом никогда она не будет нейтральной. Каждый будет тянуть в свою сторону, и вряд ли она о чем-то договорится. И вот поэтому, более того, это не соответствует тому закону, который существует с 68-го года. Но, тем не менее, вот коалиция хочет провести этот закон, и сейчас заручается поддержкой харидим для того, чтобы они проголосовали за создание такой именно комиссии. Ну, давайте посмотрим трезво на это, господа. До распуска Кнессета осталось месяц. О какой комиссии идет речь? Они могут принять любой закон, но создание этой комиссии — это целый процесс. Работает эта комиссия, неизвестно, сколько времени займет. Тем более, что в коалиции говорили, что эта комиссия должна расследовать вообще назад в истории Израиля очень много событий. То есть на сегодняшний день, на мой взгляд, она обречена. Не будет никакой комиссии. Есть только разговоры о ней. Тем более, что в процессе даже создания такой комиссии у нас будут выборы, которые неизвестно, чем закончатся. Но, тем не менее, вот разговор об этой комиссии идет, и вот ортодоксы обязуются ее поддержать, также поддержать закон о разделении полномочий юридического советника правительства. Дальше строчка: семьи, потерявшие своих близких, возмущаются вот этой сделкой Нетаньяху. Они утверждают: вы торгуете кровью тех, кто погиб, ради своего политического выживания. И еще одна строчка по поводу огромных пробок, которые нас с вами ожидают сегодня во второй половине дня. Вот такая центральная тема. В газете идет «Ахронот». Еще один — переговоры с Ливаном. В Вашингтоне идут переговоры на уровне послов Израиля и Ливана. И пессимизм в Израиле по поводу вообще перспективы этих переговоров, пишет газета. Вчера возобновились контакты в тени намечающегося договора между США и Ираном. Но, тем не менее, как мы уже вчера говорили, что хоть и Иран, Израиль совещается с Ливаном, но главная группа, которая будет создана, которая будет наблюдать за процессом прекращения огня, продвижением договора с тем, что будет происходить в Ливане, Израиль там не допускается, там нет Израиля. Мы не сможем влиять на решения, которые касаются отношений Ливана, Хизбаллы и Израиля. Так. В ЦАЛе собираются представить политическому руководству страны программу, значит, план перераспределения наших войск в Южном Ливане, который даст безопасность жителям северных наших районов, населенных пунктов на севере нашей страны и солдатам. То есть вот такая перегруппировка армии в Южном Ливане, которая, видимо, наше политическое руководство говорит, что армия останется там, пока есть угроза этой армии, нашей армии. Так что армия готовится к тому, чтобы быть там на постоянной основе неизвестно сколько времени. Так, вот такие материалы. Давайте теперь начнем листать. газеты наши, Исраэль Айом, главный материал. Мы Нетаньяху в месседже Трампу: мы не примем, не согласимся указания по поводу выхода из Ливана. Ну вот пресс сообщает, что Трамп, что Нетаньяху фактически заявляет свое нет. Помните, Нетаньяху говорил, что одно из главных качеств премьер-министра Израиля — сказать «нет» президенту Соединенных Штатов. И вот в последнее время газета, во всяком случае, пишет, что Нетаньяху сказал такое «нет» по поводу выхода из Ливана, но это он сказал. Давайте посмотрим, что будет делать, потому что я всегда предлагаю судить политиков не по заявлениям, которые они делают, а по делам, которые они делают, скажем так, по поступкам. Ну вот сегодня такой Нетаньяху месседж Трампу: мы не примем любую договоренность, которая предполагает наш выход из Ливана. Вот такая статья, здесь фотография в Ливане, разрушенные здания, наши войска там, клубы взрывов, то есть фактически боевые действия. Так, следующий материал. Арабские Эмираты против Соединенных Штатов Америки. Мы не позволим размораживания иранских денег. Тут вот все, как видите, то Израиль критикует действия Америки, теперь Арабские Эмираты критикуют действия Америки. Что имеется в виду под этим «не позволим размораживание иранских денег»? Есть информация о том, что в рамках договора иранские деньги, во-первых, там предусмотрен огромный фонд в 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. Плюс к этому фонду в разных странах хранятся замороженные иранские активы, в том числе и в странах Персидского залива, в их банках. Так вот, Арабские Эмираты заявляют, это статья Дани Закена, что имеется в виду? В странах Персидского залива требуют из размораживаемых иранских денег вычесть какие-то суммы, которые им понадобятся для восстановления разрушенных объектов после обстрела Ираном баллистическими ракетами. Вы знаете, что Иран обстреливал многие страны, и те, в которых есть американские базы, и сами американские базы, и аэропорт в Дубае, и нефтяные какие-то, и нефтяную инфраструктуру. Значит, арабские страны говорят: мы не готовы размораживать и отдавать все деньги Ирану, мы требуем вычесть из них те деньги, которые мы потратим на восстановление разрушенных объектов. Дополнительное требование, значит, введение более жесткого пункта в будущий договор, в результате которого Иран обязуется не атаковать страны Персидского залива больше. Там есть в договоре вроде бы обязательство Соединенных Штатов не атаковать Иран. Теперь страны Арабского залива говорят, чтобы Иран тоже принял себя такие обязательства, не атаковать нас. В Бейруте выступает против инициативы Джей Ди Венса для создания комитета, в котором будут руководить Катар и Пакистан, который будет контролировать выполнение прекращение огня в Ливане. То есть не нравится, что там Катар и Пакистан будут, а они хотят более расширенного, видимо, представительства. Фотография, сделанная в Вашингтоне, представители Соединенных Штатов, Ливана и Израиля, израильский посол в Вашингтоне, за одним столом ведут переговоры о каких-то контактах в Ливане. Президент Ливана Аун заявляет о том, что и президент, и глава правительства, и министр иностранных дел Ливана заявляют, что мы не позволим Ирану влиять на ход переговоров об регулировании обстановки в Ливане. А раз это будет влиять Иран, значит, это будет способствовать укреплению Хизбаллы. В Ливане все-таки настроение в руководстве страны, прежде всего, разоружение Хизбаллы. Так, дальше статья о том, что Израиль должен дать не только, значит, какие-то жесткие действия против Ливана, но и надо дать им, значит, морковки. То есть какие-то плюсы, которые Ливан заинтересуется в том, чтобы больше усилий приложить к влиянию на, к, значит, уменьшению влияния Ирана в Ливане, и разоружению Хизбаллы. В этом плане, как бы, у нас есть союзники в руководстве Ливана, и надо это как-то реализовать и представить им еще больше выгоды для этой страны, если Хизбалла будет разоружена, если Ливан опять не будет погружаться в военные действия, эмиграция населения, внутренняя эмиграция населения из южных районов, там, по-моему, больше миллиона человек ушло из южных районов Ливана от военных действий и так далее. Дальше статья про вот эту сделку Нетаньяху с Харидим. Мы о ней уже поговорили. Озабоченность в Эйлате по поводу возможного прорыва границы. Об этом тоже. Большая статья о том, что происходит со штаб-квартирой в Кирьят-Гате, которая была создана для наблюдения за положением в секторе Газа. Были разговоры о том, что он закрывается. Значит, руководители штаб-квартиры говорят, что это фейк-ньюс. Американские, там не только американские, там и арабские, и европейские, и израильские, и американские представители, и военные контролируют то, что происходит в секторе Газа. Вопрос в том, что там происходит в секторе Газа. Они заявляют, члены этого штаба, что у них нет денег для того, чтобы выносить какие-то принципиальные решения, главное из которых это разоружение Хизбаллы, а потом восстановление сектора Газа. Штаб есть, денег нет, и фактически он ограничен в функциях. Далее статья про Тали Готлиб, профильная статья. В Ликуде считают, что она, многие считают, что она приносит больше вреда партии, чем пользы, хотя у нее много сторонников. Ну, вот этим распространением теории конспирации, которую она распространяет, без какого-либо подтверждения из того, что она говорит, она продолжает настаивать на том, что у нее тут железная информация с подтверждением, но ни одного факта она не привела. Окей, делаем здесь остановку, второй рекламный блок. Потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ! Времени почти не осталось! Звоните звездочка 9442 прямо сейчас! Звездочка 9442!
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, часть третья, 9 часов 46 минут. Продолжаем. Я завершаю газету, листать газету «Исраэль Айом». 15-я полоса. Рассказ об Эмили Остин. Она инфлюенсер, так называемый. Она обозревает события Мондиаля от имени ФИФА. То есть она как бы официальный представитель, видимо, в соцсетях. И она говорит о том, что 99% людей, с которыми я общаюсь и заявляю, что я об Израиле, их это не волнует. Нас интересует только спорт, и об этом мы и говорим. Ну, заголовок материала о ней: если Израиль попадет в финальную пульку в Мундиале следующую, это мне будет легче вообще работать с этой информацией. Дальше газета пишет на 17-й полосе о конкуренции, которая у нас появилась в последние дни, наверное, недели, может быть. Это Flycard. Вы знаете, что у компании Эляль, она активно рекламирует свою кредитную карточку Flycard, в которой обладатели которой набирают очки, соответствующие при покупках билетов в самолеты, при покупках, даже обычных каких-то покупках. Flycard обещает ей все больше и больше баллов, и тогда они получают скидки при покупке билетов полетов каких-то. Значит, долгое время вот эта карточка с буквами Fly была единственной. Но совсем недавно компания, она принадлежит Instacart, компания Visa выпустила свою карточку Fly All, в которой утверждает, что там гораздо больше возможностей зарабатывать вот эти самые баллы, никудот, для приобретения билетов. И более того, значит, она отправила вот с этой карточкой своих представителей куда-то в Грецию, для того, чтобы те там пожили в гостинице, делали какие-то покупки и убеждались в том, как они зарабатывают баллы по этой карточке. Ну, это реклама этой кредитки, новый Fly All. Fly Card, Fly All. Только Fly, только летите куда-нибудь. Дальше. Очевидная дискриминация. Большая статья на 18-й полосе, которая говорит о том, о чем многие догадывались, что ученики в наших школах в ивритской системе образования, не в арабской, государственной системе образования субсидируются меньше, чем ученики в религиозных, в ультраортодоксальном секторе. Значит, 38 тысяч шекелей стоит такой один ученик в год, а в ультраортодоксальном 48 тысяч шекелей. Вот такие итоги. Причем во многих из этих учебных заведений ультраортодоксальных не изучают математику, английский и другие науки, которые изучают в обычных школах. Газеты обозревают, видимо, как я понимаю, я не смотрел, у меня нет, ну, я и не искал, пятый сезон сериала «Фауда». Многие пишут, что очень приближено к событиям 7 октября, и израильтяне спокойно. Это очень волнующе для любого израильтянина. Да. Значит, дальше газета пишет, что 24 июня прошлого года, 25-го, закончилась операция, первая иранская война, скажем так, война Израиля и Ирана. Чем она закончилась? Ам-Калави, да, народ как лев называлась она. Закончилась она тем, здесь сделана фотография в Тегеране. В Тегеране мы часто видим фотографии плакатов огромных, которые висят на домах в иранской столице, пропагандистского плана. И сегодня здесь газета показывает вот такой огромный плакат на высотном доме. Значит, песочные часы, в верхней части песочных часов в виде песка звезда Давида, которая рассыпается, превращается в песок и ссыпается вниз, а вместе с ней туда сыплются и люди с этой звезды Давида. Вот такой плакат висит в Тегеране. Год со дня окончания войны. Это Исраэль Айом. Идет Ахронот. Листаю. Карикатура «Идет Ахронот» подтверждает абсолютно противоречивую информацию по сделке Ирана и США по поводу контроля за иранскими ядерными объектами. Иран вроде бы заявляет, мы не допустим инспекторов МАГАТЭ, а Трамп говорит, вы обязались, дали обязательство на самую высшую ступень контроля за вашими ядерными объектами. И вот здесь на карикатуре Трамп открывает дверь, стоят инспекторы МАГАТЭ в желтых касках. «Давайте, заходите», — говорит он, «вас ждут Фордо», — это один из ядерных объектов Ирана. Так, ну, сделка Нетаньяху и ортодоксов. Об этом следующие полосы газеты «Идет Ахронот». Дальше вот такая статья небольшая. Бен-Гвир требует отстранить офицера полиции. Значит, он является... руководит округом Бней-Брак Рамат-Ган. Он был замечен на одном из видео довольно в жестком разгоне ультраортодоксов, которые переградили шоссе, четвертое, наверное. И Бен-Гвир, увидев это, требует от Дани Леви, генинспектора полиции, отстранить этого офицера от должности. А Дани Леви говорил, что нет, он поддерживает эти действия, что раз блокировка шоссе была необходима, в этой ситуации. Ну, напомню, что в свое время Итамар Бен-Гвир требовал от полиции более жесткого разгона демонстрантов, которые перекрывали Айалон, так называемых демонстрациях против юридической реформы и за освобождение заложников. Так, Герсаут Сатрот. И вот я даже не буду рассказывать противоречивые версии намечающегося договора Ирана и США. По-моему, нет смысла говорить. Иран утверждает одно, США утверждает другое. Что будет на самом деле, мы давайте посмотрим. Сейчас рассуждать на эту тему вообще что-либо, мне кажется, не имеет смысла. Это все, так сказать, вилами на воде писано. Теперь статья по поводу терактов в Канаде, в Монреале, который был. Я даже не знаю, можно ли назвать его терактом. Значит, речь идет о... здесь большая статья на эту тему. Выяснилось, вчера уже выяснилось, что убитый Михаэль Моше Мизрахи, 68-летний гражданин Израиля, сразу было в этом районе, где было это нападение со стрельбой, много разных еврейских объектов. И первая ассоциация, что это было антисемитское нападение, но сейчас выясняется, что речь совсем в другом. Во-первых, выясняется, что Михаэля Моше Мизрахи убили канадские полицейские. Более того, они его тяжело ранили, приняв его за террориста, и перекрыв вот это место нападения, не давали никому к нему приблизиться, он фактически скончался от полученных ран там, на месте, Моше Мизрахи. Теперь в том числе был убит канадский полицейский, которого зовут Мухаммед Бен Радуан. Полиция Монреаля высказала сожаление и сочувствие. Они говорят, что вот этот полицейский работал 15 лет в полиции Монреаля. Это большая потеря для полиции. Но что выясняется? Выясняется, что это не антисемитская акция была, вот по тем данным, которые сегодня есть в прессе. Это акция представителя идеологии «Инцель». «Инцель», господа, теперь надо будет запоминать нам это название, потому что мы знаем, что идеологии, они, и вот такие теракты, они заразные. Обычно идут по стопам таких людей, какие-то другие. Я специально посмотрел, я догадывался, что это такое, но я посмотрел, чтобы точнее вам разъяснить. Это мужчины, которые считают, что они страдают от женщин и от отсутствия романтических отношений, что женщины интересуют только богатые и красивые мужчины, а обычно их интересуют. Из-за этого у них озлобленность на женщин в обществе. У них озлобленность, что только привлекательность мужчины определяет успех в отношениях. У них возникает чувство безнадежности и фатализма. И вот на фоне этой базы возникает желание насилия и каких-то экстремистских действий. Вот это движение «Инцель», я даже слышал в одном из репортажей определение феминисайд, по-моему, то есть геноцид, геноцид, а это геноцид женщин. То есть вот желание проявления какого-то насилия к женщине из-за отчаянного положения в отношениях к женщинам. И вот этот человек, который был убит полицейскими, он оставил после себя манифест на 100 страницах, из которого следует, что это было не антисемитское, а, скажем так, антиженская стрельба с его стороны. Правда, в этой антиженской стрельбе был убит полицейский мужчина, ну и полицией был убит гражданин Израиля Моше Мизрахи. Обзор жары в Европе. Люди с зонтиками в фонтанах обливаются водой. Европа во Франции, в Париже, рядом с Эйфелевой башней, градусник 39 градусов. А Европа до сих пор, я уж не знаю, сколько должно пройти времени в Европе, чтобы они пришли к тому выводу, который давно уже сделан в Израиле, что кондиционеры должны быть везде. Я понимаю, что они, может быть, считают, что на неделю в году не надо ставить кондиционеры, но тогда вот пусть будет то, что будет. 39 градусов, представьте себе, что такое. Значит, в равенадских судах проблема. Не проходят окончательные экзамены ДНИМ, так называемые, которые должны стать судьями, потому что у тех, кто должен принимать у них экзамены, у них нет такой возможности, они заняты, и люди ждут чуть ли не год того вот регистрации своей. Дальше была информация о том, что в Гонолулу скончался известный Гилиад Янкелевич, это, ему 71 год, это человек, который проводил на экранах телевизора такие зарядки, знаете, такой мускулистый мужчина, там руки вверх, вместе с Джейн Фонда, по-моему, которая в Америке очень популярна, написали, что он скончался. Сейчас его родственники сообщили, что он скончался, его тело нашли в высотном доме, там, что обстоятельства смерти его не выяснены пока полицией. То есть что-то странное произошло, непонятно. И Ихуда Цвиют, значит, объединение лицемерия, пишет газета о том, что в Европе принимает представителей в Брюсселе представителей Талибана для того, чтобы обсудить с ними возможность возвратить Афганистан, возврата в Талибан беженцев из Афганистана, которые убежали оттуда в Европу. Вот это они обсуждают с Талибаном. Мы можем лишь представить, что с ними будет, если их вернут в Афганистан, если их из Европы начнут туда возвращать. Ну и газета анонсирует то, что завтра, в ночь завтра на послезавтра, как я понимаю, да, будет белая ночь в Тель-Авиве. Это значит, что по всему городу будет куча разных мероприятий, культурных, танцев, выставок, черт знает чего будет происходить. Будет это всю ночь. Так что, господа, имейте это в виду, завтра традиционное, Тель-Авив не заснет завтра точно, в течение суток. Что еще? Все, да? Что-то я хотел вам еще рассказать. Такое интересное. Но времени, наверное, уже нет, да. Все, закончим на этом наш обзор сегодняшний. Благодарю всех за внимание. Больше ничего рассказать не успеваю. Хотя мог бы, но время не позволяет. Значит, в следующий раз. Всего всем доброго, спасибо за внимание. Напомню, в Ютубе есть этот обзор в любое удобное вам время. Хорошего дня всем.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний.
6: Нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Начальник Генштаба встретился с главами ЕШИФ религиозно-сионистского направления. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Начальник генерального штаба ЦААЛя, генерал-лейтенант Эйаль Замир, накануне провел встречу с раввинами религиозно-сионистских ешив. Открывая встречу, он выразил глубокую признательность ешивам и подготовительным программам за их многолетнюю деятельность по воспитанию молодежи и поощрению значимой службы в армии, в том числе в боевых подразделениях, о чем сообщает пресс-служба ЦААЛя. В ходе встречи были представлены текущие потребности ЦААЛя, прежде всего необходимость увеличения численности личного состава на фоне беспрецедентного оперативного вызова и масштабов задач на всех фронтах. Раввины, участвовавшие во встрече, высоко оценили деятельность начальника генштаба и руководства армии в сложный период, подчеркнув, что продолжит воспитывать своих учеников в духе значимой военной службы. Они также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются соблюдающие религиозные предписания военнослужащие, и подчеркнули необходимость обеспечить каждому религиозному солдату возможность служить в армии в соответствии со своими убеждениями и ценностями, а также принципами приказа о совместной службе. Подводя итоги встречи, Эйаль Замир заявил, что у государства Израиль есть одна армия, народная армия, которая должна уметь учитывать все существующие различия и обеспечивать каждому возможность внести значимый вклад в службу. Боеготовность армии требует от нас успешно справиться с этой задачей, подчеркнул начальник генштаба. По данным информационного портала Ynet, председатель партии Агудат Исраиль, депутат Кнесета Ицхак Гольдкнопф, рассказал о соглашении между премьер-министром Бениамином Нетаньяу, председателем партии ШАС Ари Дери и председателем движения Дегеля Тора Моше Гафни. Если действительно есть возможность добиться прекращения арестов, это приветствуемый шаг. С другой стороны, насколько я изучил и понял с юридической точки зрения, трудно представить, как можно будет добиться существенных изменений со временем, пока не будет принят закон, четко регулирующий статус тех, для кого Тора является искусством, заявил Гольдкнопф. Относительно готовящихся сегодня демонстраций он сказал, что основное внимание уделяется упорядоченным и ответственным действиям в полной координации с израильской полицией и в соответствии с ее инструкциями. Напомним, сегодня представители ультраортодоксальных движений проведут масштабную автомобильную акцию протеста против призыва харидим в армию. Колонны автомобилей отправятся из 19 населенных пунктов по всей стране по направлению к военной тюрьме номер 10 в районе Кфар-Йоны. Автоколонны будут ехать медленно, осложняя движение другим водителям. Акция начнется в 16 часов и, как ожидается, завершится к 20. Министерство финансов запускает пилотный проект по оказанию помощи бизнесам, пострадавшим от рэкета и лишившимся страховки. Бюджет проекта – 30 миллионов шекелей. В рамках проекта бизнесы, пострадавшие от угроз рэкета или от карательных действий преступных элементов, смогут получить компенсацию от государства через механизм, который будет администрироваться группами по оценке имущественного ущерба в налоговой службе. Заявленная цель проекта – побудить владельцев бизнеса заявлять о случаях рэкета и снизить их опасения по поводу экономического ущерба в случае отказа выполнить требования преступников. В министерстве подчеркивают, что речь идет об ограниченном пилотном проекте продолжительностью до полугода, который будет реализован силами групп по оценке имущественного ущерба, но финансироваться из государственного бюджета, а не из фонда компенсации имущественного ущерба. Сайт Википедия запретил одному из своих основателей Ларри Сангеру публиковать и редактировать статьи. Сангер, придумавший само слово «Википедия», обвинил интернет-энциклопедию в несбалансированности. В мае он основал проект «Интеллектуальное разнообразие», направленный на привлечение к работе редакторов с консервативными и произраильскими взглядами. Попытку представить различные взгляды административный совет редакции признал внешним вмешательством в редакционную политику. Административный совет состоит из 62 редакторов, известных только по псевдонимам. Один из них запретил вносить правки в статью «Сионизм», где движение обвиняется в этнических чистках. Он является автором статьи про геноцид в Газе и сторонником теории заговоров. Википедия настолько левацкая, что она заблокировала своего основателя, обвинившего ее в чрезмерной левизне. Это Вокопедия, которую контролируют тонкокожие умники с фиксацией на Палестине, коронавирусе и изменении климата, готовые подавить любое отклонение от навязанного ими консенсуса, отмечает консервативное издание «Нью-Йорк-Пост». Оно не исключает, что за редакторами фанатиками стоят спонсирующие их государства, навязывающие свою точку зрения, в первую очередь, когда речь идет об Израиле и его войне с Хамасом. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне, в Аждоде 29, на голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой. We'll be right back.

10:09 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь с вами, среди вас это время проведу, ну и надеюсь на все это время. Конечно же, мы получим свое удовольствие, то самое удовольствие, которое дарит нам музыка. Музыка Первого. Ну и я, как музыкальный редактор, отвечаю за эти ближайшие как минимум 2 часа. Ну и за остальное музыкальное время, конечно же, тоже. Однако в своем эфире постараюсь сделать так, чтобы эта музыка соответствовала нашему настроению, которое задали мои коллеги с утра. Легкого утра нам и салют.

0: Реклама.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы же приблизились к середине часа. А это значит, что в эфире по традиции появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, привет, Яночка. Привет всем, кто слушает Первое радио. Я в командировке сегодня. Я в компании Big Your Laser, которую вы наверняка отлично знаете. Но вы знаете также, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимые занятия. И со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. Big Your Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих средств. Big Your Laser удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать лечение под нее всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давали с трудом спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас, друзья, для слушателей Первого радио Big Your Laser модель Pro всего лишь 1590 шекелей плюс 30 дней тестового периода и плюс дополнительный подарок. Поэтому звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. И, конечно, будьте здоровы и живите без боли. Яна.
1: Спасибо тебе большое. Все, до встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

Thank you.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
1: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
0: Center Car Azur.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sunsoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Мебель DAX. Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топ спорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко.
4: Я начала ходить к психологу. Невероятно. Да. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
5: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
7: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Марко Рубио прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он стал первым высокопоставленным американским политиком, прибывшим в район Персидского залива после подписания США и Ирана меморандума о взаимопонимании. Ни одному государству в мире не будет позволено взимать пошлину за проход через Ормузский пролив. Это международный водоем. Существует международное право. Думаю, все страны региона с нами согласны, заявил Рубио. Тем временем, накануне министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди встретился в Маскате с председателем иранского парламента Мухаммедом Багером Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, которые возвращались с американо-иранских переговоров. Аль-Бусаиди сообщил, что главным обсуждаемым вопросом стало обеспечение безопасного бесплатного прохода судов через Ормузский пролив. Стороны подтвердили приверженность нормам международного права и свободному от пошлин проходу через пролив торговых судов, написал он. Однако Галибаф опроверг это заявление. Он заявил, что ситуация в проливе никогда не вернется к довоенному статус-кво. Добавим, что, согласно публикации СМИ, Рубио выступал против заключения соглашения с Ираном, полагая его условия недостаточно жесткими. Однако он не стал публично полемизировать с президентом США Дональдом Трампом. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время своего визита в Токио заявил, что инспекторы агентства проверят объекты по обогащению урана в Иране. По его словам, произойдет ли это послезавтра, через неделю или через 10 дней, это важно, но не принципиально. Это произойдет. Его заявление прозвучало после вчерашних противоречивых заявлений Вашингтона и Тегерана относительно проверки ядерных объектов Ирана, которые были подвергнуты бомбардировкам во время войны. По данным информационного агентства Reuters со ссылкой на 3 израильских источника, Израиль и Ливан обсуждают пилотный проект при поддержке США, в рамках которого силы ЦААЛя передадут часть территории Южного Ливана силам ливанской армии. Четверо офицеров вооруженных сил Марокко, о направлении которых было объявлено еще в феврале, прибыли в Израиль для участия в создании сил стабилизации в Газе. Об этом сообщается на официальном аккаунте Совета мира в социальной сети X. Агентство France Press сообщает со ссылкой на анонимного представителя Совета мира, что марокканские офицеры прибыли в штаб международных сил стабилизации на юге Израиля 18 июня. Они будут участвовать в разработке организационной структуры сил стабилизации и предоставят экспертную поддержку по ряду направлений, включая вопросы полицейской деятельности. Марокко – первое арабское государство, публично в феврале текущего года сообщившее о готовности направить в сектор Газа полицейских и военнослужащих. В конце февраля Хамас заявил, что не возражает против присутствия таких сил в секторе Газа при условии, что они не будут вмешиваться во внутренние дела территории. По данным информационного портала «Вести», 257 женщин-офицеров направили письмо начальнику генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенанту Эйялю Замиру и министру обороны Исраэлю Кацу, протестуя против волны заявлений против службы женщин в ЦАЛИ. «Капитуляция перед внешним давлением – это оборонная безответственность», – написали они. «Мы требуем отказаться от писем раввинов и отстранения женщин в армии, предупреждаем об угрозе безопасности государства. Немедленно остановить это безумие. Женщины-военнослужащие – это не тема для обсуждения или проблема, которую нужно решать, а свершившись оперативные факты, стратегический актив. Время извинений за наше присутствие в армии закончилось», говорится в письме. Среди подписавших 6 бригадных генералов, 7 полковников и 28 подполковников. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29, на голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Время мечтать. Мечтать.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Мебель ДАКС. Решен ли цион? Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы приблизились к середине часа вновь, 11:30, и у нас в эфире появляется Игорь Красковский по традиции. Игорь, привет!
2: Да, привет, появился, конечно же, Яночка, привет!
1: Привет!
2: Привет всем, кто сейчас слушает, простите, первое радио. Я сегодня в командировке в компании Бикер Лейзер. Ну и знаете, друзья, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимые занятия. И со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже, но терпеть боль – это не решение. Бикер Лейзер Про – это современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих. Бикер Лейзер удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давались с трудом: спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас, друзья, только для наших слушателей, слушателей первого радио, прекрасное предложение. Бикер Лейзер модель Pro всего лишь за 1590 шекелей плюс 30 дней тестового периода плюс специальный подарок. Поэтому звоните прямо сейчас. Бикер Лейзер, звездочка 3414, звездочка 3414. И, конечно же, будьте здоровы и живите без боли. Яна, тебе отдельное спасибо от всей души.
1: Все, Игорь, спасибо. Встретимся в эфире. Хорошего дня.
2: Пока.
0: Реклама. Chill out.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, расстаюсь со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 поприветствовать всех вас здесь, в эфире, ну и со всеми вами провести свое время, время Романовой на Первом. Сегодня же рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, мною, музыкальным редактором, в том числе, конечно же, подобранную. Оставайтесь на Первом, оставайтесь со мной, оставайтесь с моими коллегами. И до встречи завтра. Легкого дня всем вам сегодня. И традиционное салют.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Технические переговоры между Ираном и США возобновятся на следующей неделе. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Представитель Министерства иностранных дел Пакистана заявил на пресс-конференции, что технические переговоры с участием экспертов между США и Ираном возобновятся на следующей неделе при пакистано-катарском посредничестве. Тем временем, в ходе своего визита в Пакистан, президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением относительно внешнеполитических приоритетов Тегерана в сфере национальной безопасности. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом глава Исламской Республики подчеркнул, что оборонный потенциал страны не является предметом для дискуссий с кем-либо из международных партнеров. Об этом сообщило агентство ИРНА. Подобная позиция подтвердила неизменность курса иранского руководства, которое считает развитие собственных вооруженных сил и технологий суверенным правом государства. Пезешкиан акцентировал внимание на том, что защита национальных интересов и обеспечение безопасности остались главными задачами администрации, которые не могут быть поставлены в зависимость от внешних политических условий или требований других стран. По данным информационного портала Wynet, министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн высказался о протестах ультраортодоксов, запланированных на сегодня, и заявил, что нарушения общественного порядка, усложняющие жизнь людей, нужно прекратить. Должна быть издана четкая директива полиции и юридического советника, также и в отношении экопланистов, добавил Коэн. Губернатор Оренбургской области России Евгений Солнцев сообщил об атаке украинских дронов. Он дал понять, что все беспилотники перехвачены над предприятием, но не уточнил, над каким. Украинские источники пишут, что удар был нанесен по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Испанская авиакомпания «Европа» объявила о возобновлении полетов из Израиля после длительного перерыва и нескольких переносов. Рейсы планируется возобновить с 29 июня. Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в мае гран-при Каннского кинофестиваля за картину «Минотавр», внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Согласно опубликованной на портале информации, основанием для включения режиссера в базу стали обвинения в незаконном посещении Крыма через территорию России после его аннексии в 2014 году, а также в участии в попытках легализации российской оккупации украинских территорий. Авторы публикации ссылаются на данные о перелете Москва-Симферополь в июне 2014 года и упоминания в СМИ о поездке режиссера в Крым летом 2020-го. В карточке Звягинцева также приведены его высказывания о собственной национальной идентичности, в том числе фразы «Я русский человек», «Я русский режиссер», «Я русский автор» и «Если я и шпион, то только русский». Кроме того, упоминается финансовая помощь, которую режиссер получил от российских предпринимателей Романа Абрамовича и Владимира Евтушенкова во время болезни в 2021 году. Вместе со Звягинцевым в базу внесены его жена и мать. Сайт «Миротворец» представляет собой негосударственный украинский интернет-ресурс, публикующий данные лиц, которые, по мнению его создателей, причастны к действиям против национальной безопасности Украины. Сам Звягинцев пока публично не комментировал свое внесение в базу. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха среднесезонная, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 28 градусов, в Ашкелоне и в Аждоде 29, на Голландских высотах 30, в Бершеве 32, в Твери, на побережье Зеркинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 70 до 110 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А далее на первом ПМ.

Это Bruno Mars. Just the way you are. Вот такая, как ты есть, больше мне ничего не надо. Чтобы ты была такая, как ты есть, желательно недалеко от меня. Этой композицией Bruno открыл сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио 89.1 FM. Вторая половина недели, господа. Йом Рабии среда. Вторая половина дня. Вторая половина месяца. Первая половина лета. Первое радио. 24 июля. Девятый день месяца Тамуз. Тет Батамус в еврейском летоисчислении. У нас с вами традиционное двухчасовое путешествие, надеюсь, вместе, которое мы проведем, в рамках которого что мы будем делать? Во втором часе вы не поверите, но да, сегодня такой день, я вам загадываю загадку. В первом часе, как и было обещано, в середине часа история города Петахтиква в нашей рубрике «Истории городов». Вот еще один город мы сейчас освоим, в смысле познакомимся с его историей. Жителям Петахтыков, да и вообще, по-моему, любому гражданину нашей страны будет интересно, как рождались, создавались, росли и мужали наши города. В середине этого часа Петахтыква. Что еще? Продолжим, как и предыдущие дни этой недели, говорить о приборе BQ Laser. У нас такая, как вы, наверное, заметили, активная рекламная кампания этого прибора, который помогает нам бороться с болью. Я надеюсь, что мы будем успевать еще и музыку слушать во время эфира в эти два часа в программе PM. Ну и общаться, как обычно, приглашаю всех к общению. Стать радиоактивными слушателями, писать нам сообщения или в Фейсбуке, или в WhatsApp'е на любую тему, которая вам важна, персонально вам важна. Напоминаю, наш WhatsApp'овский номер 054-20-70-800, Facebook, страница программы PM, или там, можно писать, в WhatsApp'е можно и голосовое сообщение, не забывая о наших правилах. Все как обычно, PM до 14, потом наше спортивное обозрение Швидлер-Кричевский, идем по расписанию среды. Поехали! Поехали!

0: Это была группа «Жуки», спели нам про романтическую трагедию. Она разлюбила. Такое бывает. 17:30 13:00. Звоним и пытаемся найти Нету Нафтали, которая расскажет нам о чем она нам расскажет? О мондиале? Нет, о приборе BQ Laser. Нета, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я, что же вы меня ищете? Я тут, как всегда. Все хорошо.
0: Ну, вы знаете, и вы же, женщины, вы же такие непостоянные существа. То вы тут, то вы там. Я звоню и думаю, а тут она или не тут будет? Ну, вы оказываетесь тут на месте.
1: Ну, конечно.
0: Да. Окей, вперед. Ну, BQ Laser.
1: Да, BQ Laser наверняка, да, многим из наших слушателей знакомы. И сегодня я хочу чуть-чуть пройтись по таким более точечным вопросам, по точечным проблемам, которые он может решить. И начну, наверное, этот конкретный эфир с очень, к сожалению, распространенной проблемы, с проблемой межпозвоночной грыжи, которая, я думаю, очень многим знакома. Мне лично знакома точно, если я не ошибаюсь, по-моему, у меня даже их не одна. Вот, очень распространенная проблема. Чем как бы старше мы становимся, тем больше, потому что в целом позвоночник потихоньку искривляется из-за и сидячей работы, и из-за там не всегда правильной физической активности и так далее. И возникает межпозвоночная грыжа, которая, конечно, очень болезненно выражается как бы очень большой болью в пояснице. Так вот, BQ Laser, при чем здесь он и как он может с этим помочь? Конечно, он не является волшебной таблеткой, которая поставит целый межпозвоночный диск на место, который по какой-то причине вылез как бы за пределы позвоночника. Конечно, нет, это делается только хирургически, к сожалению, до сегодня. Но, опять же, если ваш ортопед советует вам решить этот вопрос не хирургически, а с помощью физиотерапии и правильных упражнений, BQ Laser — это то, что поможет снять то, что происходит косвенно, помимо самого вылезшего межпозвоночного диска, то есть воспаление вокруг этого места, перенапряжение мышц вокруг этого места, отека, который давит на нервное окончание и вызывает, собственно, такую сильную боль. То есть так как BQ Laser работает с воспалением, в первую очередь лазерная, эта лазерная технология действует на воспалительный процесс, они просто маскируют боль, как обезболивающий препарат, BQ Laser может помочь вам в этом процессе восстановления от межпозвоночной грыжи. То есть снимается давление на болевые рецепторы, уменьшается мышечное напряжение, и вы можете заниматься дальше тем, что вам советует делать физиотерапевт, более эффективно, потому что, несмотря на то, что, да, межпозвоночная грыжа — это очень болезненно и становится очень тяжело двигаться, конечно, как и в большинстве вопросов с мышечно-скелетным здоровьем, мобильность — это ключ к выздоровлению, движение — это ключ к выздоровлению, поэтому BQ Laser может помочь и здесь, он поможет снять воспаление из-за ответственного волевой синдром и позволит вам лучше двигаться, чтобы справиться с межпозвоночной грыжей.
0: Ну что ж, и с этим тоже может помочь прибор BQ Laser. Да. Напомню, да. Номер телефона, я тоже его уже помню хорошо, звездочка 3414.
1: Да, но акция у нас сегодня новая, кстати.
0: А, тем более, тогда давайте добавляйте информацию.
1: Да, акция у нас сегодня новая. Да, вчерашняя акция, как раз, как я и говорил, вчера была только на один день, а сегодня у нас новая. Сегодня, если вы позвоните по номеру звездочка 3414, как замечательно помнит Павел, вы получите прибор BQ Laser со скидкой 40%, плюс в подарок к вопросу о восстановлении мышц, о работе с мышцами. Замечательный роллер стоимостью 200 шекелей для лица и тела, для разработки мышц, для снятия отеков. И также, конечно же, все получат 30 дней пробного периода, потому что, как мы знаем, лазерная технология — это лазерная, это технология, которая работает накопительно, поэтому вы сможете в течение одного месяца попробовать, как работает аппарат, и если вдруг вас что-то не устроит, без каких-либо проблем вернуть нам его обратно. Звоните скорее по номеру звездочка 3414, получайте свою скидку и подарок, и давайте уже наконец-то жить без боли, друзья.
0: На это будем сегодня еще беседовать. Спасибо большое. Всего
1: доброго.
0: Спасибо
1: большое. Bye-bye. До встречи.
2: Реклама. Первое радио. 89.1 FM.

0: по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Мебель ДАКС, Ришон ле Цион, Лещанский 3.
5: Реклама.
6: Так, господа, Игорь Косковский у нас тоже сегодня в командировке, вы представляете? И мы с ним созваниваемся, и он рассказывает, что, как и где. Игорь, приветствую.
7: Привет, Паша, привет все, кто слушает. Первое, да, совершенно верно, я сегодня в командировке, сегодня в компании Big Cure Laser. Ну и вы знаете, друзья, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладываем поездки, спорт, любимые занятия. И со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. Big Cure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих. Big Cure Laser удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам. Без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давались с трудом. Спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас, друзья, для слушателей первого радио Big Cure Laser модель Pro всего лишь за 1590 шекели плюс 30 дней тестового периода и плюс специальный подарок. Поэтому звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Будьте здоровы, дорогие мои радиослушатели, и живите без боли. Павел Михайлович, тебе отдельное спасибо.
6: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
5: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: suis comme si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Яни и Эд Ширан, Call on Me, так называется эта песня, которая сейчас прозвучала. Давайте познакомимся с некоторыми сообщениями. Даниил написал, у вас глючит приложение, а именно когда ставишь на паузу эфир и включаешь обратно, идет загрузка. Приходится каждый раз перезагружать. Даниил. Я вообще не понимаю, что там это... Техническая служба говорит, что это зависит от вашей модели телефона, а не от нас. Отличная передача «Ты и я на расстоянии звонка». Написал кто-то, еще какой-то стикер, который у меня не загружается. Ну, мы во многом на расстоянии звонка, да. Наблюдатель написал, вот и все. Узбешки, аут из Мондиаля, так им и надо. Сволочи, а то как они защищали Иран, против нас были. Господи, весь Узбекистан вы сейчас припечатали, наблюдательные. Узбешки. Вот мне нравится, когда люди вот так уничижительно откликаются о целой стране, в которой миллионы людей. Мне кажется, это непозволительная вещь вообще для цивилизованного человека. Слава, кстати, на эту тему тоже написал. Всем привет! Очень жаль, что мы проиграли. Как в той песне «Какая боль», мы проиграли 5-0, но сражались узбеки достойно. В отличие от наших харидим, которые собираются устроить коллапс на наших дорогах, преследуя свои низменные желания. Всем терпения на дорогах, мира и процветания нам всем. Слава как-то умудрился от футбола перейти к нашим актуалиям сегодняшним. Как у него это получилось, я не знаю. Кстати, по поводу матча Португалия-Узбекистан, вы знаете, мы стараемся не включать в наш эфир AI-овские произведения, потому что они заполонили уже вообще весь мир. И пытаются не давать слово живым, настоящим исполнителям. Но иногда AI интересен тем, что он мгновенно может отреагировать на актуальные какие-то события. Вот послушайте фрагмент того, что мне тут кто-то прислал из моих знакомых. На эту тему, которую только что обсуждали наши радиослушатели в своих сообщениях.

0: Узбекистан 5-0.
1: Так, вот быстрая реакция тех, кто там творит что-то с искусственным интеллектом, а он творит с ними и с нами. Продолжаем, господа. Сейчас пришло время рубрики «Города». Слушаем историю города Петах-Тиква.
2: «Под небом голубым. История городов Израиля».
3: Сегодня наш рассказ о городе Петах-Тиква, Эмма Машавот, как его еще называют. Пятый по величине город Израиля, основанный в 1878 году. Но прежде нам хотелось бы уделить время барону Ротшильду, человеку, так много сделавшему для освоения евреями земель Палестины. Его имя связано с Петах-Тиквой и со многими другими поселениями, возникшими в конце 19 века. Нам вообще кажется, что если бы не название Израиль, то кандидатом на название страны было бы что-то связано с его именем. Напомним некоторые места страны, связанные с именем самого Ротшильда и его родственников. Зихрон Яаков – город, названный в память об отце барона Джеймсе Яакове Ротшильде. Пардес-Хана – поселок, названный в честь сестры барона Ханны. Беньямина – поселок, получивший свое название в честь одного из еврейских имен барона – Беньямин. Маскерет-Батья – поселок, названный в честь матери барона – Бетти Батьи Ротшильда. Геват-Ада – мошав, названный в честь жены барона – Ады. Ашдот-Яаков – кибуц, названный в честь сына Эдмунда – Джеймса Яакова. Пожалуй, главный бульвар страны – бульвар Ротшильда. Самая знаменитая улица в Тель-Авиве, с которой началась история города. Да и почти в каждом городе есть улица Ротшильд. А также Рамат-Анадив – живописный мемориальный парк возле Зихрон-Яакова, где покоится сам барон и его жена Аделаида. Больше никому в Израиле не посвящен такой парк и такой могильный комплекс. Согласно завещанию скончавшегося в 1934 году Ротшильда, останки его и его жены Аделаиды были в 1954 году перевезены в Израиль и погребены в усыпальнице в этом парке. Вклад барона Эдмунда де Ротшильда, или в еврейском варианте Авраама Беньямина Джеймса де Ротшильда, в создание будущего государства невозможно переоценить. Когда-то он сам сказал так: «Без меня сионисты мало чего достигли бы, но без сионистов мое собственное дело погибло бы». Но давайте вернемся в 1878 год, когда религиозные евреи из Иерусалима решили организовать сельскохозяйственное поселение. Сначала они хотели сделать это около Иерихона, но не получили разрешения турецких властей. Тогда они купили у явского араба-христианина Салима Кассара участок в 340 гектар у истоков реки Яркон в заболоченной местности близ арабской деревни Мулабис, положив таким образом начало первому еврейскому сельскохозяйственному поселению в новое время. Позднее его стали образно называть «Эмма Машавот». Словом «мошава», в отличие от «мушав», назывались первые поселения сионистов, некоторые из которых позже стали крупными городами. Основатели вырыли на приобретенных землях первый колодец и символически по очереди распахали землю. Сегодня на месте первого колодца находится Кикара Миаздим, площадь основателей. Новому поселению было выбрано название Петах-Тиква, так как они связали эту местность с библейской долиной Ахор. Название было выбрано из книги пророка Осии.
4: «Нататы ла эт крамеха мишам, вэт эмек Ахор лефетах-тиква».
3: «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды». Всего первых поселенцев было немногим более 10 человек. Они жили вместе в небольшом домике, а на выходные возвращались к своим семьям в Иерусалим и Яфу. В первый же год они отбили нападение живших неподалеку арабов. Кроме арабских соседей, у мошавы было еще две проблемы – малярия, от которой страдали первые поселенцы, и налеты саранчи, которая уничтожала первые посевы. В 1882 году, когда в Петах-Тикве насчитывалось 10 домов и 66 жителей, малярия вынудила поселенцев переселиться в деревню Яхудия, ныне город Яуд, хотя свои земли они продолжали обрабатывать. Волна погромов в Российской империи в 1881-84 годах и антисемитские майские законы Александра III в 1882 году привели к массовой миграции евреев из России. Одним из ответов на дискриминацию евреев стало движение «Ховевей Цион» в Белостоке, которое было официально сформировано на конференции под руководством Льва Пинскера в 1884 году. Главной задачей организации было переселение евреев на их их историческую родину в землю Израиля и дальнейшее их обустройство там путем развития сельского хозяйства, ремесленничества, строительства новых и поддержания старых еврейских поселений на территории сначала Османской империи, а после в подмандатной Палестине. Две первых улицы Петах-Тикве, Пинскер и Ховавей-Цион, появились благодаря помощи этого движения. В 1888 году барон Ротшильд принял под свое покровительство около половины семей Петах-Тиквы. Благодаря его помощи были осушены болота, построены школа, синагога, винодельня. Управление мушавой перешло от местного совета к администрации барона. По совету его агрономов поселенцы занялись виноделием и садоводством. Благодаря финансовой помощи и возросшей экономической активности Петах-Тиква выросла в небольшой городок, четверть населения которого уже не занимались только сельским хозяйством. В 1891 году в Петах-Тикве насчитывалось 464 жителя. Нападение арабов вынудили поселенцев создать отряд самообороны, первый в стране, во главе которого встал уроженец Украины Авраам Шапира. Шапира – легендарная личность, которому стоит посвятить несколько строчек. Авраам Шапира родился в 1870 году в Украине, в городке Новомихайловка. В 11 лет он приехал с родителями в Эрец-Исраэль. В 1890 году он организовал в Петах-Тикве первый в истории еврейского ешува отряд самообороны. В мае 1921 года Авраам Шапира возглавил оборону поселения во время массового нападения арабских банд и смог остановить их на подступах к Петах-Тикве. Шапира использовал свой высокий авторитет среди арабов и смог договориться с ними о прекращении атак. Этот договор продержался более 20 лет, вплоть до войны за независимость. В то время Шапира считался лучшим телохранителем в стране. Он сопровождал барона Ротшильда во время его визита в Палестину, а также охранял будущих лидеров Израиля, таких как Давид Бен-Гурион, Хаим Вайцман и Ицхак Бен-Цви. Со временем между жителями и администрацией Ротшильда возникла напряженность. Кризис виноделия в конце XIX века привел к нерентабельности виноградников. Вместо них стали сажать миндаль и цитрусовые. За несколько лет Петах-Тиква стала лидером в этой области. В 1900 году Ротшильд передал поселение еврейскому колонизационному обществу. После недолгого кризиса мушава вновь стала процветать. Петах-Тиква оставалась преимущественно религиозным поселением до начала 1920-х годов, когда с Третьей Алией в ней поселилось много рабочих. В 20-х и 30-х годах выращивание цитрусовых вновь стало прибыльным. Петах-Тиква процветала и превратилась в центр услуг для окружающих поселков. Кроме того, продолжалась индустриализация и урбанизация, а в 1928 году была проложена дорога в Тель-Авив. В 1934 году основана первая промзона – Кирьят-Арье. В 1919 году в Петах-Тикве была основана партия «Ахдута Авуда», позже объединившаяся с партией «Апуэля Цаир», образовав партию «Мапай». Полное название – «Партия рабочих земли израильской». Она составляла основу правящей коалиции государства Израиль с 1 по 6 созывы Кнессета. Затем «Мапай» объединилась с партией «Рафи», образовав партию «Труда Авуда». В 1930-х годах здесь находилась штаб-квартира Аганы. Тогда же в Петах-Тикве проживало 8800 человек, а в 1937-м – 11 тысяч. В 1937 году Петах-Тиква получила статус города. Тогда же началось быстрое развитие промышленности, в первую очередь предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В 90-е годы в городе поселилось 23 тысячи репатриантов из бывшего СССР. По данным на февраль 26 года, в Петах-Тикве проживало 270 499 жителей. Первая линия израильского трамвая «Данкаль» соединила Петах-Тикву с Бат-Ямом через Тель-Авив и Яфу. 31 мая 26 года закрылась центральная автобусная станция города, построена в 1957 году, которая была главным транспортными воротами города. У Петах-Тиквы есть 11 городов-побратимов. Среди них Чикаго, Чернигов, Черкассы, немецкий Коблинц, армянский Гюмри, норвежский Тронхейм. Если была бы возможность перемещения во времени, то было бы справедливо показать первым 10 основателям мушавы, во что превратилось их начинание спустя почти 150 лет. В город с населением более чем в четверть миллиона человек. А значит, все было не напрасно.
2: «Под небом голубым». История городов Израиля.
5: Реклама.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
3: Первое радио.

0: Голос Боно вы, наверное, узнали. Ремикс композиции «Summer of Love». Робин Шульц его изготовил. Мы можем продолжать. И еще сообщение. Значит, господин Зугин прислал нам два голосовых. Давайте послушаем.
1: Добрый день, от Зугина. Тема такая: дорогие евреи, иудеи, чуфуты, крымчаки, караимы, таты, вы жили среди народов. Теперь я живу среди евреев в государстве Израиль. Одновременно моя батькивщина, моя родина, это моя мама, город-герой Керчь, это моя родина, на этой улице я вырос, это моя школа номер 25, напротив моих окон был торговый порт.
0: Во втором сообщении.
1: И теперь по улице Кирова был нанесен удар. Бахнуло в жилой дом, в той же равной степени, как и наши на севере подвергаются насилию Хизбаллы. Поэтому это очень похожая ситуация. Жители Крыма с большим братом России, жители Израиля с большим братом United States of America. Люди, они в Африке люди, и в Израиле люди, и в Крыму, и в Керчи. И Зугин, как минимум, можно мне выразить определенные соболезнования по поводу гибели моих земляков-керчан? Шалом.
0: Конечно же, соболезнования очень по-человечески. Только, уважаемый господин Зугин, вы нам про Крым и Керчь сообщали уже десятки раз. Может быть, вы тоже расширите тематику ваших сообщений, если уже будете писать, и о чем-то другом в жизни вашей, что происходит, поделитесь с нами чем-то другим. Ну, нельзя же зацикливаться только на одной теме. Это я обращаюсь не только к вам, и ко всем. Рюдзаки, наш слушатель из Украины, вот что пишет.
2: В Крым летом 2020-го. В карточке Звягинцева также приведены его высказывания.
3: Насчет Звягинцева. Добрый день, Павел, радиослушатели.
0: Добрый.
3: Вот, все хочу сказать по-быстренькому. Вообще же сайт «Миротворец» — это незаконный сайт. Его бы пора уже прикрыть давным-давно. Не знаю, почему он до сих пор не закрыт. Если Украина стремится в Евросоюз, то там «Миротворец», там все данные публикуются. Улица, дом, номер квартиры, номер телефона. И человека, и его родственников. Это вообще незаконно. Представьте, что если бы такое было бы в Израиле. Этого человека бы сразу вычислили бы на следующий день, как только он бы открыл бы этот сайт. И разместил бы 2-3 информации о некоторых людях. Ведь хана была бы ему. Рюдзаки.
0: Послушайте, ну, на самом деле, у меня впечатление, что «Миротворец» включает свой список все, кому не лень. Это раз. Во-вторых, я не понял, почему вы к нам обращаетесь, что надо бы его закрыть. Вы же в Украине находитесь, вам там ближе. Обратиться к тем, кому вы предлагаете его закрыть. Здравствуйте всем, пишет нам Женя из Ашкелона. Сегодня купил билеты на юбилейный концерт Максима Галкина. 50 лет, 24 мая 27 года. Уже продают билеты на концерт в следующем году, через год. Вау! Разочаровала меня сборная Узбекистана, добавляет Женя, на чемпионате мира, проиграв 2 матча. С уважением, Женя Ашкелон. Ну, Женя Ашкелон, ну... Извините, а что вы ожидали от сборной Узбекистана? Она как бы не входит в список сильнейших сборных планеты. Сборную Узбекистана можно поздравить, что в предыдущем, по-моему, матче они забили первый в истории этой сборной гол на Мундиале. Могут записать свой актив. Вчера не получилось написать, пишет нам Валентина. Почему латыши так выпячивают свой праздник Лиго? Этот день есть у всех христиан. Ян, Янис, Джон, Иоанн, Иван. Все это праздник Ивана в день. А точнее, день рождения Ивана Крестителя. Евреи, кстати, по происхождению. А у православных это день 7 июля из-за разницы календаря. Именно от этого дня отсчитывается Рождество. Ровно через полгода родился Иисус. Странно, когда говорят только про латышей. Весь католический мир празднует сегодня Ивана в день. Валентина, про латышей говорили те, кто приехал из Риги или имеет какое-то отношение к этой стране. Естественно, они об этом говорили. Что тут странного-то, я никак не понимаю. Ира, Павел, вот меня тоже в последнее время маленько раздражает ваша аппликация. Ну, не сразу, она включается, идет достаточно долгая загрузка. Сергей Уморя. Сегодня кто учился научному коммунизму, воочию убедится, что такое революционная обстановка. Когда низы не хотят подчиняться верхам, а верхи не могут управлять низами. И не надо забывать фразу Ленина, что лучшее оружие низов – это булыжник. В этом сегодня убедимся. Это он про демонстрации ортодокса. Ну, нас, слава богу, практически нет булыжных мостовых. Что делать? Асфальт выковыривать? Классно о городе Петахтыква. Это история наша. А кто озвучивает? Респект. Одно дело читать сухие факты, а вот слушать под еврейскую музыку – это профессионально. Спасибо, с уважением, Илья. Илья, неужели вы не узнали голос того, кто озвучивал? Ну как же? Ну это же знакомая вам наша коллега. Как это так? Она сейчас будет плакать, Катя, что не узнали ее голос. Ну что, ну как так, так старалась, так говорила. А кто озвучивает, спрашивает. Ну, сам, давайте так, главное не в этом, а главное в том, что вам понравилось. История Петахтыквы. Ну, я тоже считаю, мы для этого, в общем-то, делаем. Для тех, кто хочет знать историю вообще глубже эту страну, музыку этой страны, культуру этой страны, историю городов этой страны, название улиц этой страны. Вот для этого мы и готовим такие рубрики. Именно с такой целью, как вы понимаете. Так, ну что сейчас делать-то будем? Что мы сейчас будем делать? Я не знаю, что мы будем делать сейчас. Давайте мы вот что я сделаю. Послушаем промо какого-то из наших эфиров. Ну вот, например, о том, что футбольное обозрение-то у нас продолжается же все время.
4: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
5: Эй, капитан! Впереди земля!
4: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Ну, мы знаем, что в этом году футбольную Америку мы открываем в Америке, в Канаде и в Мексике еще. Но репортажи об итогах каждого дня фестиваля звучат в нашем эфире. Фестиваля футбола, так скажем, чемпионата мира. Нета Нафтали с нами вновь. Нета, приветствую вас в эфире.
6: Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
0: Что там еще с BQ Лейзером? Какие новости? Рассказывайте.
6: Да, новости, всегда у нас есть какие-то новости. Да, я хотела сегодня продолжить по таким более точечным вопросам и обсудить, например, всеми нами очень нелюбимую, очень противную, совершенно ужасную боль в зубах, в деснах. Причем здесь BQ Лейзер, спросите вы, а совершенно при том же, при в чем, как бы, ну, короче... Причина боли в зубах, конечно же, кариес, который не будет лечиться лазерной терапией сам по себе, потому что это первопричина этой боли не в мягких тканях, да? Но что мы можем сделать с BQ лазером в случае зубной боли и боли в деснах? Это как раз-таки работать над снятием воспаления, которое возникает вокруг какого-то кариозного образования. Или, например, вот прям совсем недавняя история, подруга моя удалила, у нее было очень сложное удаление зуба, осталась после этого такая достаточно крупная лунка, ее решили не зашивать, потому что это было не необходимо, и ей, получается, нужно было ждать какое-то количество дней, прежде чем она сможет вообще нормально функционировать, есть и так далее. То есть, понятное дело, что мы не все всегда можем в нашем организме драматически ускорить, и иногда организму нужно просто, правда, самому время восстановиться после чего-то, но если бы у нее под рукой, она, к сожалению, не в Израиле, если бы у нее под рукой был BQ лазер, она смогла бы ускорить этот процесс. То, конечно, мы не говорим, что BQ лазер лечит кариес, это совершенно не так, но BQ лазер может помочь с восстановлением после удаления, с самим воспалением вокруг зуба, пока вы ждете приема к стоматологу, потому что мы прекрасно с вами тоже знаем, что не только к ортопедам у нас по полгода иногда бывают очереди, но и к зубным врачам тоже, если это не острая боль, если это не такой срочный прием, если это более-менее терпимая боль, это может быть довольно долго. Так вот, как помочь себе в этом случае тоже? Это тоже использовать BQ лазер, потому что он способен снять воспаление с мягких тканей и в случае зубов и десен тоже. То есть восстановление после каких-то операций, каких-то сложных вещей и во время ожидания приема у врача BQ лазер помогает и с зубной болью тоже. Вот, я тогда сразу, Павел, с вашего позволения, перейду от этой мысли к акции, которая у нас действует только сегодня. Только сегодня вы сможете приобрести такой функциональный, совершенно удивительный прибор. Я только что говорила про межпозвоночную грыжу, уже перешла к зубам. Такой многофункциональный, медицинский, легитимный, зарегистрированный в нашем Министерстве здравоохранения прибор вы сможете приобрести сегодня со скидкой 40%, дополнительно получив в подарок массажер-роллер стоимостью 200 шекелей и, конечно же, 30-дневный пробный период, после которого, если что-то вас не устроило, если эффективность вас вдруг не устроит, хотя я сильно в этом сомневаюсь, вы сможете совершенно без проблем, без каких-либо доп. Вопросов вернуть его нам обратно. звоните скорее по номеру звездочка 3414 и давайте лечить вообще все.
0: Будем лечить вообще все и говорить еще и в следующем часе. На это спасибо, всего доброго.
6: На связи.
4: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Семь клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Жаркое лето в Центркар.
12: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
11: Центркар Азур.
12: Терех Ашива 9.
4: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль. Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль уничтожил 4 ракетные установки в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ночь на среду Саль нанес удары по 4 ракетным пусковым позициям в нескольких районах сектора Газы, уничтожив направленные на Израиль ракетные установки. Пресс-служба Саля подчеркивает, что эти позиции были оборудованы террористическими организациями в секторе в последнее время, уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Пусковые установки были подготовлены для обстрелов израильских военных и территории Израиля. Депутат Ицхак Гольдкнопф, комментируя запланированные на сегодня протесты ультраортодоксов, сказал, что акцент делается на действиях в упорядоченном и ответственном режиме, в полной координации с полицией Израиля и в соответствии с ее инструкциями. Напомню, протесты ожидаются с 16 часов. В рамках акции из 19 городов страны, в том числе из Иерусалима, Бнейбрака, Бейт-Шемеша, Ашдода, Хайфы, Нетании, в направлении военной тюрьмы номер 10 выйдут автоколонны, которые будут двигаться на низкой скорости. На дорогах ожидаются серьезные заторы. Ранее ведущие политики ортодоксального сектора пригрозили парализовать страну, если премьер Бениамин Нетаньяу не пойдет на более серьезные уступки в вопросе призыва учащихся ЕШИВ. Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, заявил во время своего визита в Токио, что инспекторы агентства проверят объекты по обогащению урана в Иране. По его словам, произойдет ли это послезавтра, через неделю или через 10 дней, это важно, но не принципиально. Это произойдет. Его заявление прозвучало после противоречивых заявлений накануне Вашингтона и Тегерана относительно проверки ядерных объектов Ирана, которые были подвергнуты бомбардировкам во время войны. Четверо офицеров вооруженных сил Марокко, о направлении которых было объявлено еще в феврале, прибыли в Израиль для участия в создании сил стабилизации в Газе. Об этом сообщается на официальном аккаунте Совета мира в соцсети X. Агентство France Press сообщает со ссылкой на анонимного представителя Совета мира, что марокканские офицеры прибыли в штаб международных сил стабилизации на юге Израиля 18 июня. Они будут участвовать в разработке организационной структуры сил стабилизации и предоставят экспертную поддержку по ряду направлений, включая вопросы полицейской деятельности. деятельности. Марокко – первое арабское государство, публично в феврале текущего года сообщившее о готовности направить в сектор Газа полицейских и военнослужащих. В конце февраля Хамас заявил, что не возражает против присутствия таких сил в секторе, при условии, что они не будут вмешиваться во внутренние дела. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: И в оригинале это Элвис Пресли. Сожаление молодого человека, что, может быть, он недостаточно внимания уделял своей любимой. Не говорил ей, как ему важно, что она рядом с ним. Но группа Pet Shop Boys переделала эту песню так, как мы ее сейчас услышали в начале часа. Они открыли «Always on my mind» этой композиции, вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех, кто на первом 89.1 FM. 24 июня, меньше недели осталось до конца этого месяца, господа. В нем 30 дней, напомню. В первом летнем дне месяце. Время 8,5 минут 14. Мы идем по плану. По плану это значит, что скоро я вам загадываю загадку. Сегодня вы ее наверняка отгадаете быстро, но тем не менее напоминаю, что прошу отправлять сообщение до полвторого. Не позже половины второго, но прошу их отправлять. Времени достаточно до половины второго, чтобы вы могли решить, чем вы с нами могли бы поделиться из ваших мыслей, соображений, эмоций, радостей или огорчений, рассуждений на ту или иную тему и так далее. Или Facebook, страница программы PM, адрес для ваших сообщений, или наш WhatsApp-овский номер 054 20 70 800. Заклинатель Кураги, который отправил сообщение в Фейсбуке, демонстрирует, мне кажется, то, что если писать нечего, то лучше не писать. Я вот не настолько настаиваю. Настаиваю, если есть чем поделиться. Заклинатель Кураги написал: «Шалом, незаменимый такой ведущий радио. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом». Все. Заклинатель Кураги. К чему это, о чем это, я понятия не имею. Кромак, спасибо про Петахтыкву. Так получилось, что одна из моих теток с мужем – почетные граждане этого города. Тетя приняла практически всех рожденных в Петахтыкве до 80-х, а ее муж написал декларацию независимости страны. Вау! Какие люди среди нас. Так, дальше. Это были сообщения в Фейсбуке. Перехожу в WhatsApp. Огромное спасибо за эту рубрику. Слушаю с огромным удовольствием. Узнавать, как создавались наши города, это потрясающе. Всем хорошего настроения и продолжения дня. На этот раз человек не подписался, до этого подписывался Люба. Сегодня Люба не подписалась. Ну, главное, что вам понравилось. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Спасибо большое за рубрику «Города Израиля». Много интересного. По поводу выражения барона Эдмонда Ротшильда о сионистах, вот вам и вариант для следующей загадки. Ни один искусственный интеллект не сможет отгадать такое. Я думаю, не все запомнили это выражение. Даже вы, наверное, Павел Михайлович, не сможете его сейчас повторить. Уважаемый батька Махно, если вы исходите из мнение о том, что я слушал рубрику вместе с вами первый раз, тогда да. А если по-другому подумать, тогда я помню все, что говорится в этой рубрике. Но нам приятно, что смотрите, сколько отзывов хороших о Петахтыкве. А? Классно. Рональдо проснулся, пишет Михаэль. Всем доброе время суток. Ну, вы знаете, некоторые команды, игроки, вот со стартом чемпионата, они вот как бы разгоняются, набирают форму, играют все мощнее, красивее и так далее. То есть дальше будет еще интереснее, как вы понимаете. Так. Рюдзаки, Павел. Первое. Приложение. Да, это правда. Стоит поставить приложение первого радио на паузу и назад по кнопке play, оно не вернется. Приходится полностью закрывать и открывать приложение снова. Второе. Теперь о нечто личном. Если я на похоронах бывал гораздо чаще, чем на чьих-то днях рождения, не более 3 раз, насколько я помню, ни выпускных не было, ни свадеб, я ни на одной не бывал. Печально, не так ли? Интересно, среди нас радиослушателей, есть ли кто-то с подобным опытом прошлым? То есть бывать на похоронах чаще, чем на праздниках? Каких-то семейных, не знаю. Так, а у нас что сегодня? У нас сегодня не четверг. Но Аншель прислал 2 сообщения. Что случилось? Он обычно исключительно присылает нам сообщения только по воскресеньям и четвергам. А сегодня среда. Может быть, мы найдем ответ на этот вопрос, прослушав его голосовые сообщения. Вот они.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего израильтянина в Монреале. Я вспоминаю, как 35 лет назад новые репатрианты, едва дождавшись долгожданного загранпаспорта, прилагали усиленные попытки уехать в Канаду, продавая машины и квартиры, и самое печальное, оставляли своих престарелых родителей, которые очень тосковали по детям и внукам. А еврейское государство вынуждено было брать заботу об одиноких пенсионерах. Слава Богу, есть и обратное явление, когда уже взрослые дети очень хотят проводить дни рождения обязательно со своими родителями. Поэтому в выходные дни наша семья на берегу Кеннерета собралась вместе, чтобы отметить день рождения нашей дочери. И самое приятное, что эта традиция понравилась и нашим друзьям, и знакомым. Всем приятных выходных! Зай гизун, агутер шабас ликулям! Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Уважаемый Аншель, я жду от вас чистосердечного признания в том, что вы перепутали среду с четвергом. Сегодня среда. Сегодня не четверг. Бывает. С кем не бывает. Добрый день, Первое радио. Я не живу в Петахтыкве, но после этого обзора я чуть-чуть начал гордиться этим городом. Очень красиво подано, Саша Ашкило. Вау. Слушайте, мы думали закончить обзор городов, а тут столько откликов, я думаю, может быть, продлить и другие города взять за обработку, так сказать, и рассказать их историю. Ну, здравствуй, Паша, пишет Лопух. Вот же странные некоторые слухачи ПМ. Ай-яй-яй, как жаль, что Узбекистан проиграл. А нет, это серьезно. Где Португалия, где они? Шансов ноль, но слезы льют. Может, надеялись на сверхчудо, Лопух. Люди, которые болели за Узбекистан, надеялись не на сверхчудо, а хотя бы на чудо. Например, кто думал, что Англия сыграет с Ганой в ничью 0-0, не забьет ни одного гола? Никто же не думал. А вот оно. И это не первый раз так на чемпионате, поэтому позвольте болельщикам Узбекистана надеяться на то, что чудо, возможно, произошло бы, но не произошло. Так, дальше. В продолжение темы. Дядя Мотал, герой, был поощрен небольшим отпуском в декабре 44 года. Повидаться с родными, как видно на подписи, фото с обратной стороны. В конце апреля 45-го пропал без вести под Берлином. Слава героям Великой Отечественной. Я с гордостью ношу его имя. Уже 53 года. Ригас Балс. Он вчера нам рассказал про дядю, что его назвали в честь него. А сегодня продолжил эту тему. Прислал фотографии того времени. Дядя Мотал в военной форме. Что здесь на обратной стороне написано? Снимок отпечатан в тяжелые, трудные, суровые годы войны. Храните и не забывайте. Дорогой бабушке от Лизы, Максика и Розы. Такая надпись на обратной стороне этой фотографии. Ну, семейная история, которую дамы обязаны хранить и не забывать, и передавать детям и внукам. Конечно же. Чтобы не забывали. Любимый. Это подпись. Ваша аппликация – полный отстой. Вы экономите деньги на наших нервах. Молодцы так держать. Мне кажется, вы не любимый, уважаемый любимый. Как-то я сомневаюсь, что вы любимый. Может быть, у вас с телефоном какие-то проблемы? Иногда бывает у людей какая-то проблема с телефоном или с интернетом, а они под псевдонимом «любимый» на нас наезжают. Ну как можно? Псевдоним «любимый» обязывает к чему-то, ведь нет? Палмих. Нахлобуч так обращается ко мне. Нахлобуч – это подпись. Я вот не могу понять, как так происходит в нашей стране. Абсолютно легально и громогласно готовится серьезнейшая провокация, которая абсолютно точно является незаконной. И более того, еще несет в себе огромный ущерб для всей страны. И никто ничего не собирается это предотвратить. То есть государство самоустраняется от ответственности за это. Типа разбирайтесь там на дорогах сами. А что тогда мы должны делать? Брать дубины и гасить этих паразитов? А вообще, давно известно, что в нашей стране, если собрать достаточно большую коду, то можно потребовать что угодно. Типа, например, партию за свободные от паразитов дороги. Уважаемый Нахлобуч, ну, во-первых, эти акции, как сообщали вот нам в новостях, согласованы с полицией. Во-вторых, вам тут же скажут, а что те, кто голосовали, участвовали в демонстрациях, не голосовали, еще до этого дела не дошло. На улице Каплан перегораживали Айлон. Им что, можно было? Вы тогда возмущались тоже или нет? Ну да, вопрос в том, смотрите, перекрытие шоссе у нас, я бы так сказал, обычная практика больших демонстраций. Мне кажется, она началась со времени Итнаткута, выхода из Газы, когда те, кто протестовали, перекрывали шоссе. Мне кажется, это началось тогда. А потом все, кому не лень. Я разговаривал, рассказывал вам когда-то, по-моему, историю, но напомню. Когда была демонстрация социальных работников, а в основном это были социальные работницы, они что-то протестовали против условий работы, там еще что-то. Все там же, в районе Азриэля, в Тель-Авиве. И рассказывала мне одна из участников демонстрации, что они подошли к полицейским. Когда есть демонстрация, разрешенная полицией, полиция всегда направляет туда каких-то полицейских. Даже если они знают, что это люди спокойные, не бунтуют, ничего, но полицейские там где-то по периметру стоят, смотрят, следят за порядком. И вот они говорят, мы тут взяли, значит, подошли к полицейским и говорим, а можно мы спустимся на шоссе Айлон и перекроем его? Они что-то посвящались, говорят, можно, но только на полчаса. А потом мы вас будем оттуда выкидывать. Хорошо, пошли перекрывать шоссе Айлон. То есть это принятая практика, и все зависит от того, как мы смотрим. Сам Итамар Бен-Гвир когда-то говорил, когда он еще не был министром, что, ну, протесты предусматривают перекрытие шоссе. То есть допускал он это. Но он говорил, правда, о тех, кто на его стороне политики, им можно. А потом, когда были демонстранты Каплана, он говорил, что им нельзя. Их надо разгонять быстренько. А сейчас он тоже неизвестно, где находится в этой ситуации. Но вопрос в том, ради чего вы перекрываете шоссе. В данном случае ультраортодоксы перекрывают шоссе ради невыполнения законов нашей страны. Вот в чем суть. Они настаивают на том, чтобы им было позволено не соблюдать законы страны, в которой они живут и в которой они перекрывают шоссе. Так, Вацлав, вчера смотрел футбол Португалия-Узбекистан. Смотрю, а футболисты и рефери общаются между собой. Я подумал, как это они? Пришел к выводу, что узбеки знают португальский или португальцы узбекский, а рефери-то все языки знают. Жду теперь, когда будут играть африканские страны. Это единственная версия, которая у вас возникла. Добрейшего дня всем. Паша, насчет аппликации, и я это заметил. Если мне кто-то звонит, то после звонка надо перезагружать аппликацию. И это не от телефона зависит. Я ж его не менял. Андрей МД. А в какое время шла передача про Пятактыкву? Я пропустил. Интересно было бы послушать из вашего архива, Сергей, из Пятактыквы. Слушайте, она у нас окажется в архиве, да? На сайте. На сайте окажется в архиве. Сергей из Пятактыквы. Я же вчера вас предупреждал, что будет сегодня рассказ про тактику. А вы где были? Черт побери. Своими делами занимались какими-нибудь? Говорят мне, что в архиве она будет на нашем сайте. И вообще там все истории городов должны быть. Павел, слушаю аппликацию целый день. Она работает у меня с утра до вечера. Все работает замечательно. Саша Ашкелон. И вот что мне теперь делать с этой информацией об аппликации? Противоречивый. Добрый день, Павел. У меня телефон последнего поколения. И до последней недели все было нормально. А на этой неделе, да, глючит. Если ты переключился или ты включила, из-за этой остановила, то аппликация, если я начинаю спотыкаться, так написано, уже не работает. Ее надо выключить и обратно включить. А подпись ваша где? Где ваша подпись? Значит, господа, сейчас, подождите, я еще раз повторю про Пятактыкву. Слушаю аппликацию. Саша из Ашкелона, у него аппликация работает. Все переезжайте в Ашкелон. Там идет большое строительство, много жилья. Вперед! Спасибо, Павел Михайлович, порадовали старика. Я очень рад, что у вас такая юношеская память, и таблетки вам пока еще не нужны. Жду репортаж об Ум-Раш-Раш в исполнении Екатерины Вергуновой. Я ее узнал. Батька Махно. Борис Моисеевич пишет нам вот что. Здравствуйте, Павел. С возвращением узнал, что у еврея Зеленского отобрали орден. С возвращением. Может быть, здесь слово с удивлением должно быть. Но точно не с развращением. У Зеленского, да, поляки отобрали у Зеленского орден. Я считаю, что это антисемитизм. Я думаю, что вы и коллеги должны поднять этот вопрос в прессе, Борис Моисеевич. Там еще в знак поддержки еще Порошенко отказался от этого ордена. Там какой-то орден Белого Орла, что ли он как называется. Белая птица какая-то. Слушайте, ну, если коснуться этой темы, в Киеве не могли не знать, как относятся в Польше к отрядам УПА от этой особенной истории в Волыни. Да? В Волыни это было, когда они там порезали друг друга и так далее. Что в Польше это будет воспринято болезненно. До того, что вот, мол, объявили о том, что мы у Зеленского отбираем орден, которым мы его наградили. Польша – страна, которая очень помогает Украине. Очень помогает Украине, больше, наверное, чем мы знаем в нынешней борьбе ее против агрессора. И поэтому, если вы спрашиваете меня, я же не в Украине и не знаю там, что, может быть, надо было как-то подождать с этим переименованием или переименованием дать название там какому-то боевому подразделению, чтобы не раздражать своих ближайших союзников, которые так тебя поддерживают в важнейшей в истории современной Украины деле отражения агрессии. Может быть, надо было подождать, а не напрягать отношения между Украиной и Польшей. Я задаю вопрос. Я внутри там не был, не знаю. Так, через аппликацию слышно только рекламу, остальное как повезет, Запорожец. Михаил, насчет аппликации, да, действительно есть проблемы, что если когда тебе звонят, а приходится полностью выключать и перезапускать, когда она будет работать. Ну что, что? Я передам техникам, что вот есть такая проблема. Когда звонят, аппликация останавливается, и надо ее снова запускать, как я понимаю. Ну так и должно быть, нет, с аппликациями. Я не знаю, я в технике не разбираюсь. Мучаемся уже неделю, аппликация очень плохо работает, только если включаю видео. Ольга Петахтиква. И что, вы только сейчас нам об этом говорите? Ира, Саша Ашкелон, один, у которого все хорошо, а у нас таких много, у которых не все в порядке с аппликацией. Павел, вы вообще не реагируете на чаяние народа. Что значит я не реагирую? Я не могу починить аппликацию, я в этом не разбираюсь. Я сообщаю технической службе. Это все, что я могу сделать в этой ситуации. В чем только не обвиняют меня. Вообще это, вообще кошмар, это невозможно. Я виноват во всем я виноват. Сегодня рассказывали про Петахтыкву. А можно повторить?

0: то он прямо вот лечит это. Он лечит источники, если там есть какое-то воспаление. Но я, собственно говоря, что я буду говорить в той области, в которой я ничего не разбираюсь? Давайте, хотите, я сейчас прямо у Неты Нафтали, которой мы сейчас звоним, и спрошу про это дело. Может быть, она ответит. Нета, здравствуйте снова.
1: Здравствуйте еще раз, да.
0: Слышали?
1: Так, ответит на что?
0: Спросили, лечит ли BQ-лазер псориаз? Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Да, да, абсолютно да. Да, как раз, мне кажется, вчера я про это рассказывала.
0: А, серьезно?
1: Да. Так. Что BQ-лазер, да, мы в основном, когда про него слышим, мы слышим, конечно, про боль, но так как раз лазерная терапия, это далеко не только про боль, а это... Еще раз объясню чуть-чуть технологию. То есть лазерные лучи проникают в ткани нашего тела глубоко и заставляют включаться те части наших клеток, которые отвечают за выработку энергии. Вот когда происходит воспаление, неважно, это кожное воспаление, это воспаление в суставе, это воспаление в мышце или даже в зубе, как я говорила в прошлом эфире, лазер заставляет эти клетки включаться заново, работать их заново эффективно, неважно, по какой причине они стали работать неэффективно. Псориаз — это тоже воспаление, да, это как бы мы... Причина не поверхностная, да, то есть это очень серьезное заболевание, но все-таки это воспаление. Поэтому, да, конечно, BQ-лазер с псориазом работает тоже. У нас есть очень хорошие исследования на эту тему, у нас есть очень хорошие отзывы клиентов по поводу конкретно псориаза, поэтому, да, конечно, его можно использовать и для этого тоже.
0: Отлично, тогда продолжим наш рассказ в общем, общий про BQ-лазер.
1: Да. Хотела сейчас рассказать про травмы, про тему общую травм, спортивные травмы и вообще травмы. У нас даже когда-то был аппарат именно что BQ-лазер спорт. Сейчас его просто нету в, как бы, в спектре наших продуктов, но он когда-то был. Травмы и спортивные, и неспортивные. Спортсмены страдают ими, и мы просто иногда страдаем ими, потому что так происходит. Я вот иногда очень люблю падать на прогулке со своей собакой где-нибудь в лесу, подворачивать себе ноги и что-нибудь такое. Вот. Травмы — это тоже одна из огромных частей спектра действия BQ-лазер, потому что какая бы это ни была травма, это как раз растянутая связка, это надорванная мышца, любая, даже как бы не прям драматически порванная мышца, а даже сильно потянутая мышца, это все еще как бы микронадрывы в любом случае. Это подвороченный какой-то сустав и так далее, это все равно воспаление. То есть, конечно, когда это происходит, мы в первую очередь, да, обращаемся к врачу, выясняем на рентгене, перелом это, или это растяжение, или это вывих и так далее. Ну вот, кстати, конкретно моя тоже история, какое-то время назад это произошло. Я очень сильно подвернула ногу в лодыжке. Я, конечно, пошла на рентген выяснять, перелом это или нет и так далее. Выяснилось, что, слава богу, нет, но меня просто отправили на 2 недели отдыхать и, типа, мало двигаться. Конечно, я хочу ускорить этот процесс хоть как-то. Конечно, я хочу вернуться к движению как можно быстрее, в том числе для того, чтобы продолжить гулять со своей собакой, которая здесь вообще ни при чем.
0: Слушайте, вот, а как собака реагировала на то, что вы не могли с ней гулять? Был ей кто-то
1: было
0: другой?
1: Все равно вообще.
0: Или вы ее одну отпускали?
1: Нет, конечно, не одну. Ко мне приходила подруга несколько первых дней, когда я прям совсем не могла ходить. И, да, ко мне приходила любимая подруга и помогала мне с ней. Вот, потом мы как-то потихонечку с ней начали выходить, я там прихрамывая как-то за ней пыталась идти, 35-килограммовая большая собака, вот, ну, в общем, да, хотелось бы, конечно, этот процесс ускорить, понятное дело, что мы не можем нажать какую-то волшебную кнопку и побежать на следующий день после травмы, но BQ-лазер — это способ ускорить заживление и снять воспаление, и снять отечность, улучшить кровоток в это место, то есть любые травмы, бытовые или спортивные, это обязательно тоже, конечно, часть спектра действия BQ-лазер.
0: Отлично. Значит, уважаемые радиослушатели, во-первых, напомню, звездочка 3414 для любых,
1: да,
0: вопросов.
1: Все правильно.
0: И сразу хочу предупредить, что если вы где-то будете в лесу гулять и увидите, как 35-килограммовая собака тащит с собой спотыкающуюся женщину, падающую, знаете, это Нета Нафтали, моя собеседница.
1: Да. Если что, светло-бежевая собака, кнонит, я темноволосая, пожалуйста, помогите нам.
0: Позвоним вам еще ближе к концу программы. Нета, всего доброго,
1: до свидания.
0: Пока-пока.
2: Реклама.
0: Сегодня загадка, мне кажется, легкая, легчайшая, и я ее загадываю. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что ответы на загадку только по телефону. Больше нигде. Только по телефону 07-52-891. Наш эфирный телефон. Не телефон нашего WhatsApp в данном случае. WhatsApp можно писать

0: что хотите. А вот загадка, отгадка только по этому телефону. Итак, скажите мне, пожалуйста. Я говорю вам. Мердека 118. Она же Минора Варесон Мердека. Она же, или оно же, КЛ-118. Находится в Куала-Лумпур в Малайзии. Она вторая в мире. Или оно второе в мире. А кто первый? Телефон 07-52-891. 07-52-891. Вот эта самая Мердека вторая в мире. А кто первый? Добрый день, насчет аппликации. Может, просто людям надо сделать обновление? Сергей, у меня аппликация сейчас нет, но раньше помогала. Может быть, тоже, кстати. Я просто в этом не разбираюсь. Я понимаю, что вы... Кому вы еще можете сказать? Ну, есть еще Facebook-страница Первого радио. Там можно писать. Кстати, там быстрее может дойти до тех, кто этим непосредственно должен заниматься. Я во время эфира что могу сделать? Только зачитывать. По поводу проблем аппликации. Может, это зависит от какой-то сети, работает телефон, целком, Orange, Golan, с уважением, Борис. Тоже может быть. Я в этом вообще не бум-бум. В архиве пока не видно выпуска про Петахтыкву. Аппликация на айфоне работает отлично. Останавливает трансляцию при звонке и возобновляет после завершения. Правда, с того же места не переходит на актуальный текущий тайминг, что не всегда удобно, Дима. Дима говорит, что в архиве пока нет Петахтыквы, но будет, появится. Подождите, она только сейчас была в эфире еще. Появится чуть позже. Там пока про другие города можете послушать. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Скажу вам честно, про бикюлазер этот.
0: Не надо про бикюлазер нам честно говорить. Говорите, позвоните по телефону 3414, и там все говорите честно, откровенно, как на духу. Так, есть звонок. Алло.
2: Добрый день.
0: Ой! Алло, вы так очень далеко. Тогда просто громче говорите, потому что вас очень плохо слышно.
2: А сейчас вы меня слышите?
0: Ну, я вас слышу, но вы очень тихо звучите почему-то, я не знаю.
2: Алло.
0: Да.
2: У меня попытка, версия такая.
0: Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
2: Александр.
0: Александр, слушаем вас.
2: Я думаю, что это какая-то статуя.
0: Нет, ну это какая-то... Мне надо что-то конкретное. Я спросил, кто первый. То, что я назвал второе, а кто первый? Что первое?
2: А первое, может быть, в Монголии находится.
0: Может быть, в Монголии, но нет, не в Монголии находится. Спасибо вам большое. Это слишком обтекаемый, скажем так, ответ. Мне надо вообще-то варианты точнее. Алло.
3: Да,
0: слушаем вас. Слушаем вас. Как вас зовут?
3: С утра Алексеем.
0: С утра Алексеем. Сейчас, надеюсь, тоже Алексей. Повторите, пожалуйста, ваш вариант, потому что вы тоже тихо звучите. Может быть, это у нас какая-то проблема.
3: Старая называется Бурж-Халифа.
0: Это здание первое, вы хотите сказать, да? Алексей, совершенно верно. Здание, которое я упомянул, это здание Мердека 118 в Куала-Лумпур, в Малайзии. Второе по высоте здание в мире, 678 метров. Бурдж-Халифа, извините меня, 829 метров в арабских, хотел сказать, в арабских депутатов, на меня уже выборы приближающиеся действуют. В Арабских Эмиратах, конечно же, 829 метров. Туристов поднимает на высоту 400 чем-то метров, а там наверху, я не знаю, только кто-то специальные люди только бывали. Алексей, правильный ответ. Бурдж-Халифа первое и самое высокое, на первом месте самое высокое здание в мире. Ваша музыкальная заявка.
3: Давайте Депеш Мод.
0: Депеш Мод?
3: На ваше усмотрение, да.
0: Хорошо. Depeche-Mod. Я правильно расслышал, потому что вы далеко. Депеш Мод, правильно? На мое усмотрение. После рекламы прозвучит в нашем эфире. Вам спасибо. Всего доброго. Бай-бай. Идем дальше.
4: Реклама. Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
12: Реклама.
0: Наш командировочный Игорь Красковский в этом часе вместе с нами. Игорь, ты в эфире, приветствую.
13: Да, привет, Павел. Привет всех, кто слушает сейчас первое радио. Big Your Laser сегодня тот адрес, где я нахожусь. И, как вы знаете, друзья, боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимые занятия, и со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. Bicure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимостей от обезболивающей. Bicure Laser удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давали с трудом спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. А сейчас, друзья, только для наших слушателей, для первого радио, Bicure Laser, модель Pro, всего лишь за 1590 шекелей. Плюс к этому 30 дней тестового периода и плюс специальный подарок. Звоните, Bicure Laser, звездочка 3414, звездочка 3414, будьте здоровы, Павел, спасибо.
0: Взаимно, Игорь, всего доброго, бай-бай.
12: Реклама.
14: Первое радио всегда с тобой.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, так называется песня. Еще ваше сообщение. Я тут остановил сообщение про Big Laser. Оказывается, я его зря остановил. Давайте его послушаем. Голосовое сообщение от нашего радиослушателя.
1: Скажу вам честно, про Big Laser этот, я его купил, у меня были ужасные боли в шее. И я, ну, наверное, за сеансов 5-6 избавился от боли. И вот тьфу-тьфу-тьфу, жив-здоров, шея не болит. Жене помогает рука, у нее плечо тоже помогло. Ну, с приветом, рыжий таксист из Натани. Покупайте, не пожалеете.
0: Рекомендация от нашего слушателя, рыжего таксиста из Натани, как он себя назвал. Так, еще одно голосовое сообщение. Слушаем.
2: Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Зеленский имеет такое отношение к еврейству, как лопух имеет отношение к узбекам. Никогда еще еврей не проходил бракосочетание в церкви. Зеленский выкрест. Поэтому те родственники, которые погибли у евреев в Холокосте, переворачиваются в гробу в тот момент, когда евреи оправдывают бандеровцев. Спасибо, Даниэль.
0: Причем здесь Зеленский, еврей, не еврей, мы что-то затрагивали эту тему сегодня. Тема была другая. О том, что, по моему мнению, поляки несколько поспешили с переименованиями. Но эта тема, как, когда она звучит, она сразу возбуждает некоторых наших радиослушателей. Вот Сергей написал маленькое пояснение. Со слов Зеленского о переименовании подразделения его попросили сами бойцы. Учитывая, что они отдают свою жизнь, он им не отказал. Польша помогает Украине, Украина защищает Польшу. Сергей. Ну, уважаемый Сергей, бойцы могли попросить о чем угодно. Все-таки Зеленский должен думать более глобально и стратегически. Дальше. Вацлав, персональный Иисус, точку, Павел, то, что я подумал. Респект и хибуким. Это он про заявку нашего радиослушателя, которую мы только что выполнили, песней группы Depeche Mode. Реклама.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
7: 7 клинических исследований доказали: BQ-Razer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: Девушкам на заметку. Никому и никогда не жалуйся на своего мужчину. Завтра ты его простишь, а в глазах твоих друзей он останется человеком, не заслуживающим уважения.
13: Первое радио. 89.1 FM.

0: Так, это был Амурчик, и песня называлась «Волна», как я понимаю. Да, Амурчик? Амурчик его звали, этого исполнителя. По-моему, да. Проверяю сообщение. Проверяю сообщение. Слава советует. Правильно, вам надо поймать техслужбу и не отпускать ее, пока она не наладит аппликацию. То есть давайте я сейчас включу 10 песен подряд и скажу, я пошел ловить техслужбу в тот момент, когда она ничем не занимается, чтобы ее сюда притащить. Ира спрашивает, а лопух при чем здесь? Зачем зацепили лопуха наш радиослушатель, который про Зеленского? Я не знаю. Добрый день, Павел. Я не любитель футбола, а то, что они проиграют, знали в Узбекистане. Вроде говорят, там играли дети богатых людей. Надо было взять игроков из колхоза. Они говорят, играют получше. Вика. Я не знаю такую версию. Вика, мне кажется, кого бы в сборную Узбекистана не включили, шансов против сборной Португалии у них были бы минимальные. Кого бы они ни взяли. Павел, это нечестно. Хвалить можно, а критиковать нет. Это же диктатура, Валентина. Я про чудо-прибор. Критиковать можно напрямую к рекламодателю. У нас нельзя. Вацлав, требую переименовать персидский рис во что-то другое. Это как типа украинский рис в российских магазинах. Они там даже цвета сине-желтые у себя запретили. Так надо... Я за то, чтобы турецкий... Вот у нас называют кофе элит знаменитый, да, вот эти красно-коричневые упаковки. Называют, где-то реклама была турецкий кофе. Я специально зашел посмотреть, что значит турецкий. Написано, турецкий — это способ приготовления, варки. Вот в этой джези или джезви, как ее называется. Чего, какой он там турецкий? Она отказывается от этого определения. Назовите его как-нибудь по-другому. Аждотский кофе. Я знаю там реховатский кофе. Пока Эрдоган не исправится. Запорожец. А что, еврей, он всегда иудей? Тут у нас давно ведет спор, какая разница между евреем и иудеем. Я в эту тему точно не вхожу. Мне вот абсолютно все равно. Человек крестился, еврей, не еврей. Я ценю человека по его поступкам, по его делам. Какой он при этом национальности, мне как-то вот вообще вот до одного, извините за выражение, места. Потому что среди любой нации есть и такие, как вы догадываетесь, наверное. И когда люди на основе национальности человека делают о нем какие-то выводы, это вообще не мое. Вот я в этом не участвую, в таких вещах. Так, последний раз в этом часе звоним на это Нафтали. Ее собака, если не утащила, то она сейчас нам ответит на это. Здравствуйте. Ага, чувствую, что здесь. Так.
1: Собака не утащила, пока, слава богу, все на месте. Окей. Я и собака.
0: У вас последнее слово на сегодня про приборе, о приборе Бики Лазер. Вперед.
2: Да.
0: Нам, кстати, Нета, секунду. Я вот только что озвучил сообщение нашего слушателя, который представился рыжий таксист из Натании, и сказал, у него болела шея долгое время, и Бики Лазер ему помог, он вылечился, а у жены кисть, по-моему, болела, тоже излечилась. То есть, говорит вам спасибо.
2: Круто.
0: Представляете?
2: Да. Так. Ой, как хорошо слышится все. Я, кстати, недавно ехала не с рыжим, но таксистом, он привозил меня как раз к офису, такой, ой, а здесь Бики Лазер. Я говорю, я как раз туда иду, типа в офис. Ой, блин, я так люблю Бики Лазер.
0: Вот, видите.
2: В общем, да, периодически, да, прилетает такое, очень приятно. Я хотела как раз подвести, Дань, такой итог, учитывая то, сколько мы сегодня, Павел, с вами обсудили разного, и псориаз, и травмы, и десны, и зубы, и боль в пояснице, и грыжи, и все такое, хотела подвести как раз итог на том, что какая-то, на самом деле, выгодная покупка, потому что это действительно может быть использовано всей семьей, потому что у Бики Лазер нет возрастных ограничений, нет противопоказаний. У папы болит как раз спина, ребенок подвернул ногу на спортивной секции, меня вот, не знаю, утащила собака в лес. Ну, то есть у всех свои разные запросы, при этом один аппарат на семью может закрыть огромное количество потребностей, решить огромное количество проблем, избавить от огромного количества дополнительных трат на какие-то процедуры, которые, да, ну, часть покрывает страховка, часть не покрывает, части нужно очень долго ждать, как мы знаем, у нас все тут с очередями очень весело. В общем, один аппарат, тем более по такой акции, как сегодня, может закрыть огромный список потребностей целой семьи, а не просто как-то вот точечно мы покупаем какой-то один гаджет, и вот он нужен нам только для этого, во всех остальных случаях он лежит как бы неиспользуемый. Нет, это абсолютно не так про Бикюр, он подходит для огромного количества вещей и проблем, и поэтому как раз предлагаю вам сегодня, друзья, спешить только сегодня, звонить по номеру звездочка 3414, ухватывать скидку 40%, огромную скидку, скидку почти в половину. Также дополнительно получать в подарок роллер-массажер стоимостью 200 шекелей, который тоже поможет вам расслабить мышцы, снять фасциальное напряжение, если оно у вас есть, наверняка оно у вас есть. Конечно же, вы сможете также дополнительно абсолютно бесплатно получить возможность в течение 30 дней вернуть аппарат, если что-то вас не устроило. Это не требует никаких там дополнительных объяснений и каких-то торгов и попыток это выторговать. Это абсолютно всем вам достается всегда по определению. Поэтому, пожалуйста, спешите, звоните по номеру 3414 прямо сейчас и приобретайте BQ-лазер для всей семьи.
0: Ну что ж, спасибо большое. Завтра поговорим еще раз, последний раз на этой неделе с вами, на это Нафтали. Спасибо большое. До
2: спасибо,
0: завтра.
2: Спасибо, спасибо. На связи.
0: Бай-бай.
2: Пока-пока.
3: Реклама. Первое радио.

0: Это Владимир Макаров, который в свое время спел нам песню про последнюю электричку «За туманом», и в честь которого был назван пистолет Макарова. Но это я шучу, конечно же. Господа, последние сообщения, которые я чуть не пропустил, такие. Дан Лю написал: в аппликации «Радио Исраэль» все окей. Между прочим, Павел, люди вам пишут, что есть проблема, а вы упорно не видите, что это проблема. Легче всего свалить на телефон. Или идет. Это я не знаю, что такое. Может быть, это намек на идиот. Или идет. Значит, подпись «любимый». Уважаемый любимый, вы не слышите, что я говорю. Я говорю о том, что я, что я могу сделать, я передаю эту информацию техникам. Это максимум, что я могу сделать. У меня к вам просьба. Вам надо изменить свою подпись, иначе мне придется каждый раз объяснять, что когда я вас называю «любимый», это не говорит о наших взаимоотношениях, это ваша подпись. А разъяснять каждый раз у меня просто времени нет. Между прочим, кто-то из Германии спрашивает, как можно получить BQ Laser. Ну, мы завтра у Неты спросим, может быть, у них есть ответ. Все на этом, уважаемые радиослушатели. Терпение близким, спокойствие на дорогах. Хотя сегодня после 4 вообще лучше на дорогах не появляться. Услышимся завтра в 12. Бай.
1: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
6: Берех Ашива 9.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Два боевика пытались пробраться через КПП Керем-Шалом. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На границе с сектором Газа произошел серьезный инцидент в сфере безопасности, сообщает КИПА. По данным ЦАЛЯ, возле КПП Керем-Шалом с палестинской стороны границы были замечены двое боевиков Хамаса. Один из подозреваемых был задержан израильскими военнослужащими и в настоящее время допрашивается. По данным армии, в момент задержания он был без оружия. Второй подозреваемый пока не задержан, ЦАЛЬ ведет его поиски. Неизвестно, был ли он вооружен. В армии подчеркивают, что проникновение на территорию Израиля не произошло. В окружном суде Тель-Авива сегодня состоялось очередное и официально последнее заседание с перекрестным допросом главы правительства Бениамина Нетаньяу в рамках ведущихся против него дел тысяч. Допросы Нетаньяу заняли 98 судебных заседаний, которые продлились в общей сложности полтора года. Дальнейшее рассмотрение дел тысяч будет проходить без участия премьера в качестве свидетеля. Приглашаться будут другие фигуранты дела. По завершении последнего ответа Нетаньяу обратился к суду с призывом восстановить справедливость. Это были 10 лет ада, другого слова у меня нет, подчеркнул премьер. 10 лет они отправляли следователей в США, Европу и Австралию. Огромная команда занималась только этим. Цель была одна – прочесать все мелким гребнем и найти хоть что-нибудь. Они ничего не нашли. Премьер добавил: «Это попытка меня свалить». Израиль и Ливан в ходе проходящих в Вашингтоне переговоров обсуждают поддерживаемое США предложение, предусматривающее вывод израильских войск из части территорий, занятых в ходе войны с Хизбаллой, и передачу этих районов под контроль ливанской армии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные источники с обеих сторон. Речь идет о пилотном проекте. Напомню, что с воскресенья в районе действует режим прекращения огня, ставший самым продолжительным периодом относительного затишья за все время боевых действий. Однако израильские войска продолжают оставаться глубоко на территории Южного Ливана, заявляя о необходимости защищать север Израиля от угрозы со стороны Хизбаллы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с членом Политбюро палестинской террористической группировки «Хамас» Басамом Наимом. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Иранский политик обещал своему собеседнику, что иранская делегация поднимет на переговорах США и палестинский вопрос. Иран будет поднимать тему израильской агрессии и на международных форумах, добавил он. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в соответствии с подписанным Ираном и США меморандумом сотрудники МАГАТЭ проведут инспекцию иранских предприятий по обогащению урана. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал полное согласие на инспекцию ядерных объектов. Вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что инспекторы прибудут уже на нынешней неделе, но, по словам Трампа, спешки нет. Высокопоставленные иранские представители утверждают, что на Люцернском саммите ядерная проблематика не обсуждалась, несмотря на то, что в его работе принимал участие гендиректор. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
9: «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
10: Добрый-добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогой Эли Швидлер. Привет.
11: Здравия желаю.
10: Здравия желаю. Какой ты сегодня, так сказать, этот официальный.
11: Желать здравия — это неплохо. Особенно после приключений, когда ты въезжаешь со всего маху коленом в сиденье и занимаешься проблемами колена и так далее.
10: Да, ну, на самом деле, друзья мои, это как раз футбольная травма, травма колена. Поэтому,
11: абсолютно.
10: Поэтому Швидлер сегодня остался дома.
11: Она, скажет... повлечет за собой иск против компании.
10: Это
11: да,
10: правильно,
11: хотя, да.
10: Считай, тебе повезло.
11: И это полезно.
10: 100%. Заплатить хорошие деньги автобусной компании. Mm-hmm. Они любят платить хорошие деньги своим пассажирам. Mm-hmm. Ну хорошо. Давай о тебе мы сегодня говорить не будем. Хотя это всегда самое интересное, что есть в нашей программе. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что продолжается Мундиаль. Может быть, кто-то забыл. И на самом деле и вопрос мы... ну вот такой же, как и был на прошлой неделе... Что вам? Вот что вам понравилось, на что вы обратили внимание, в ком вы разочаровались? Потому что, например, вот азиатские команды, да, первый тур у них прошел неплохо, а потом там 0-5, там 1-7, ну и прочее там, да. Короче говоря, в ком вы разочаровались, а в кого вы, наоборот, влюбились? Я имею в виду в футбольном смысле этого слова. 0-5-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp, то есть поделимся своими впечатлениями от того, что мы с вами наблюдаем. Хотя я уже жду, честно говоря, матча 1-16 финала. Я уже жду игры на вылет, если честно. Итак, давай с тобой начнем не с футбола. Дело в том, что тель-авивский Макаби, мы говорим о баскетболе, в 58-й раз стал чемпионом Израиля по баскетболу в 4-м матче финальной серии. Они победили земляков из АПЛ 83-79, чуть в серии 3-1. Что ты расскажешь нам про вот это?
11: Начнем с того, что серия удалась. Алло.
10: Да. Я с тобой.
11: Слышишь меня? Прекрасно.
10: Если
11: серия
10: я с тобой...
11: удалась, очевидно.
10: Да, говори.
11: Потому что переиначить это все до трех побед. Ты видишь, там две победы была одержана Макаби на выезде, потом Апоэль на выезде. Это в одном и том же зале. Да. И я, кстати, себя хорошо слушаю, когда я говорю. Не знаю, почему.
10: Может быть, мы можем чего-то сделать. Я не знаю, Эли. Это, я знаю, это очень действует
11: на
10: нервы. Я понимаю, но...
11: Не страшно. У меня как раз достаточно спокойное состояние. Опять же, Макаби, так называемый выездной матч, выиграл. И меня лишь удивило. Вот Макаби посадил на лавку... своего самого высокооплачиваемого игрока, мы уже говорили об этом, Уокера, который там пытался организовать восстание по поводу безопасности, они его не задействовали. Но сыгранность Макаби была выше, несмотря на травмы. Тут травмы здесь. А вот что меня не то что удивило в Апоэле, вот прилетел Отур, один из самых высокооплачиваемых игроков в Апоэле. Он там находился в Болгарии, потому что у них были сомнения приехать. И в конечном итоге у него живой контракт не на дальнейший. Он дал понять, что не хочет играть. Потому что, то есть это своеобразные и волонтеры. Значит, хочешь играй, контракт, обязательства. Когда пытался там год назад Мотли такое провернуть, ему пригрозили иском, и все это закончилось. Я не понимаю, почему на этот раз не заставили, не представил Польшу, как будто человек там не тренировался, у него лишние килограммы, вообще нет специалиста по физической подготовке, который за пару дней согнал бы лишние килограммы. Почему игрок не тренировался вообще, даже находясь за границей, сюда? Это так называемая какая-то надпинер пионерский лагерь, что ли? Ну, два ключевых игроков, там Блейкни и, разумеется, Брайант в Апоэле отсутствовали. Смотри, свое Апоэль в этом сезоне выполнил. Вышел плей-офф и останется еще на один сезон в Евролиге. Они, опять же, предлагают большие контракты кому угодно, больше, чем в Европе, но посмотрим, что из этого получится.
10: Окей.
11: А серия удалась, конечно.
10: Хорошо. Хорошо, идем тогда дальше. Так, в Берлине завершился юниорский европейский кубок по дзюдо. В нем принимали участие 459 спортсменов из 38 стран. Наши завоевали 3 медали. Бен Тамари стал победителем весовой категории до 60 килограмм. Бронзовые медали завоевали Гиль Перри до 57 и Шахов Левин до 81 килограмма. В матче волейбольной Европейской лиги наши победили сборную Косово 3-1. Победили во всех 6 матчах и занимают 4 место. Во всех играх победили также команды Нидерландов, Финляндии и Дании.
11: А почему 4 место?
10: А потому что там по партиям. По партиям. Там они тоже понятно. Победили там по партиям. В следующий понятно. Этап выходят первые 4 команды, так что мы вполне возможно. Итак, завершился второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Уже определены 7 участников 1/16 финала сборной Мексики, США, Франции, Германии, Норвегии, Аргентины и Колумбии. 5 стран уже ни на что не претендуют. И удивительно, ну ладно, Гаити, Тунис, Иордания, Панама, понятно. Турция, у них хороший был, так сказать, по именам хорошая команда, ну точно.
11: Ну, по именам, да, получилось. Получилось так, что они играли фактически без номинального нападающего. Это бы и Монтелло, главный тренер, был подвержен совершенно убойной критике за это. А они, конечно, потом извинялись перед турецким народом и лично Леонидом Ильичем Эрдоганом, но это мало успокаивает фанатов. Это тотальный провал. Это команда, которую позиционировали как возможную претендентом попадания до четвертьфинала, как минимум.
10: Ну да.
11: Она столь хороша. Ну вот, бывает, что делать. И меня это в грусть это меня не вогнало.
10: Хорошо, хорошо. В радость тебя вогнал дубль против Узбекистана Криштиану Рональдо. Почему я говорю про
11: абсолютно,
10: Рональдо?
11: Абсолютно нейтрально.
10: Потому что хайп был после первой игры там невероятный. Ты знаешь, выдержал хайп? Молодец. 41 год выдержал хайп. Он действительно был в первой игре, ну, лишний на поле.
11: А да, вчера... ну, я понимаю, но ему наплевать искренне. Тем более, что он свой себе, понятно, там целый разговор, то есть он мешает, может быть, да, но он иногда и не помогает. Это без него, и там подстрекательство прессы, как она умеет, и как будто там конфликтная ситуация внутри. Он взял, забил 2 мяча. Ну, это Рональдо.
10: Молодец. Да, на самом деле молодец. А как тебе 5 Месси? 5 голов. Но я имею в виду
11: 3-2. Это совершенно другое. И при незабитом пенальти еще.
10: А Месси, ты знаешь, когда он стал, я прошу прощения, бить пенальти, я сразу сказал, Месси ужасно бьет пенальти. Он треть пенальти не забивает. Тут, у человека есть две вещи, которые он плохо делает в футболе. Он плохо играет головой. Действительно, вот я один гол, по-моему, он забил головой.
11: Он играет головой хорошо, потому что хорошо думает.
10: Да, это правда.
11: Забивать голову, это другое.
10: И не бьет пенальти. Вот он плохо бьет пенальти.
11: Ты знаешь, что впечатляет?
10: Да.
11: Что впечатляет больше всего? Даже не за голы забитые. И там он начинает ускоряться, и мы говорили об этом, иди, отбери у него мяч. Но там был один момент, когда он в центре поля получил мяч, вокруг четверо. И он их начал раскручивать,
10: Тузик-грелка.
11: Называется, не тузик-грелка, как этот крутящийся.
10: Савивон.
11: Да, Савивон, как там называли, да. Дрейдл на идиш, если хотите.
10: Короче говоря.
11: И он просто понял, что его невозможно отобрать мяч. Две голевые передачи, которые там кто-то запорол.
10: Да,
11: по-моему,
10: да.
11: Абсолютно. Но человека, я не знаю, какие еще доказательства требуются тому, что это лучший игрок абсолютно всех времен.
10: Ты знаешь, я всегда вспоминаю, кто-то сказал, не помню, кто-то из бывших больших игроков сказал так. Криштиану Рональдо лучший, ну, когда он был в форме, лучший футболист из людей. А Месси, да. Ну,
11: да,
10: как
11: да,
10: бы,
11: да.
10: Да.
11: Это другое.
10: Да, Месси это другое, поэтому...
11: Это пришелец.
10: Да, это в футбольном смысле, конечно. Как тебе вчера... Давай так, мы, опять же, не по всем матчам. Как тебе вчера Англия? Ты знаешь, Англия — веселая команда, вот... Классная команда, живая, да, но Гарри Кейн...
11: Но критики уже ушат.
10: Ну, не забил
11: уже
10: Кейн,
11: ушат,
10: но,
11: Кейн,
10: но потому
11: уже.
10: Что там но был шаман
11: не
10: был.
11: Приложился.
10: И Элли, да. Ну, если против тебя шаман, что ты можешь сделать против высших сил?
11: Это зависит, какой шаман. Если этот пивун, это одно, а если шаман настоящий, то это другое.
10: Так это совсем меняет.
11: Но там очень был настоящий шаман.
10: Да, да, да.
11: Так, чтобы он не попал по мячу, конечно, убойно, когда был... ситуации, там, какая-то от плеча в штангу отлетела. Но же англичане, опять же, я 35 или 36 раз напоминаю, англичане, это чемпионы мира вечные.
10: Но, ты знаешь, я не говорю про чемпионов мира, не чемпионов
11: не,
10: мира.
11: Не, им всегда том, чего-то не хватает. Да.
10: Элли.
11: Но они играют весело.
10: Они играют весело. У них есть игра, потому что...
11: Это уже хорошо.
10: Конечно, потому что мы вспоминаем прошлую сборную Англии. Ну, это такая скукотища, что да. Просто, мама, не горюй. Ну, невозможно на это смотреть. Ну просто. А эта команда играет. И слава богу, вот это то, что нам всегда
11: и сейчас им надо будет выигрывать, чтобы обеспечить себе первую позицию. Ну, в принципе, они первый матч там назабивали, так что...
10: А как тебе? Думаешь, хорошо, давай тогда вот, кто еще интересен на самом деле... как тебе...
11: Голландия, интересно.
10: Голландия, да.
11: Великолепная команда, которая, особенно в атакующем стиле. Я тебе скажу, кстати, я сделал такую, фактически я очень не люблю перед чемпионатом делать ставки, но я взял Голландию как чемпиона мира 21-1. Вот посмотрим.
10: Ты знаешь, самое смешное, я тебе сейчас хотел сказать, на работе у моей супруги, это как бы они сказали так. Ну, само предприятие говорит, кто угадает чемпиона, там того будут, ну, призы там какие-то. Ну, просто они хотят сделать такой, знаешь, сиба ли мисиба. И она говорит, кто выиграет? Я сказал, Голландия. Ты знаешь, потом думаю... Ну, мало ли, наверное, скажут люди и Голландия, а мы тогда что-нибудь выиграем хорошее.
11: Ну да. Ну, если, кстати, когда ты, например, делаешь такую ставку, ну это скромная ставка, там 100 шекелей. Ну, это с ответом.
10: Нет, там
11: 2,
10: деньги,
11: 2, 100.
10: Они, нет, там деньги не берут.
11: Я понимаю. Ну, я как сделал это одна единственная ставка.
10: Я понял.
11: Сделка, да, если команда доходит до четвертьфинала, ты уже свои деньги проиграть не можешь. Потому что начинаешь ставить на соперника.
10: А, окей. Хорошо.
11: На соперника, да.
10: Хорошо. Давай так, теперь вот, ну, Франция играет свою силу, там не о чем
11: Франция
10: говорить.
11: Играет, нет, Франция играет хорошо, конечно, да. Там, этот ливень пошел там и
10: ну,
11: испоганил
10: это
11: все погода, но Франция играет хорошо.
10: Франция играет нет, хорошо, Испания показала
11: она
10: себя.
11: Играет, она играет лучшим Испанией в данный момент.
10: Но ты знаешь...
11: Это все будет проверяться позже.
10: Кто меня разочаровывает, это моя любимая команда, за которую я всегда болею, за страну, которую я всегда, ну почему-то, вот Уругвай. Мне кажется, вот это их ничья да. С Кабо-Верде 2-2.
11: У них,
10: Муслера
11: понимаешь.
10: Там, понимаешь, Муслера постоянно пожарит.
11: Да.
10: Он, кстати, допустил 4 результативные ошибки. И он на самом деле
11: У них большая проблема, потому что это поколение менее талантливое. И вот сейчас им придется худо-бедно обыгрывать Испанию. Потому что сыграет ничью даже, останется с 3 очками, и можно с третьего места и не выйти. Непонятно, если это со второго, то должно очень повезти. И можно не быть. Так что там будет такая бойня. Если бы выходил, например, Уругвай на Аргентину, то вообще речь даже не идет. Ну, там
10: да,
11: постоянно.
10: Да, они там. Ну,
11: но будет с Испанией, то и будет над всей Испанией безоблачное небо.
10: Не, испанцы хороши. Испанцы первые игры.
11: Они хороши, да. Они хороши. Понятно это. Они очень хороши, да.
10: Хорошая команда и все. Ну, в общем и целом, ты знаешь...
11: И опять же, мы повторим. Американцы хороши, марокканцы хороши.
10: Да, марокканцы, да, команды, да, да. Но пока еще, ты знаешь, может быть, я не видел, ну, пока еще, наверное, рано каких-то супер ярких матчей. Наверное, пока рановато ждать супер ярких матчей. Уже, наверное, мы начнем...
11: Нет, действительно, пока нет. Ожидай подобные матчи в 1-8.
10: Да, в 1-16,
11: да, в 1-8. Да, в плей-офф. Ожидай, раньше вряд ли будет.
10: Ну, как бы там ни было, сегодня начинается...
11: А, будет, может быть. Франция-Норвегия.
10: Ну, да, хотя Холланд сказал...
11: Это борьба за первое место.
10: Слышишь?
11: Это борьба за первое
10: слышал?
11: Место.
10: Слышал, Холланд сказал, который вот забил 2 дубля, 2 раза по 2, это круто, да? И он сказал, что, ну, понятно, они сильнее. Знаешь, он такой, ну, понятно, но с другой стороны...
11: Ну, объективно, кстати, он вообще объективный парень, не первый раз.
10: Ну, да.
11: Это можно перевалить, в принципе, ответственность либо давление на соперника, но... Ну, смотри, второе место попадает на калибр уже. А, и французы вроде лидируют с разницей в 1 мяч. Им ничья против Норвегии устроит. Но там не будет играть на ничью, конечно.
10: Ну, поживем увидим.
11: Норвегия вообще par excellence, она не играет, не может играть на ничью.
10: Ну да,
11: они
10: такие, ну да, норвежцы. Хорошо, друзья мои, давайте так, что-то вы сегодня не слишком, я думаю, вы ездили в одном автобусе со Швидлером, и вы поэтому сегодня...
11: И летели.
10: Летели, да, вы не Чтобы, очень...
11: Как центрифуга была.
10: Не очень активно,
11: там
10: да.
11: такой брекс был, в общем, все в свободном полете, когда выходит... космонавты из атмосферы начинают парить.
10: Боже, парящий такое. Швидлер. Страшная история. Мы с Дашей
11: это
10: Достоевской...
11: Это как Карлсон, только без моторчика.
10: Боже, мы с Дашей Достоевской начали это представлять и закрываем лицо руками от ужаса, как это все было. Летящий Швидлер, это, конечно...
11: Ну, вот фильм ужасов, да.
10: Это, конечно, да. Это надо кино снять. Летящий Швидлер. Так, ну хорошо, шутки шутками. Хорошо, что ты смеешься, значит, будем жить. Так.
11: Но значит, будет иск.
10: Нет, иск это обязательно, нет. Эли.
11: Да,
10: Эли, обязательно. Послушай сюда. Если ты не будешь сутяжничать, я тебя перестану уважать. Хорошо, идем дальше. Илья пишет. Сборная Японии удивила. Настоящие самураи. Сборная Марокко очень понравилась. Англичане разочаровали. Ну, не знаю, Илья, ну почему одна такая ничья? Они их же играли, они хорошо играли. Не буду вас переубеждать, они вас разочаровали, меня нет. Жду выход в плей-офф в сборную Германии. Завтра буду болеть за маленькую Кюрасао. С уважением, Илья. Ну, Кюрасао это вообще наше все.
11: Кстати, на секунду. Я слушаю, последний матч с Уругваем играет Кабо-Верде. И нападающий Кабо-Верде по фамилии Беншимоль. Я думаю, что я ослушался. Потому что Беншимоль, например, был корреспондент очень плохой спортивный идиот Ахронот.
10: Очень
11: это
10: плохой.
11: Марокканская, конечно,
10: очень неплохой.
11: А,
10: неплохой.
11: Очень неплохой.
10: А мне показалось очень плохой.
11: Очень толковый.
10: Хорошо.
11: Это когда еще до периода этих интернетов и интеркумов.
10: Давай.
11: Значит, Беншимор, говорит, каким боком Беншимор может играть за Кабо-Верде? Решил порыться в информации. Но в 1460 году, когда португальцы опередили каталонцев и выгнали евреев, раввин Моше Беншимоль перебазировался на острова. И идет его наследие до сих пор.
10: А, кстати, ты знаешь...
11: Он знает, этот футболист, кстати, играющий за Акрон из Тольятти.
10: А ты знаешь,
11: он знает, у него корни еврейские, он знает и по маме, по бабушке, да. Швейдер. Тот еврейский футболист.
10: А ты знаешь, что еще в это время, а почему они перебрались на острова? Потому что в это время вовсю там, в Атлантике...
11: Чума.
10: Да какая чума? Действовали еврейские пираты, знаменитые еврейские пираты, о которых мы предпочитаем не говорить. Но для этого есть программа...
11: А что, еврейские пираты не являются чумой, что ли?
10: Как и все пираты. Хорошо, друзья, давайте закончим на хорошем, потому что вот наш, так сказать, ашкелонский друг написал: «Ждем фото Месси и Марии Шараповой. Аргентина выиграет чемпионат, я вам сказал». Футбол хороший, ага. Норвегия черная лошадка, темная, говорят. Бразилия одна...
11: Я абсолютно уверен, что Шарапова играет головой лучше Месси.
10: Ну, знаешь...
11: Наверное.
10: Это так...
11: Она выше.
10: Ну, понятно, выше. Добрый день. А у Швидлера есть... Ладно, давайте, наверное, так. 0542070800, номер нашего WhatsApp, 0542070800. После небольшой рекламы мы со Швидлером продолжим, но он пока почешет свое больное колено.
9: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
12: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
13: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
10: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Ну, мы со Швидлером, наверное, про Мундиаль, чемпионат мира по футболу говорить больше не будем. Но если вы захотите, то, пожалуйста, 0542070800, номер нашего WhatsApp. Я понимаю, а я знаю, почему мало пишут, Швидлер, я понимаю. Потому что...

0: ситуацию на дорогах. Так вот, я выехал с радио в 15 часов, думал до Пятактиквы до 16 успел через 3 часа. Поэтому я решил сегодня, так сказать, остаться здесь и никуда не выезжать. В 3 часа это уже
1: поздно. Кстати, давай последний реверанс в сторону Месси.
0: А давай, Месси.
1: Комментатор. Комментатор алжирский, там они же утверждают, что Месси надо евреев, было удалять спора.
0: По поводу...
1: Да, он сказал, что Месси защищает и всемирное еврейское лобби.
0: Конечно.
1: И поэтому его
0: прав.
1: Не трогает.
0: Подожди. Во-первых,
1: это,
0: он прав.
1: Это самое удачное, да.
0: Во-первых, он прав. Потому что я тебе скажу, без всемирного еврейского лобби Месси точно не смог играть в футбол. Потому что еврейское лобби вложило в него вот этот талант. И как бы теперь Месси его несет, он продал как бы душу, знаешь, продал душу за талант. И вот он продал эту душу с всемирным еврейским лобби.
1: Вот все-таки Господь в свое время, он требовал искоренить племя царя Агага. Я уже говорил это 150 раз, а еврейский народ, такой добролюжный, милостивый, решил их оставить существовать. И оттуда корни антисемитизма расползлись по всей планете.
0: Окей, хорошо. Но про антисемитизм давай мы говорить не будем, а будем говорить, хотя, когда говорим о Нью-Йорке...
1: Сначала давай мы по секунду, давай поздравим сборную, шахматную команду Ришон Лициона, которая впервые за последние 28 лет стала чемпионом страны, это обойдя и Бершеву.
0: Здорово.
1: И Ашдод очень сильный. Там очень сильный тоже гроссмейстерский состав. Там играет и Боря Гельфанд, и Максим Радштейн, и юные таланты. Так что мы их все непременно поздравляем.
0: Безусловно.
1: И дай мне на секунду отвести душу по поводу нашего футбола. Правда, все... сейчас вроде бы как отдыхаю, но не отдыхает, команда уже начинает свои восстановительные тренировки.
0: Давай.
1: Помнишь такую команду Твист Твери, которая должна была вылететь во второй дивизион, и 40 очков с нее должны были снять, потому что у них двойные контракты с фальсифицированными подписями и так далее. Ну, поскольку у нас федерация... Она
0: добрая,
1: милостивая, там поговорили, а тем сразу же завыли от дискриминации. То есть там сняли вроде 8 очков в прошедшем сезоне и 6 на будущее, и как-то они остались в лиге. Но, оказывается, Тверия вышла на новый уровень.
0: Тверия?
1: Да, это команда. Выясняется, что перед матчем с Ашдодом, который в конечном итоге вылетел, это результат повлиял, 14 игроков, если я не ошибаюсь, 14 игроков получили внутривенную инфузию неизвестного препарата. Один из болельщиков работает там где-то на скорой МАДА, и он под строжайшим запретом говорить о чем-то, не знаю, что там было, то ли соли, но количество соли только в количестве 10 раз более допустимого. И все это, даже если какой-то препарат ты вводишь, это должно быть, надо информировать соответствующие инстанции за 12 часов. До того, то, что они сделали, это противоречит закону ВАДА, Израильского комитета по надзору наркотиками и Федерации футбола. Номинально должны там повылетать все на 4 года, как это принято. Ну, начался, опять же, попытки, да нет, это не так.
0: Это не то, что вы подумали.
1: Были тайны,
0: знаешь, как это
1: не, да. Это не... гораздо хуже, чем мы подумали. Просто вот когда вы допускаете, скажем так, правонарушителя, не называют преступником, что-то... Потому что суда там не было. Фактических правонарушителей вы им даете скидку в футбольном аспекте, фальсификацию контракта. Вот чем это и заканчивается.
0: Ну, смотри, нормально заканчивается. Я не понимаю, почему ты возмущаешься. Мне вот это непонятно. Слушай, у нас выборы госконтролера проходили так, как проходили. Ну и что? И кто-то возмущается? Нет, нормально. Мы живем на Ближнем Востоке. А Ближний Восток требует... ближневосточных подходов. Понимаешь? Подходцев, я бы сказал.
1: Подходов, а не отходов.
0: Ну и отходов.
1: У нас отходы выбирают.
0: Хорошо.
1: Отходы, отбросы.
0: В Бруклине прошел первый раунд драфта NBA 26-го года. Второй раунд состоится завтра, да? В первой десятке были выбраны только американцы.

0: российские баскетболисты. Ну, так, ну ладно, давай так. Что, у тебя есть что-то сказать про...
1: Кстати, во втором раунде, который, то есть не без гарантированных контрактов, там двое израильтян. Там Ноам Яаков,
0: который... А что значит гарантированный, не гарантированный? Как это вот происходит?
1: Первые 30, там, 20-30, они...
0: Денежки получат в любом случае, да?
1: Да. Да, но контракты, ну, потом они могут меняться, они могут оставлять их, но это гарантия. И сын Дерека Шарпа, Эммануэль Шарп. Вот мы посмотрим, там вроде Шарп на 39-м планировался предварительно, а Ноам Яаков на 59-м, но все это может измениться.
0: Хорошо, 39-й, это хорошо смотреть. Или плохо?
1: Ну, это нормально. Игрок, конечно, это не талант Авди, либо... Бена Сарапа, но он существенный. Это очень оба очень способных товарищи, за которыми... Ты знаешь, что достаточно часто бывает, вот где-то ходил, бродил, например, Ям Мадар из Апоэля выбрал 48-м номером в свое время Бостоном. Я не могу на него вспомнить, другие и дать контракт. Все это может. Все под наблюдением. Все под контролем. Кстати, дабы закончить с баскетболом, и 3-1 Ясикевичу с Фенербахчем стали чемпионом броску на последней секунде в четвертом матче. 3-1 против Бешикташа, сильного соперника. А вот Альба Берлинская проигрывала в пятом решающем матче Баварии где-то к перерыву очков 20. И смогла отыграться, и победила на выезде 3-2.
0: Но это напоминает финал NBA.
1: Да, и разумеется, еще по НБА... Главное событие – это переход Антетокоумпо, Янис переходит в Майами.
0: Да, да, да.
1: Там будет обмен, это очень, очень существенно. И Тиаго Сплиттер, ну, он оставил Портленд, он ушел. А главный тренер будет из Миннесоты, но он был ассистентом тренера Нури. Но он считается более чем ассистент, он очень, очень влияет. Ну, посмотрим, пока не ясно, каким-то образом повлияет на... наших баскетболистов. Вот у наших лучших легионеров ситуация не ахти. Сегодня Тоттенхэм заявил, что тренер, в принципе, заявил, что Манол Соломон не входит в их планы на ближайший сезон. Это значит, что будет беседы проходить, и Фиорентина попытается сбросить планку ценник, дабы его приобрести, пока это не ясно. Аякс подписал молодого таланта именно на позицию глох. Так что там еще более неясно. А вот один из самых порядочных футбольных агентов, а футбольные агенты далеко не всегда очень порядочные.
0: Ну да.
1: Вот есть такой Горин, он молодой парень, когда он является агентом Анана Халайли. Он сообщил, что... То есть Наполи не торопится, но все-таки там есть разногласия по поводу цены, достаточно существенные, персональные условия оговорены. Но есть там не только Майами, там и говорили Бенфика маячит, и два клуба из премьер-лиги. И, наконец-то, расчухался Идельсон. После того, как они поняли, что с Йончуками нечего делать в Иерусалиме, и привлекли Сашу Обрадовича, кстати, главного тренера, переподписали контракт с лучшим игроком израильского чемпионата Харпером. У него был контракт на 2 года под сумму 1,1 миллион долларов. Они его закрепили до 29-го года, подбросив еще на 600 тысяч долларов контракт годичный. Это очень существенно. Потому что там позывы Аполя Тель-Авивского были, что Аполь был готов давать и 2, и 2,5. Они решили застолбить за собой Харпера, что более чем существенно.
0: Окей. В следующем сезоне Тель-Авивский Макаби, им будет руководить шотландец, мы про футбол, Кенни Миллер.
1: Выдающийся нападающий, выдающийся в своем мире. Рейнджерс.
0: А как он будет работать он в Израиле? Насколько, я имею в виду, ну, мы знаем, Шотландия, все, насколько ему будет здесь...
1: Рейнджерс.
0: А, Рейнджерс, точно.
1: Не Селтик.
0: Да, согласен.
1: Протестанты.
0: Все.
1: И, во-первых, и очень существенный ассистент у него, тоже привык и специализировавшийся на даже команды премьер-лиги работал. То есть, по-моему, человек, который будет ответственен за физическую подготовку. Вот Миллер, он то, что называется по-английски говорят prolific striker, Он целенаправленный и фактически близко к идеалу на нападающего. Сейчас я скажу точно, как зовут Стюарт Тейлор будет его ассистентом, там еще один тренер вратарей. Они будут работать, прекрасно. Окей, сам отлично. Понимаешь, что Голдхард не может смотреть даже в сторону израильских халтурщиков тренера, угу, шарлатанов. Поэтому продолжается иностранство.
0: Окей. Брэди Ткачак. Ну, кто любит хоккей, тот знает фамилию Ткачаков, конечно. Перешел во Флориду Пантерс из Оттавы Сенаторс и будет играть вместе с братом Мэтью. Некоторые эксперты уже назвали переход сделкой года, считают, что Флорида возвращается в число претендентов на Кубок Стэнли. Брэди Ткачак был лидером в 5 сезонов, капитаном Оттавы Сенаторс. Сенаторы получат пакет драфт-пиков, ну, это вот когда они получат лучших новичков. Но вот братья Ткачак будут играть вместе, это круто.
1: Кстати, по одну секунду, еще одна по нашему футболу, это очень существенно. Макаби Тель-Авив там чесался долго по поводу капитана своего Дора Переца, а тот начал получать приглашение, мы говорили, из Ференцвароша, из Амони, и Динамо Загреб, который предложил, у Макаби предлагают 450 тысяч евро, а те предложили 750 тысяч. И он полетел с двумя агентами, своими агентами, Нимни и вот тот же Босс Горин, и с супругой. И вот супруга наложила, то есть наложила не то, что вы думаете, а наложила вето. Хотя тот извинился, говорит, что ей Загреб мне не подошел.
0: А и что значит, он тренируется? Вот. Вкусно.
1: Ей не понравилось, я не знаю, что там не понравилось, там, очевидно, меньше солнца, там, может... Я не знаю, это семейный вид. Он недавно женился, а сам понимаешь, что либо жена, либо муж должны первым делом поставить своего супруга на место, взять сковородку и нагреть под темечку.
0: Это
1: либо
0: да.
1: Либо
0: и
1: тот.
0: И испортить
1: и тогда
0: карьеру,
1: семейная
0: да.
1: жизнь будет идеальная.
0: Это правда.
1: И не будет мешаться в вещи, которые не этого самого хрена не понимают.
0: Ну, смотри, она знает лучше.
1: Ну, вето наложено.
0: Послушай сюда. Мама знает лучше. Это...
1: Да, это не мама.
0: Когда я говорю «жена», господи! Когда я говорю «мама», я имею в виду «жена» в данном случае.
1: Да, вообще... это не... Это...
0: Эли,
1: да,
0: ты коленку
1: ты
0: ударил.
1: Ты вводишь в заблуждение слушателей.
0: Ты коленку
1: ударил. Маму надо слушать всегда... Жену надо слушать изредка.
0: Элли, ты ударил коленку, а не голову. Помни это.
1: Нет, голову это уже давно. Это вообще не, это даже не тема.
0: Хорошо, давай, что там нам, что люди пишут. Вот. Нам обещали, если Аргентина выиграет чемпионат мира, я принесу вам фотографию. Картину Марии Шараповой в студию. Вот так. Так что у нас есть за что болеть.
1: А саму Шарапову в студию нельзя
0: принести? Ну, знаешь, Эли, коленка коленкой, а еще тот, так сказать, этот, хотел сказать, поручик Ржевский.
1: Для совместной фотографии.
0: Я говорю, поручик Ржевский ты.
1: Привет. Размером 3 на 4 сантиметра.
0: Привет спортсменам. Уважаемому Эли, скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия.
1: Спасибо.
0: Да, человек с ником Масад. Так. Эмали, Марк, привет. Вы лучшие на первом. Эли, Эмали почему-то. Ну, Эли, да.
1: Вам ну, Эмали, да. США, может, могла и от такого удара не только коленки, но и на Эмали сойти,
0: да,
1: конечно.
0: Да. Вам профессора добавить в программу студента Маргуляна. Думает, одна из лучших программ Первого радио. Эли, только здоровье. Я муж... Так.
1: Ну, спасибо.
0: Ну и, в общем, только тебе здоровья, дяди Феди, выздоравливай, да, чтобы нам было всем.
1: Спасибо.
0: Всем было хорошо. Ну и мадридский Атлетико. Давай сейчас пойдем на рекламу. Мадридский Атлетико продолжает выяснять отношения с Барселоной по поводу Альвареса. Они уже обратились в ФИФА.
1: Да, ну там срач не шуточный, конечно.
0: Да-да-да, они борются за то. Ну, ты знаешь, это и правильно. Когда за твоей спиной, что называется, втихаря проводят переговоры с игроком, у которого еще контракт, ну, такая себе история не очень хорошая.
1: Скажи мне, что с травмой Рафини?
0: Я знаю, что с травмой Швидлера, а про Рафини мы уже поговорим после небольшой рекламы.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Швидлер!
1: Да-да.
0: С нами ли ты?
1: Вполне.
0: А что ты выпил для обезболивания? Расскажи нам. Просто
1: мы... там другое.
0: Там другое.
1: Там, во-первых, от бешенства укол. Медсестра стал мне кашлять сразу.
0: Я-то думал, что ты...
1: спецпривык, но я действительно...
0: Слушай...
1: У меня же проблема была с левой ногой из-за
0: невропатии и диабета. Ты реально
1: сейчас баланчей.
0: Ты реально вот с головой не дружишь. Я понимаю. Хорошо, думал на самом деле дать ему пас. На самом деле Швидлер — это примерно вот человек, которому отдали пас, вывели на ворота. Казалось бы, забивай, а он порит. Ну как Криштиану Рональду в первой игре.
1: Я был в поликлинике потом сразу, потому что там и завтра надо будет еще.
0: Боже,
1: ну, в общем, я специальные там... мази. Не так
0: зачем
1: просто.
0: Зачем я это спросил? Я же думал, ответ должен
1: вот
0: быть.
1: Сейчас 20 минут я буду говорить об на эту тему, если хочешь.
0: Друзья мои, нет. Швидлер, нет.
1: Тогда мне поговорить о спорте чуть-чуть.
0: Ну тогда давай.
1: Хорошо.
0: Давай.
1: Значит, что у нас хорошего?
0: Манчестер Юнайтед объявил о покупке земли под строительство нового стадиона.
1: Да, это хорошее.
0: Кстати, совладелец клуба сэр Рэдклифф намерен построить в Манчестере самую большую арену в Британии.
1: 100 000, что ли?
0: Но там, я не знаю, они не написали сколько, они написали 100 тысяч квадратных метров будет территория, они...
1: Это 100 тысячники, там ценой что-то 2 миллиарда.
0: Да-да-да, он сказал не менее 100 тысяч, не менее.
1: Ну не менее, хорошо.
0: Ты понимаешь, то есть на самом деле они понимают, вот все матчи Манчестер Юнайтед, Сити... команд такого уровня, это стали туристическими достопримечательностями. Там, ты знаешь, атмосфера, вот мы вот со своим другом, мы там были на этих матчах, атмосфера там, конечно, туристическая. Как и на игре Барселоны, знаешь, когда сидят и так...
1: Все японцы,
0: вот
1: все,
0: это
1: все
0: вот,
1: эти...
0: Вот это я один, корейцы, там, я да. там скачу, как обезьяна дикая, они на меня смотрят, говорят, не шуми,
1: Ну,
0: не шуми,
1: потому что это культурные люди, в отличие от тебя.
0: Конечно, потому что я вырос на стадионе «Металлист». Там, если ты не шумишь, то тебя заплевывают семечками. Зачем оно мне было надо? Но если серьезно, то, конечно, атмосфера... для того, чтобы посмотреть настоящий футбол, надо ехать на игры «Леванте», там, на, ну, я имею в виду на их стадионы, на стадионе маленьких команд, которые действительно сохранили дух. Там, где нет туристов. Туристы убили все, и в том числе они убили, конечно, футбол. Я имею в виду дух футбола. А цены сейчас на...
1: Все включено.
0: А цены, да, конечно, безумно. Это просто безумцы. Ты знаешь, кто погиб, кто умер? Давай вот отдадим должное людям, которые там умирают, к сожалению. На 83 года умер бывший пилот Формулы-1 Гай Эдвардс. Эдвардс вообще на самом деле, он провел не такой известный на самом деле гонщик, как там многие из них, но... Он огромную известность, популярность, уважение получил за спасение Ники Лауды в 1976 году. Тогда Ники Лауда попал в страшную аварию, в результате которой болид загорелся, и Эдвардс вместе с Бреттом Лангером, Хоральдом Эртлем и Артуром Мерцарио были теми, кто спас гонщика из горящей машины. За свои действия он был удостоен медали королевы за отвагу. И вот этот человек... Ты знаешь, я посмотрел его фотографию, или... Вообще нет ничего пиарного, ничего такого, знаешь, гламурного. Такой настоящий...
1: Ну, вот основы вот, видов спорта являются именно такие относительно скромные, не то что работяги, скромные спортсмены. Некоторые есть суперзвезды, а есть основа любого вида спорта.
0: Ты знаешь, что пишут люди? Давай я прочитаю, потому что так.
1: Да, да.
0: Что пишут люди Швидлеру, так сказать, Швидлеру здоровья. Максим пишет: лично я пока чемпионат не смотрю, читаю только результаты, жду одной, но он написал 1/8, а 1/16 тоже интересно, Максим.
1: Ну, 16, да, конечно.
0: Не знаю, говорили или нет, но прочитал, что умер великий баскетбольный тренер, легенда Владос Герастас. В прошлый раз мы говорили об этом.
1: Да, да, да.
0: Мы говорили
1: 96-м, 96 лет, по-моему.
0: О, мне написали. Вот что нам не написали. Марк, не тролль Швидлера. Вам в студию надо добавить продюсера Шарапову. Дед Федя, не тролль Швидлера. Нет, вы знаете, я всегда прислушиваюсь...
1: Это не так просто, кстати.
0: Я не могу не троллить Швидлера. Если я не буду троллить Швидлера, то зачем тогда нужен Швидлер?
1: Зачем эта передача?
0: Зачем эта передача нужна?
1: Непонятно, зачем, на чем нужен ты вообще. На другое. Это вообще не тема.
0: Это, кстати, правильно, кстати, поставленный вопрос. Говори.
1: Кто нужен, кто абсолютно нужен?
0: Да, кто абсолютно
1: это
0: нужен.
1: Это Желька Обрадович, который вернулся на 3 года в Панатинаикос. Напомню, что 66 лет. Угу. Он 5 раз выигрывал Евролигу с Панатинаикоса. А до этого с «Партизаном», с «Бадалоной», с «Реалом» и с «Фенербахчем». Это самый титулованный, самый сильный тренер, самый сильный
0: почему
1: тренер
0: он еще не в Тель-Авиве?
1: Европейского баскетбола.
0: Почему он не в Тель-Авиве?
1: Потому что он умный.
0: А, поэтому ты здесь уже сколько, 55 лет. Ясно.
1: А, потому что я дурак. Надо сбегать.
0: Куда ты сбежишь с наших песков Бершевы? Хорошо, Реал определил...
1: На Кабо-Верде.
0: В Кабо-Верде, разве что. И я представляю, Эли, пират Швидлер. Это было бы здорово. Реал определился с игроками, мы про слухи, которые могут покинуть клуб этим летом, пишет АЭС. Мадридский клуб намерен продать одного или нескольких игроков, чтобы компенсировать траты на рынке. Значит, кто? Федя останется. Федя Вальверде, хотя говорили слухи, что после драки он уйдет. А вот Чуамэни будет выставлен на трансфер.
1: Также, ну, понятно, так, но им не нужен.
0: Также и Камавингу они хотят от него отделаться, потому что игрок талантливый, но что-то у него не получается.
1: Да, он не работает.
0: Не работает.
1: Кстати, Касемира поздравим, он будет играть с Месси в Интере.
0: В Майами.
1: Он сказал, я хочу играть с Мэнда в Майами. Ну, хочу играть с Месси.
0: Смотри.
1: Вот и он идет.
0: Смотри, это же круто играть. Сказать. Ребят, хочу сыграть с Месси. А ему говорят, хочешь? Да, пожалуйста.
1: А баскетбольная цервенозвезда нацелилась на Шейна Ларкина. Хотя, по-моему, он сыграл за предыдущем сезоне 12 матчей из-за травм. Я слыхал, конечно, то, что Апоэль вроде хотел предложить ему контракт, но Апоэль, в принципе, хочет предложить контракт на половине населения Евросоюза. и всем прочим.
0: Ювентус.
1: Несерьезно.
0: Продолжает работу над трансфером вратаря, собственно, Аргентины, чемпиона мира Эмилиано Мартинеса. Но у них пока по деньгам там не получается. Посмотрим. Манчестер Сити не...
1: Секундочку, очень важно по Реалу.
0: Очень важно.
1: Реал дал понять, что вся эта история, когда они начали говорить по поводу Альвареса, это чтобы нагадить Барселоне, вообще, чтобы поморочить им голову. А вот реально они готовы предложить 220 миллионов евро, за кого бы вы думали? За Олисе. На что Бавария немедленно отреагировала, а Олисе не для продаж.
0: Кстати, я прочитал, например, сегодня, да, когда готовился к передаче, что Олисе сказал, что ему хорошо и в Баварии, и они пытаются, и они будут новый контракт перезаключать.
1: Олисе в стране чудес.
0: Олисе, да. Ну и на самом деле и Кейн тоже сказал, что ему хорошо в Баварии, все у него устраивает, и он там останется. Но я тебе скажу...
1: Реал, кстати, нацелился на Ян...
0: Эли.
1: Из берега слонячьей кости и выступающего за Лейпциг. Это еще одна перспектива.
0: Да,
1: это инициатива,
0: Лейпциг на самом деле не хочет его отпускать, в этом проблема.
1: Ну, это,
0: Лейпциг не хочет. И более того, дело в том, что они предлагают огромные деньги. А у Лейпцига денег, знаешь, пока пьют люди...
1: Это Red Bull, да.
0: Да, я хотел сказать, пока люди пьют гадкие напитки, газированные с кофеином, не пейте.
1: С кофеином и сахаром.
0: Да, с кофеином и сахаром.
1: И с цианидом. Это как цианид, кофеин и сахар.
0: Ну, на самом деле, друзья мои, при всем уважении, имеете право, но при всем уважении. Так вот, значит, Манчестер Сити не собирается отказываться от намерения подписать полузащитника Ноттингем Форест Элиот Андерсона. Ранее лесники отказались отпустить своего основного хавбека за 106 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Однако теперь готовят новое предложение. Ну и, как сообщает Никола Скира, теперь Манчестер Сити предложит за 23-летнего игрока сборной Англии сумму в размере от 135 до 140 миллионов евро. Короче говоря, какие-то дикие суммы. Тоттенхэм начал переговоры с Ньюкаслом. Они хотят забрать Сандро Тонали. Но ты знаешь, мне кажется, Ньюкасл лучше Тоттенхэма. Зачем Тонали переходить из команды лучшей в команду
1: Тоттенхэм
0: лучше?
1: Абсолютно непрогнозируемая команда. Но на данный момент, конечно, Ньюкасл лучше, да.
0: Конечно. То есть я не знаю.
1: Это, может быть, финансовые условия.
0: Игрок замечательный, но какой смысл? Ну, не знаю. То, что Ньюкасл посевернее, может быть, там... Тоттенхэм по южнее, в Лондоне все-таки. Хорошо, давай, у тебя есть прогнозы или не
1: будет? Есть, конечно.
0: Давай.
1: Значит, кстати, там в Германии Ника Шлоттербек, по-моему, получил травму.
0: Все, закончил чемпионат.
1: И закончил, да?
0: Да.
1: Жаль. Ладно, хорошо, значит, сегодня вроде встречаются Швейцария и Канада, борьба за первое место. Причем то, что Канада команда веселая, интересная, но швейцарцы сегодня серьезно настроен, должен выигрывать. Завтра Скотландия против Бразилии. Это зависит от Бразилии, конечно, тем более с очень скучной Шотландией. Чехия, Мексика. Ну, чехам надо бы выигрывать, это вряд ли получится.
0: Вот ты знаешь, команда...
1: Чехам оставим за бортом.
0: Я болею за чехов, но команда никакущая, к сожалению.
1: Да, она не хорошая. Теперь Эквадор, Германия. Германия вроде обеспечила себе первое место на Эквадор. Забьют там мяч 2, наверное, немцы. Идем пятница. Тунис, Голландия, отбивная. В любом составе. Много голов. То есть. Япония, Швеция. Вот это существенная борьба за вторую позицию толком. Чуть Япония сильнее, конечно, команда. Я думаю, что она не проиграет, в всяком случае. Турция, Соединенные Штаты, вынос тела состоится при любой погоде. То есть результат может быть любой, но это туркам же не поможет. Тоже могут быть голы. Далее Парагвайчик с Австралией. А вот там ищите желтые и красные карточки. Насчет результата не предсказывают. Норвегия, Франция, тоже борьба за первое место. Французы вроде проигрывать не должны, но Норвегия опасна. Сенегал, Ирак. Сенегал какой-то матч должен выиграть. В субботу Уругвай, Испания. То будут костоломы, костоправы и все прочее. Трудно представить нынешний Уругвай, побеждающий Испания тогда Уругвай, очевидно, скорее всего, покинет
0: очень чемпионат. Обидно, очень обидно.
1: Да, тоже обидно. Египет, выдающийся на фантастический матч, Египет, лидирующий в полгруппе на 2 очка больше, чем у Бельгии и Ирана, играет с Ираном. Это игра за первое место.
0: Кстати, Иран – команда очень хорошая.
1: Ты знаешь, очень близко, кстати, Египет, Египет тоже.
0: Но мне кажется, ты знаешь, мне кажется, Иран, ну, не уступает Египту. Опять же, мы не говорим про политику, политика – это другое.
1: Не, а политика, они превзошли просто в политике. А это здесь могут не... Но они не уступают. Это равная жесткая игра, тоже ожидаем. И на воскресенье Панама с Англией. Вот посмотрим, какая критика будет, если англичанам отделают Панаму.
0: Дело в том, что я не слышал про известных панамских шаманов. И вот именно поэтому...
1: Не, ну там и канал все-таки.
0: Ну и каналы, что?
1: Правда, им выкопали.
0: Панама, ничего, между прочим, чтобы ты понимал, у меня один знакомый живет в Панаме. Очень-очень-очень нормальная страна.
1: Кстати, мы начинаем поддерживать Колумбию, потому что там наш президент.
0: Да, наш президент.
1: Пришел к власти.
0: Хорошо, друзья мои.
1: Теперь еще одну секунду, еще два матча.
0: Хорватия,
1: а тебя не интересует.
0: Да.
1: Колумбия с кем?
0: Меня это не интересует, Швидлер. Меня интересует только твое колено. Больше меня в этой жизни ничего не интересует.
1: Сейчас пойду ими заниматься.
0: Давай, занимайся ими всеми. А я, друзья мои, прощаюсь, потому что Дарья Достоевская, спасибо тебе, что была с нами. Швидлер, пока-пока. Я надеюсь тебя увидеть следующую среду здесь, на Первом радио.
1: Успеем добежать до канадской границы.
0: Но с твоей скоростью, да. С вами был...
1: Ну и что, я бегал. Я бегал...
0: Прощаемся.
1: 60 метров 7 секунд, потом 7 минут, потом дальше... с подвозкой.
0: Элли, пока-пока.
1: Тебе даже
0: скорая подвозка не поможет. Пока.
9: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама.
12: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
18: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
19: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
20: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
21: Все просто! Сетевож Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте сетевож.co.il. Работаем до 9 вечера.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
22: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.
23: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
24: Не, не по Фрейду.
9: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
23: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
25: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
26: Эй, капитан! Впереди земля!
25: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава Минобороны исключил вывод войск из Ливана даже по требованию США. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные не покинули бы южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования, заявил глава Минобороны Исраэль Кац. Об этом сообщает Ynet. «Даже если бы такое требование из США, мы бы не покинули южный Ливан», сказал министр и добавил, что также у Израиля нет планов уходить из зоны безопасности в Сирии. Кац объяснил, что израильские военные должны находиться на территории врага и с нее защищать население Израиля. Он добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на Цааль совершали бы нападение. Тегеран даст разрешение МАГАТЭ на возобновление инспекции на ядерных объектах только в случае достижения финальных договоренностей Ирана и США, сообщил в соцсети X замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Эту тему рассмотрят и примут по ней решение исключительно в рамках окончательного соглашения и в результате практических действий другой стороны для прекращения всех санкций, написал он. Гарибабади добавил, что в настоящее время планов дать специалистам МАГАТЭ доступ к атакованным иранским ядерным объектам к обогащенным материалам нет. Ранее вчера США и Иран давали противоречивые разъяснения по теме МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ обязательно снова начнут работу на иранских ядерных объектах, хотя точные сроки назвать он пока не может. В США прошли первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол». Сегодня первое испытание проекта «Золотой купол» для Америки прошло с полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого лично, сообщил министр войны США Пит Хексет. Хексет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико. «Золотой купол» призван создать сеть из сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты. СМИ напоминают, что идея создания «Золотого купола» вдохновлена израильской системой ПРО «Железный купол». 23 июня стало во Франции самым жарким днем за всю историю метеорологических измерений. Среднесуточная температура составила 29,8 градусов Цельсия. В Париже столбик термометра поднялся до 40 градусов, а абсолютный рекорд был установлен в департаменте Ланд в окрестностях Бордо – 44,3 градуса. Закрыто около 800 школ, в парижском регионе отменено 10% поездов. В Британии осталось без электричества 68 тысяч домов. Отметим, что экстремальная жара зафиксирована также в Испании и Италии. В ближайшие дни она распространится на Центральную и Восточную Европу, в том числе Польшу, Венгрию и Хорватию. Теперь о погоде в Израиле. На большей части территории страны комфортная температура воздуха, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме сейчас 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15 часов и 7 минут в стране. Сверьте свои шикарные будильники, часы, секундомеры. И добро пожаловать в эфир в программы «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. Среда и 24 июня. От лета все меньше и меньше. Я вам скажу так, вы знаете, по поводу сверьте ваши секундомеры, я вот буквально вчера задумался над тем, что отменил в нашей жизни один смартфон. То есть, что отменил только один всего-навсего прибор. И начал писать вот на бумаге. Взял карандаш, я люблю карандашом писать, и, держа в руки свой смартфон, я записал какое-то невероятное количество вещей, которые практически прекратили существовать, потому что появился смартфон. Или, по крайней мере, выпали из нашей сферы, где мы нуждались. Вот смотрите, я вам сейчас перечислю. Он отменил телевизор, справочник желтой страницы, фотоаппарат, увеличительное стекло, карту, компас, GPS, калькулятор, будильник, радио, видеокамеру, таксофон, стационарный телефон, автоответчик, газету, календарь, видеомагнитофон, вспышку, часы, таймер, почту, кулинарную книгу, авиабилеты, посадочные талоны, фотоальбом, журнал, наличные деньги, диктофон, сканер, рацию, пульт для телевизора, переводчик, игровые карты, дневник, путеводитель, разговорник иностранного языка, портативные колонки, заказы на вынос, CD-проигрыватель, DVD-проигрыватель, энциклопедию, копировальную машину, чеки, линейки, адресную книгу, словарь MP3-проигрыватель, iPod, пейджер, диски CD, диски DVD, блокнот, факс, билеты на концерт, кино и куда еще только угодно, шагомер. Просто с ума сойти. Раньше вокруг нас было столько этих приборов, сейчас все в одном этом смартфоне, который лежит перед каждым из нас, и в который мы, честно говоря, утыкаемся все больше и больше. Надеюсь, у части наших радиослушателей зажили шишки, которые вы набили, когда ходите, смотря в смартфон, и не замечаете столбов. Будьте аккуратны. И уж точно не пользуйтесь ни в коем случае смартфоном, когда управляете автомобилем. Да, по поводу автомобиля я должен сказать, что сегодня, во второй половине дня, скажем так, ближе к вечеру, начнется хаос на дорогах. И я, честно говоря, никак не могу сопоставить в своей голове религию, иудаизм и вот этот вот хаос, который вносят ортодоксальные евреи. Дело в том, что сегодня десятки автомобилей колоннами направятся к военной тюрьме номер 10. Это протест такой своего рода. Будут ехать они на низкой скорости, создавать помехи движению, пробки будут адские. Вы должны понимать. Я вчера, кстати, слушал жителя Кфар-Йоны, где находится, рядом с которой находится тюрьма номер 10. Он сказал, что они живут просто в аду. Просто в аду. Потому что ортодоксальные евреи приходят к этой тюрьме, ну, скажем так, аккуратно, мягко, возмущаться 24/7. Они могут барабанить, дудеть в дудки, орать, кричать. В 2 часа ночи, в 6 утра, днем, вечером, не обращая внимания ни на детей, которых кладут спать, ни на пожилых людей. Те, кто делает им замечания, они им кричат «шикса», мочатся только где попало, везде. Вот. Оставляют просто килограммы мусора, ломают мусорные баки и все остальное. То есть жители Кфар-Йона такого пасторального уединенного местечка превратились как раз вот в заключенных тюрьмы номер 10. Поэтому сегодня, если вы собираетесь выезжать на дорогу, особенно вот в районе Нетани, Кфар-Йоны и так далее, будьте бдительны, может быть, едьте объездными путями, может быть, вообще сегодня откажитесь от поездок, потому что то, что там сегодня будет происходить, не передать словами, не используя нецензурную лексику. Следующая песня называется «Ты помнишь?». Вы слушаете эфир на Первом радио на волне 89.1 FM. Сразу после этой песни итоговый дневник чемпионата мира за вчерашний день.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду наконец-то забил на 6-м чемпионате мира. И сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналду первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу Кей. В следующем туре команду ждет Колумбия.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2, и главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола, среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков, и в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
1: Попутного ветра.
2: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Славом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
1: Против течения.
2: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
1: Круги по воде.
2: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири. Снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
1: Программа «Картина маслом».
3: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Реклама.
1: Вот знакомьтесь, у нас сегодня в студии господин Ганиев. Здравствуйте, Денис.
2: Добрый день.
1: Денис по-прежнему выполняет и находится на должности гендиректора бутика итальянской мебели Alta Livello, да?
2: Да, и что меня очень радует, и я планирую там очень долго занимать эту должность.
1: Искренне вам этого желаю, тем более у вас это замечательно получается. Магазин работает, причем заполняется самой современной мебелью, а сейчас эта неделя окрашена вообще спальным, скажем так, настроением.
2: Да, действительно это так. Начиная с воскресенья мы привезли новейшую коллекцию кроватей, итальянских кроватей в коже. Это что-то новое, что, по крайней мере, у нас в Alta Livello еще не было, и мы всех абсолютно приглашаем прийти посмотреть на этой неделе. Возьмите, пожалуйста, в расчет, что мы обязательно будем открыты в ближайшую субботу с 11 часов утра, поэтому у вас есть время. Ну и помимо посмотреть и убедиться в качестве и понять, что лучше кровать, чем в Alta Livello, нет, естественно, на этой неделе огромные скидки на кровати. Огромные скидки.
1: Итак, 6 моделей кровати, о которых вы говорите. У них есть кожаное оформление, кожа, которая используется при создании диванов знаменитых ваших итальянских.
2: Да.
1: И эта неделя дает возможность... Да, кстати, вы говорили о десятке, об этой счастливой десятке, от которой осталось всего 6 человек.
2: А сегодня уже осталось 4. Да, уже осталось 4.
1: Значит, о чем идет речь? Дело в том, что еще в воскресенье Денис пришел здесь и широкой своей рукой как бы махнул, и из правого рукава у него выпала десятка. То есть первые 10 радиослушателей, которые звонят, могут заказать кровать любой модели, любого размера по цене 7900 шекелей.
2: Все правильно. 6 кроватей уже заказано, уже сделано 6 заказов, осталось еще 4. Поэтому в данном случае я бы не стал ждать до субботы, а сделал это как можно быстрее.
1: По крайней мере, приезжайте в магазин, который находится в Ришон-ле-Цоне на улице Рожанский, 11, и сделайте экскурсию. Вот, например, так как краеведческий музей, приезжайте к Денису и прогуляйтесь между всем, что там представлено.
2: А действительно так, слово «экскурсия» здесь очень подходит.
1: Да.
2: Во-первых, потому что это магазин 1200 квадратных метров. Во-вторых, там двухэтажный магазин. В-третьих, там действительно есть что посмотреть. У нас в магазине помимо кровати есть еще и диваны, есть еще и кресла, телевизионные кресла, дизайнерские кресла. Обеденные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор. У нас есть огромное количество товаров, которые необходимы для вашей квартиры 100%.
1: Обалденные кондиционеры, прохлада, солнечные лучи, проникая сквозь стекла витрин этого магазина, заставляют играть диваны и всю мебель потрясающими красками. Я тоже первый раз пришел практически на экскурсию туда.
2: Это действительно так. Действительно есть что посмотреть. И так как мы уже говорили, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
1: Ну, а эта неделя вот действительно такой гибкой цены, которая может вам понравиться, потому что в воскресенье, да уже в субботу практически в 23.00 цена изменится на ту, которая постоянно. А вот, Денис, вы говорите, что, допустим, даже если мы сейчас десятку или оставшиеся 4 человека, которые могут заказать, уберем в сторону. Сколько, вы говорите, стоят кровати?
2: Кровати в любом случае на этой неделе, если мы уберем в сторону десятку, стоят 9900 шекелей.
1: Приезжайте в магазин Alta Livello. Стоянка есть?
2: Есть.
1: Магазин есть?
2: Есть.
1: Денис есть? Кофе есть? А самое главное, кровати и диваны есть?
2: Все есть.
1: Через 20 минут подтвердим это все.
2: С удовольствием.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цон, Лещанский 3.
0: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
0: Центр-кар Азур.
3: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Ну а теперь слово Игорю Красковскому. Игорь.
10: Да, привет, Влад, привет все, кто слушает. Первое, я сегодня в командировке в BQR Laser, которых вы отлично знаете, друзья. Боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимые занятия. И со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. BQR Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих средств. BQR Laser удобно использовать дома, тогда, когда это нужно именно вам, без очередей.

0: 30 дней тестового периода плюс дополнительный подарок. Звоните, друзья, прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Бикюрлейзер. Живите без боли. Влад, спасибо тебе за эфир.
1: Это взаимно, Игорь. Пока.
2: Реклама. Программа «Картина маслом». Хороший денек.

0: Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
1: Время служить.
2: Рубрика «Время служить». 992-й день войны «Железные мечи». 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 962 военнослужащих. Да будет благословенна их память. За эти 7 дней это число выросло на 6 человек. Инженерные подразделения нашей армии, начавшие подготовку к уничтожению значительного объекта террористической инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана, были вынуждены остановить операцию в последний момент. Информация об этом появилась на фоне продолжающихся контактов между Израилем и Ливаном и обсуждения механизма координации, в котором собираются участвовать Катар, США, Иран и Пакистан, но без Израиля. Глава правительства Бенямин Нетаньяху несколько дней назад сказал, что его указания и указания министра обороны для ЦАЛ остаются прежними. Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля. По словам премьера, у ЦАЛа нет никаких ограничений на этот счет. Что остановило операцию в последний момент, мы пока не знаем, но узнаем. Четверо офицеров вооруженных сил Марокко, о направлении которых было объявлено еще в феврале, прибыли в Израиль для участия в создании сил стабилизации в секторе Газа. Помните такой совет мира, который создавался, где каждый участвующий сдавал по 1 миллиарду в копилку? Ну вот, агентство Associated Press сообщает со ссылкой на некого

анонимного представителя Совета мира, потому что по-другому они, видимо, оттуда информацию не могут давать, что марокканские офицеры прибыли в штаб международных сил стабилизации на юге Израиля. Но мы понимаем, где, мы знаем этот город. И эти офицеры будут участвовать в разработке организационной структуры сил стабилизации. Это, конечно, звучит просто как какой-то сюр. Особенно, я думаю, хохочет очень сильно Хамас. Ну, о Хамасе сейчас еще два слова вам расскажу. Вот, и эти офицеры должны представить экспертную поддержку по ряду направлений, включая вопросы полицейской деятельности. Так вот, если мы подзабыли про сектор Газа, вчера наша армия проводила там мощную операцию. Я, честно говоря, даже не знаю, что они делали, но сила взрывов говорила о том, что, судя по всему, взрывалась какая-то инфраструктура и уничтожалось что-то, что имеет отношение к возобновлению жизнедеятельности Хамаса. До этого подразделения нашей армии нанесли серию точечных ударов по объектам военной инфраструктуры в нескольких районах сектора. В результате успешной операции ликвидированы 4 пусковых установки, которые, согласно данным разведки, были созданы террористическими группировками уже после вступления в силу режима перемирия. И, по оценкам нашего командования, это оборудование находилось в высокой степени готовности к применению. То есть пусковые установки предназначались для нанесения ударов и по позициям израильских сил, которые размещены вдоль желтой линии, и по гражданским объектам уже на территории нашей страны. Эти установки уничтожены, но что-то мне подсказывает, что они не единственные. Далее, ведущий программы «Патриоты» на 14-м канале израильского телевидения Инон Магаль сказал, что наша армия «Шабак» ликвидировали 2555 террористов, которые принимали участие в резне 7 октября 2023 года. Журналист подчеркивает, что речь идет о планомерной программе расследования, выявления и ликвидации всех участвовавших во вторжении на израильскую территорию в Черную субботу. Всех до последнего человека. Ни армия обороны Израиля, ни общая служба безопасности «Шабак» не публикуют никакую статистику, не говорят вообще на эту тему. О ликвидациях сообщения публикуются постфактум. То есть публикуется имя уничтоженного террориста, доказательства его участия в событиях 7 октября. Судя по всему, создан специальный отдел. Служба безопасности использует все данные, включая видеотрансляции, фотографии, в том числе сделанные самими участниками резни в Черную субботу, данные допросов, данные расследований, экспертные какие-то материалы. И цифра, которую мы видим, она, конечно, впечатляет. 2550 ликвидированных, стертых в пыль с лица земли террористов. И это все, кто участвовал 7 октября в резне и проник на территорию Израиля, радуясь и обращаясь к Всевышнему. Журналист подчеркнул, что ликвидации продолжаются и продолжатся до последнего из них. И, судя по всему, задача поставлена конкретно и четкая. Ликвидация столь большого числа террористов отражает масштабные разведывательные и оперативные усилия нашей армии «Шабака» с самого начала войны. Ну и в любом случае, я думаю, что террористы понимают. Израиль будет преследовать участников резни в любом месте, в любое время, до последнего ублюдка, который участвовал в этом ужасе. 257 женщин-офицеров запаса нашей армии направили обращение начальнику генштаба генерал-лейтенанту Иялю Замиру. Отправили такое же обращение министру обороны и генеральному директору оборонного ведомства. В этом письме женщины-офицеры запаса требуют прекратить то, что они называют антиженской кампанией против военнослужащих и женщин в армии. Среди подписавших письмо оказались 6 бригадных генералов, 7 полковников, 28 подполковников. В обращении женщины-офицеры предупредили о риске для безопасности страны и заявили, что внешнее давление на армейские решения разрушает систему изнутри. Цитирую. «Уступки внешнему давлению означают безответственность и подрыв народной армии. Проигнорируйте обращение раввинов, выступающих против присутствия женщин в армии. Немедленно остановите это безумие».
авторы обращения подчеркнули, что женщины в боевых частях – это свершившийся факт и стратегический ресурс. «Извинения за наше присутствие в армии закончились», – заявили офицеры. В письме также содержится требование выпустить официальный приказ о совместной службе и проявлять нулевую терпимость к командирам, поддерживающим отстранение женщин. Кроме того, руководство Министерства обороны призывает пересмотреть отношения с религиозными учебными заведениями, где поощряется неповиновение командной вертикали. Инициатором этой кампании письма стала Муран Зар Катценштейн. Она офицер запаса и основатель движения «Женщины строят альтернативу». Это письмо, кстати, появилось после ряда скандалов. Например, четверо учащихся религиозных ешив отказались садиться в транспорт, где находились женщины-командиры танков, проходившие подготовку. И машина повезла всех только после того, как вмешались командиры. Далее Равин Игаль Левенштейн призвал учеников не поступать в подразделение Сайерет Маткаль, сказав, что оно стало смешанным, хотя на самом деле это единственная пока женщина не окончательно зачислена, она практически прошла все испытания, я вам рассказывал неделю назад. Примерно 25 ешив, которые представляют треть подобных учебных заведений, объявили о прекращении отправки призывников в бронетанковые войска после решения Верховного суда допустить женщин к службе в танковых частях. На фоне этих споров начальник генштаба Яльзамир сказал, что армии не хватает тысяч бойцов, и армия продолжит расширять участие женщин в боевых подразделениях. И еще одна интересная информация вам для размышления. Израиль расширяет сотрудничество с Сомалилендом. Сомалилендом, так называется страна, которая может сыграть важную роль в обеспечении безопасности на очень-очень-очень-очень стратегическом маршруте. И вот сейчас сообщается о том, что там развернуто ограниченное присутствие израильских военных специалистов, несколько десятков военнослужащих. Они выполняют ряд задач, связанных с координацией и развитием двухстороннего сотрудничества. Ну и сами понимаете, что Сомалиленд, он представляет стратегическое значение для Израиля. Он находится на побережье Аденского залива и находится возле одного из ключевых морских маршрутов, который связывает Красное море с Индийским океаном. Поэтому там есть чем заниматься. Ну и хотел бы в конце, успею, наверное, быстренько сказать вам новость. Вы слышали, наверное, и премьер-министр об этом тоже заявлял, что мы заняли хребет Бафор, эту крепость в Ливане, в которой не были уже более 20 лет. Так вот, самое поразительное, что первыми, кто занял этот хребет, это были не солдаты нашей армии, а роботы. И этот эпизод отражает технологическую трансформацию нашей армии. Представьте себе, сначала шла группа роботизированных разведывательных систем, которые в реальном времени передавали картинку и при необходимости открывали огонь по противнику. Далее, до выхода первого бойца за ними шли дроны, которые обследовали местность сверху. И после этого дистанционно, без механиков, шли управляемые бульдозеры D9, которые расчищали маршрут, и только после этого уже на позицию пришли военнослужащие. Вот это вам пример применения автоматизированных средств так называемого корпуса роботов. 36-я дивизия там действует, и это, конечно, впечатляет. Ну что ж, спасибо сайту «Страна СОЛ», спасибо сайтам «Курсон Инфо», «Маариф», «Вайнет», «Уалла Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить». Продолжаю эфир, продолжаю программу «Картина маслом».

0: Реклама.
1: Должен сказать, когда начинаешь разговор, например, о природе или о смысле жизни, чувствуешь себя определенно, но когда начинаешь разговор об итальянских кроватях кожаных, у тебя закрываются глаза, у тебя сразу снижается тембр голоса, ты забываешь про все. Но кто обо всем помнит, это Денис Ганиев. Он сегодня в студии, и магазин Alta Livello предлагает новый вид товара. Это кровати из Италии.
2: Да, действительно, это так. На этой неделе мы открыли что-то новое у нас в Alta Livello. Мы очень любим чем-то удивлять, и в этот раз мы решили удивить кроватями. 6 абсолютно новых, неповторимых моделей, которых в Израиле таких еще не было. Это действительно итальянские кровати. И в обивке из кожи. Это очень важно, потому что менять матрас, естественно, надо. Обычно говорят, что где-то раз в 10 лет надо менять матрас. Но вот менять саму кровать, наверное, раз в 10 лет не обязательно, при условии, что это действительно качественная кровать, потому что менять и кровать, и матрас вместе – это достаточно накладно. А так вы купили кровать, она служит вам очень долго, ее легко очень убирать, потому что кожа, которая используется при производстве наших кроватей, это точно такая же кожа, которая используется при производстве диванов. Поэтому единственное, что вам нужно будет держать в спальне, это либо упаковку с мокрыми салфетками, либо тряпку с водой. Это кожа, которая не выцветит. Это кожа, которая очень приятна, когда вы положите на нее голову. В общем, есть такое огромное количество преимуществ в кожаной итальянской кровати, что лучше прийти к нам в магазин и посмотреть.
1: Сколько стоят эти кровати?
2: Эти кровати стоят от 18 до 22 тысяч шекелей, но так как мы в Alta Livello на этой неделе на радио, у нас есть определенные скидки от 40 до 50%. И помимо этого, у нас начиная с воскресенья было 10 первых покупателей, которые получают кровать за 7900, сегодня осталось уже 4. То есть начиная с сегодняшней минуты, начиная от сегодняшнего момента, ты... 4 человека, которые первые придут к нам в магазин, получат любую кровать любого размера, любого цвета за 7900 шекелей. Но у меня есть еще сюрприз.
1: Я предполагаю, что вы хотите обратить наше внимание на эту замечательную субботу, 27 июня.
2: Да, все правильно. Мы будем открыты в субботу с 11 часов утра до 10 часов вечера. Честно, я решил это сейчас. Я вас всех жду лично. Я тоже буду в эту субботу в магазине, начиная с 11 утра.
1: Так.
2: И поверьте мне, что помимо 7900 шекелей и плюс все то, что мы даем в магазине, не только на кровати, но и на кресло, и на диван, и на весь ассортимент, который есть у нас в магазине,
1: будет... Вы скажете завтра об этом.
2: И я вам скажу...
1: Поддержите интригу. Так, так.
2: Возможно, завтра, возможно, даже не скажу. Приходите. Поверьте, вы не пожалеете.
1: То есть в субботу есть смысл прийти двойной даже,
2: двойной,
1: да?
2: Помимо того, что вы увидите меня, помимо того, что вы получите ту цену и те скидки, которые я говорил, будет еще сюрприз.
1: У Дениса Ганиева кураж, кураж. Он вытворяет прямо в прямом эфире такие вещи, которые на самом деле могут понравиться вам, потому что в любом случае, помимо того, что мы хотим иметь красивую мебель, мы хотим заплатить чуть-чуть поменьше, чем можно было бы заплатить. И я, судя по всему, понимаю, что мы в этом направлении двигаемся.
2: Естественно, это абсолютно естественно и правильно.
1: Денис, я вас благодарю. Мы встретимся с вами уже завтра. Верьте и не верьте.
2: Конечно, встретимся.
1: Все, и вы отправляетесь в магазин сейчас?
2: Да.
1: Улица Рожанский, 11, Ришон Лицион. Пройти невозможно, увидите и огромную вывеску, и невероятно большую стоянку. Приезжайте.
2: Мы вас ждем.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
5: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.
4: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Минутка джаза.
1: Да, добро пожаловать в эту рубрику. Она завершает этот музыкальный час. И сегодня для вас я представлю композицию, которую исполнит потрясающий саксофонист, американский джазовый тенор-саксофонист Гарольд Эшби. Он ушел летом 2003 года из жизни после сердечного приступа. Ему шел 79-й год. И надо сказать, что его жизнь связана непосредственно, я имею в виду творческая жизнь, связана непосредственно с оркестром Дюка Эллингтона. Он когда-то пришел туда молодым музыкантом, заменив другого потрясающего музыканта, и так вот с Дюком Эллингтоном и остался. Но потом, спустя почти 20 лет, он ушел от Дюка и работал музыкантом, скажем так, которого приглашали на разного рода записи. И сегодня Гарольд Эшби в рубрике «Jive Time» сыграет нам композицию, которая просто вот даст нам возможность как бы передохнуть в этот жаркий день. Так что наслаждайтесь тем, как звучит тенор-саксофон в исполнении Гарольда Эшби.

0: американский джазовый тенор-саксофонист Гарольд Эшби, саксофонист из оркестра Дюка Эллингтона, сегодня играл в рубрике «Jive Time».
1: Минутка джаза.
0: Так, сейчас я сделаю небольшой анонс того, что произойдет в следующем часе, и вы решите, для себя оставаться или нет, но в любом случае предупреждаю, что помимо просто радиоэфира у нас будет запущен еще и видеоэфир, то есть трансляция, стрим на нашем канале в YouTube, на который сейчас прямо я вижу подписываются наши радиослушатели. Канал называется «Первое радио Израиль», фиолетовый кружочек, желтая единичка. Там пойдет стрим программы «Гостиный двор», а гостями сегодня станут Анна Жарова. Она является общественным деятелем и соучредителем известной мощной организации «Израильские друзья Украины», и Алиса Цудик, профессиональная всадница, спортсменка, активистка, общественный деятель, основатель проекта, о котором мы будем говорить, под названием «Сильное сердце». Итак, вы сможете и слушать, и смотреть, и в том числе, я напоминаю, что в нашей видеотрансляции всегда включен чат. Чат, где можно общаться, задавать вопросы, выражать свои мнения, комментарии. Так что не примените присоединиться к нашей программе сразу после выпуска новостей.
2: Картина маслом. Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу. Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Аболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
12: Это самые проверенные факты.
13: Это самая оперативная информация.
14: Это самая непредвзятая подача.
2: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
15: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
16: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
15: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первое радио. Новости.
1: Полиция ожидает крупные затуры на дорогах в связи с протестами харидим. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщает, что в связи с движением автоколонн протеста ультраортодоксальной общины ожидаются пробки и нарушения движения на нескольких центральных шоссе, в особенности на 1, 2, 4 и 6 трассах. Рекомендуем водителям планировать поездки заранее и по возможности выбирать альтернативные маршруты, говорится в сообщении полиции. Напомню, протесты начинаются в эти минуты в рамках акции из 19 городов Израиля, в том числе из Иерусалима, Бне Брака, Ашдода, Хайфы, Нетании. В направлении военной тюрьмы номер 10 выйдут автоколонны, которые будут двигаться на низкой скорости. Израильские военные не покинут южные районы Ливана, даже если бы из Вашингтона поступили соответствующие требования, заявил глава Минобороны Исраэль Кац. «Даже если бы этого потребовали США, мы бы не покинули южный Ливан», сказал министр и добавил, что также у Израиля нет планов уходить из зоны безопасности в Сирии. Кац объяснил, что израильские военные должны находиться на территории врага и с нее защищать население Израиля. Он добавил, что 200 тысяч ливанцев, покинувших дома в зоне безопасности, не вернутся туда, поскольку раньше Израиль сталкивался с тем, что если в зоне безопасности оставалось гражданское население, на израильских военных совершали нападения. Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп. Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же, написал Трамп в своей соцсети. Президент заверил, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. «Мы разблокируем некоторую часть их денег полностью под нашим контролем для наших фермеров и скотоводов, для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США», – объяснил президент. Бывший посол Израиля в ООН и бывший министр Гилад Эрдан подал в отставку с поста члена Совета директоров оборонного концерна «Авиационная промышленность». В разговоре с членами руководства концерна он сказал, что находится в процессе принятия важных решений, и поэтому именно на них сейчас сосредоточено его основное внимание. СМИ высказывают предположение, что речь идет о возвращении в политику в рамках новой партии. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 99,2 горы, евро 3 шекеля 39,2 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 28, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Эфир на Первом продолжит «Гостиный двор». Гостями Влада Зернецкого станут общественные деятельности Анна Жарова и Алиса Цудик.

0: 16 часов 3,5 минуты. Здравствуйте, добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами я, Влад Зерницкий, и программа «Гостиный двор». Что это означает? Это то, что у нас в студии будут сегодня гости. Как всегда, интересные гости, как всегда, которые принесут вам информацию и полезную, и важную, и достаточно ответственную. Ну и у вас, в свою очередь, как у радиослушателей и телезрителей, потому что мы начинаем прямую трансляцию в YouTube, будет возможность задать им вопросы, прокомментировать, каким-то образом отреагировать на сказанное, разумеется, по теме нашей сегодняшней программы. Итак, наш YouTube называется «Первое радио 891 FM». Режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова включил все камеры. Присоединяйтесь, смотрите нашу программу, слушайте. А я с удовольствием представляю двух гостей. Это Анна Жарова, она общественный деятель, соучредитель организации «Израильские друзья Украины» и продюсер социально значимых проектов и кампейнов. Здравствуйте, Анна.
1: Добрый день, Влад.
0: Социально значимых проектов и кампейнов, да, которые постоянно находятся на виду. И у нас сегодня в гостях Алиса Цудик. Она профессиональная всадница, спортсменка, общественный деятель и основательница проекта «Сильное сердце». Здравствуйте. И еще раз скажите, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, я просто ваш микрофон не включил вовремя. Мне очень хотелось сказать, используя штамп, еще и активистка, знаете, как в том знаменитом фильме, но мы сейчас разберем все по полочкам, что касается каждой из вас. Нашим радиослушателям я скажу, что тема разговора сегодня достаточно важная, и если у вас есть гражданская позиция и мнение, неважно какое, мнение не совпадает иногда, а может быть даже чаще, вы можете принять участие в нашей программе. Итак, изначально я хочу представить вас, каждую. Мы начнем с вас, Анна. Для того, чтобы те, кто нас слушает, во-первых, познакомились с вами как с персоной, а во-вторых, для того, чтобы стали чуть больше понимать, чем вы занимаетесь, потому что социально значимые проекты и кампейны — это красиво, но непонятно. Поэтому да. Как давно вы в Израиле?
1: В Израиль я приехала в 2000 году. И надо сказать, что моя жизнь в Израиле, она разделилась на до и после, и вот этой чертой до и после стал 2014 год. Я сама из Украины, из города Херсона, и до 2014 года я работала в еврейском агентстве «Сахнут», занималась развитием еврейских организаций в странах бывшего Союза, я отвечала за Москву, Петербург и Киев, за неформальное еврейское образование. В общем, скажем так, приезжала в Киев как уже гражданка Израиля и человек, которому было очень важно, чтобы люди чтобы люди продолжали вести свою еврейскую деятельность, да, и жизнь в диаспоре. В 2014 году произошел Майдан, и я увидела, что люди, с которыми я работала, из еврейских организаций молодежных, из Гилеля, из Сахнута, из Джойнта, и те, как бы, мои коллеги и друзья, они оказались на Майдане, оказались в самой опасной ситуации. И это в первый раз, когда я задалась вопросом вообще, почему эти люди там были, хотя, казалось бы, снаружи это люди из обеспеченных еврейских семей, казалось бы, что это не те, кто должен был быть там на Майдане в первых рядах, и тех, кто помогал раненым, и тех, кто спасал, и тех, кто потом реально создавал программы поддержки людям, пострадавшим от расстрела. И тоже моя вот эта деятельность, которая привела меня потом к созданию организации «Израильские друзья Украины», которой сегодня я являюсь учредителем, это тоже было все через еврейскую общину, потому что тогда Моше Асман, сегодня и тогда, и сегодня уже очень известный раввин Украины, да, он организовал сбор денег и вообще привоз раненых с Майдана сюда в Израиль на лечение. И я была тем человеком, одним из которых организовал волонтерское движение, и это привело нас вообще к большому действительно движению поддержки Украины, и израильские друзья Украины сегодня занимаются именно развитием отношений между двумя странами и разными благотворительными проектами. В принципе, кстати, мы так познакомились с Алисой, потому что Алиса тоже сейчас расскажет, она из Харькова, и мы после полномасштабной войны познакомились уже на фоне вот этой помощи Украине, поддержки Украине, тоже каким-то благотворительным проектом. Ну и дальше нас вело сильное сердце. Да.
0: Так, возвращаясь к событиям до 2022 года, я вас назвал соучредителем. Кто еще учреждал эту организацию?
1: Вообще есть у любой организации, НКО, когда она возникает, есть инициатор, но при этом есть 7 учредителей, да, организации. То есть мы сегодня моим коллегой, с которым тоже учредил эту организацию, это Вячеслав Фельдман, с которым мы продолжаем, скажем так, вести и развивать организацию. Важно сказать, что «Израильские друзья Украины» — это волонтерская организация, в ней никто не получает денег, и мы всю эту деятельность, которую мы ведем в организации, делаем это как волонтеры, и люди, в принципе, те, кто присоединился к нам в 2014 году, по сегодняшний день составляют то, что называется общее собрание организации, да, Сифак Лалит. И, ну, понятно, что на протяжении времени люди присоединялись. 22-й год стал таким бустом, да, многие люди, кто волонтеры, которые ушли, активисты. Понятно, что для нас война началась в 2014 году с оккупации Крыма и оккупации Донбасса. Но в 2022 году пришла новая волна людей, которая присоединилась и на самом деле вернула часть волонтеров, которые со временем или устали, или, ну, в общем, уже не видели такой острой необходимости очень активно, да, поддерживать проекты, которые связаны с Украиной. Вот. Но помимо, мне важно сказать, что здесь я в нескольких шапках, потому что «Израильские друзья Украины», конечно, занимают очень большой пласт или, да, часть моей жизни, значимой, потому что они вообще полностью перевернули мою жизнь на 180. Я работала в еврейском агентстве «Сахнут». В 2016 году я ушла из организации и стала самостоятельной, ФОП, или как там называют, человеком, который стал работать на себя. Я могу себе, надо сказать, что могу себе позволить сегодня выбирать битвы, да, и выбирать проекты, то есть придумывать, создавать, привлекать партнеров, привлекать финансирование, привлекать команды и их реализовывать. И сегодня вот вторая шапка моя — это помимо сильного сердца, о котором мы поговорим, еще я сегодня являюсь частью организации, которая называется «Центр социальной справедливости». И внутри этой организации мы на фоне того насилия, которое мы видим сегодня на улицах, и вот эта история с Владимиром из Нофа-Галиль, мальчик, который ушел из жизни из-за буллинга в школе, да, это случилось, если я не ошибаюсь, в январе этого года, я поняла, и вообще мы с командой поняли, что нужно что-то делать. И вот это «нужно что-то делать» привело нас сегодня к тому, что мы развиваем вообще сеть родительских комитетов для новых репатриантов, потому что очень часто язык является проблемой. Ну, в общем, чтобы войти в какой-то комитет ивритоязычный, да. И вот мы сейчас сделали курсы онлайн, мы будем проводить конференцию «Как защитить детей». 3 июля она пройдет. Я уже воспользовалась сразу площадкой, все выдал, но это важное тоже, это очень важная часть.
0: Мы поговорим о Центре социальной справедливости, мы еще тоже поговорим, это очень важно, потому что сейчас я хочу спросить Алису Цудик непосредственно о том, когда она репатриировалась в Израиль, во-первых, и мы уже знаем, что вы из Харькова.
2: Да. Я приехала в Израиль в 2014 году, тоже не просто так, возвращаясь к событиям, о которых говорила сейчас Аня. Приехала я в Израиль сразу с двумя своими лошадьми. И, собственно, это одна из причин, почему сегодня я здесь с вами общаюсь. Занималась с 6 лет конным спортом, профессионально участвовала в соревнованиях по конкуру, многократная призерка украинских соревнований и потом в Израиле. И в какой-то момент, конечно же, 2014 год, потом 2022 год и потом 7 октября, Все это вместе мою предыдущую деятельность взяло в русло, о котором сегодня здесь я хочу рассказать. А, собственно, лошади являются таким большим маркером во всей жизни.
0: Вы подводите нас сейчас к проекту?
2: Да.
0: Подождите.
2: Я расскажу попозже.
0: Два слова я хочу спросить вот о чем.
2: Конечно.
0: Как вы оказались в конном спорте? Это родители вам подсказали? Или...
2: История... я когда-нибудь напишу книгу на этот счет тоже, когда у меня будет свободное время. А первый раз я попала на ипподром, когда мне было 6. Привела меня мама. Мама брала уроки верховой езды не на очень серьезном уровне, так для души, для себя. Но она взяла меня с собой. И с тех пор, как я посидела на одной пожилой лошадке в тот день, ни на секунду я не переставала говорить, мечтать о лошадях и все возможные из этого исходящие последствия. Занималась в школе буквально там раз в неделю. Удовольствие это, конечно же, не дешевое совершенно. Чуть-чуть подросши, я откладывала карманные деньги, выданные на обед, и убегала втайне на дополнительный урок на конюшне, и я была очень настойчива, договорилась с родителями о том, что если я закончу школу с красным дипломом, они подарят мне лошадь. Ну, и у них не было шанса отвертеться уже, потому что я была серьезно настроена. И так в 16 лет у меня появился мой первый конь, огромный друг моей жизни, который по сегодняшний день сопровождает меня. И уже в 2014 году по следам последствий на Донбассе у меня появилась моя вторая лошадь.
0: И, подождите, а как их клички?
2: Первого зовут Имбит.
0: Так. Он, просто так же ведь их не дают, правильно?
2: Не дают.
0: Да.
2: Обычно имя состоит, первая часть имени берется от отца, вторая часть от папы. Если не получается,
0: нет,
2: то хотя
0: от
2: бы...
0: От отца и мамы и...
2: От мамы и от папы.
0: Да.
2: Первая часть
0: да.
2: от мамы, конец от папы. Если не получается прям всю часть, тогда только буквы первые берутся. Так маму моего коня зовут Имбирная, а отца зовут Бушприт. И вот Имб и Ит... добавили.
0: Имбит.
2: Второго коня, он тоже мальчик.
0: Мальчик.
2: Его зовут Нью Квидам. Теперь его маму звали Ньютон, а папу Квидам Деревель. Квидам Деревель — это один из производителей мирового уровня в Европе, в Германии, голштинской породы, очень высокого уровня лошадь. А Имбит — уроженец украинского конзавода Александрийского. И я думаю, что... его прапрадедушка игрок занял первое место в Олимпиаде по выездке. И в 80-м году, когда в Москве была Олимпиада.
0: Да, в 1980-м.
2: Я думаю, что он единственный конь сегодня в Израиле, рожденный в Украине.
0: Знаете, два вопроса. Просто это очень интересная тема. Мы потом вернемся. Извините меня за невежество. А сколько примерно стоит конь? Чтобы понимать, потому что
2: это как с машинами. Можно купить Запорожец, а можно купить Мазерати. Соответственно, цены
0: Если он родственник олимпийского чемпиона, то, наверное, он стоил...
2: Если лошадь покупается в молодом возрасте, а я его купила в 4-летнем возрасте, когда он даже не знал, что такое седло, и никто с ним не работал, никаких званий у него не было, поэтому это не были такие суммы, как уже у именитых лошадей. Но тогда... Это был 2007 год, он стоил 10 тысяч долларов. Ну, тоже немаленькие деньги на
0: тот момент. Да. Скажите, есть еще один момент, вот я правильно понимаю или нет? Ведь лошадь, если покупают не только исходя, например, из ее или его физического состояния, из породы, наверное, в том числе, принимает он вас или нет? Да, как-то есть такое вот?
2: Смотрите, связь, которая может установиться между лошадью и человеком, она не происходит с первого взгляда. То есть это может случиться, но в принципе это путь, который человек и лошадь как партнеры в своей деятельности идут вместе, и связь устанавливается в процессе работы очень сильная, невероятно сильная, и истории о том, что лошади возвращались на поле боя во времена, когда еще лошади были основным транспортом, это правда, такое действительно может быть. Очень сложно даже описать словами, насколько эмоциональная может быть эта связь, и насколько огромную поддержку может дать лошадь человеку в трудные времена, если есть эта связь.
0: Вот мы как раз об этом сейчас и поговорим. Буквально через минуту у нас будет реклама. Я завершаю уже такую любопытную часть про лошадей. Лошади прибыли в Израиль кораблем?
2: Самолетом.
0: Самолетом?
2: Да, но до самолета мы ехали вместе с ними 2500 километров из Харькова в чудный город на границе Бельгии и Голландии под названием Поппель. И потом из Льежского аэропорта мы летели сюда.
0: И как они перенесли полет?
2: Нормально, они летают, они ездят на международном уровне, лошадей перевозят по всем континентам. Немножко стресс, но ничего.
0: Господи, я вообще настолько не в теме, даже не представляю. Это же надо. И насколько Израиль легко пропускает животных для того, чтобы привезти?
2: Вообще нелегко, совершенно. Соглашений никаких с Украиной напрямую нет. Поэтому путь был долгий через Европу и кучу бумажной волокиты с миллионом запросов, документов, карантинов, каких-то попутных стоимостей, возникающих из ниоткуда. Поэтому история неблагодарная совершенно, но оно того стоит.
0: Да, вы их не бросили. Более того, ваша связь стала еще крепче после таких перелетов. У нас сегодня в студии Анна Жарова и Алиса Цудик. Мы буквально через несколько минут после рекламы начнем разговор об очень интересном проекте «Сильное сердце», которое уже чуть-чуть коснулось. Алиса, рассказывая о взаимосвязи эмоциональной с этими фантастическими животными. Я только хочу напомнить, что у нас идет прямая трансляция на нашем канале в YouTube. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы Алисе и Анне Жаровой. Мы будем озвучивать эти опросы. Наш канал называется «Первое радио 891 FM». Вернемся к вам буквально через полторы минуты.
3: Реклама. Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: 7 клинических исследований доказали: BQ-Roiser побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
18: «Гостиный двор» с Владом Зерницким.
0: Продолжается программа «Гостиный двор». Очень интересно мы начали. У нас сегодня в гостях общественный деятель и соучредитель организации «Израильские друзья Украины» Анна Жарова и профессиональная спортсменка, всадница и общественный деятель Алиса Цудик. Я думаю, пора приступить к проекту, который вы основали, и, в принципе, о котором мне написала Анна, для того, чтобы рассказать. Проект называется «Сильное сердце». Скажите мне, что явилось триггером для создания этого проекта?
2: 7 октября. В момент, когда вся страна, наверное, думала о том, как же я лично могу помочь в этой ситуации, я подумала о том, что это мой путь лошади, это мой путь, который я знаю сама, который я прошла, которые не раз помогали лично мне в суперсложных ситуациях в жизни просто выходить из дому. Так родилась идея «Сильного сердца». Начался проект с того, что эта идея я поделилась с рядом людей, которые находились в моем окружении, и люди были готовы поддержать проект даже на такой начальной стадии. Впоследствии этого мы стали привозить первые группы на конюшню.
0: Первые группы?
2: Группы солдат. Солдат. Группы солдат, активных солдат, которые находятся в Милуим или на срочной службе прямо в данный момент. Группы эти приходят на конюшню обычно прямо в форме, прямо с автоматами. Вот у них выпадает полдня свободного, и они приезжают, оставляют автоматы в стороне и заходят в пространство тишины, покоя, которым является конюшня, где мы их принимаем. Возвращаясь к началу проекта, да, уже после первых встреч мы стали получать отзывы невероятные просто от ребят, и я сама лично участвовала в каждой встрече от самого начала до конца. И то, что происходило после групп, после семинаров, в конце встречи, трогает сердце до глубины души, до такой степени, что впоследствии, как с развитием проекта, я сказала, что я не могу больше участвовать внутри групп, у меня нет на это душевных сил, я должна быть с другой стороны проекта, чтобы дать ему жизнь и продвижение, потому что то, что происходит в эти дни, невероятно сильно. Ребята приезжают на конюшни, они проводят там почти целый день. Во время нахождения на конюшне они работают со специалистами конными и с психологами. Есть такое понятие, как иповенция. Сегодня этот термин очень развит в Европе и в Америке. Есть целая международная организация, которая ведет это направление. В Израиле нету, к сожалению, ни одного представительства этой организации. В чем заключается иповенция? Есть ипотерапия, когда мы садимся на лошадь верхом, и об этом мы поговорим отдельно. Иповенция — это, в принципе, терапия в нахождении в окружении лошади, в уходе за лошадью, в работе с земли, на свободе, когда лошадь в свободном полете, на ней нет ни седла, никакой амуниции, она, в принципе, может делать то, что ей угодно. И во взаимодействии человека с лошадью в такой ситуации, собственно, и происходит терапия.
0: Подождите, сразу у меня тут несколько вопросов. А откуда взялись эти солдаты? Вот как они узнали о том, что можно приехать к вам?
2: Первые группы, которые приезжали к нам, это были совершенно личные контакты. Мы в реальности, в нашей повседневной, у каждого из нас есть друзья, близкие и члены семьи, которые находятся на фронте. И изначально это были вот такие личные контакты.

0: лошадей. И каждый раз, когда, например, в вольер или куда, где они стоят, или, например, на, как это называется, где они гуляют, загон,
1: манеж,
0: да, заходят чужие люди. Как лошади на это реагируют?
1: Вот. А это очень зависит от того, что у человека внутри на данный момент. Эффективность этой работы с лошадьми, она подкреплена фактом того, что лошадь — это животное жертва. Это в инстинктах, в природе, да, она убегает от хищника для того, чтобы выжить. Сегодня, конечно же, лошади, которых мы содержим в конюшне, уже не должны ни от кого убегать, но от природы убежать невозможно. Поэтому лошади очень чутки к малейшим переменным в окружающей среде, в том числе в человеке. Они реагируют на язык тела до малейших подробностей. Они реагируют на мимику. Человеку может казаться, что лошадь знает, что внутри на самом деле в этот момент происходит у человека. И в принципе так и есть, потому что настолько чутко лошадь отражает внутреннее состояние человека. Поэтому часто заходят ребята, которые приезжают с поля боя, у них внутри буря, у них буря эмоций, они не всегда знают, что их ждет, они не всегда готовы открыть свой внутренний мир. И бывают ситуации, когда лошади просто не готовы к ним подходить, когда они отходят, решают сами, да, как им...
0: Я так и предполагал. Я извиняюсь, я хочу сразу уточнить. Аня, а вы как вместе встретились с Алисой, как началась, модным словом скажу, коллаборация, то есть как вы начали сотрудничать? И в чем?
2: И, ну, как я сказала, что мы с Алисой уже были знакомы на фоне нашей, ну, такой волонтерской деятельности по поддержке Украины. И дальше Алиса, как вот она говорила, что поделилась проектом со своим окружением, и мне очень повезло, потому что я была вот среди тех людей, вот как раз тем самым окружением. И мне было с первых же слов вообще идеи, мне было все очень понятно. Понятно, и я сразу эмоционально включилась, потому что, во-первых, мой сын с 3 лет тоже живет практически на конюшне, то есть он и катается, и там сегодня волонтерит, и вообще хочет делать курсы. То есть я знаю лично, как лошади помогают моему сыну, у которого есть ДВГ, и поэтому, когда Алиса начала говорить про солдат и про идею как бы развивать проект, а так как у меня тоже есть опыт и в фандрайзинге, и в некоммерческом секторе, и мы много делаем таких социально значимых инициатив, и мы помогали солдатам после 7 октября, тоже как организация мы ездили, но наша помощь, она как бы больше была такой поддержкой, знаете, привезти мороженое, привезти какие-то вещи, которые нужны солдатам, их накормить и так далее. Здесь мы говорим про работу с травмой и посттравмой. Было понятно и по Украине, что цифры, которые мы не знали, а сегодня то, что открывают и пресса, и Министерство обороны про то, что только 25 тысяч людей раненых и переживших, да, в, скажем так, активную вот фазу войны, они признаны Министерством обороны с тем, что у них посттравма. И эта цифра растет, и на самом деле таких людей гораздо больше, потому что они сейчас находятся в каком-то процессе признания того, чтобы получить этот статус, что у них есть посттравма. И информация все время в социальных сетях, не в социальных сетях, а в медиа, что солдаты, которые не выдерживают этого напряжения, которые уходят из жизни, люди, которые пережили НОВА и пережили 7 октября, то есть стало понятно для меня, что это проект, знаете, это не еще один проект среди множества благотворительных или проект волонтерских, это вот проект-миссия. Это то, что на долгие годы и в этой помощи, скажем так, и по интервенции нуждаются не только солдаты, но есть и дети, есть и семьи как бы резервистов. То есть есть очень много людей, которым нужна помощь. И поэтому я Алисе предложила сначала свою профессиональную помощь, а дальше стало понятно очень быстро, что это как бы...
1: Что это...

0: содружество и партнерство на другом уровне. И Аня один из первых людей, друзей и экспертов, которые искренне поверили в проект, подключилась всеми силами и помогает сегодня ему развиваться.
1: Что? Но, я так понимаю, что вот проект уже более года, порядка 150 военнослужащих приняли участие
0: 230,
1: в нем.
0: 230, и проект, проекту 2,5 года.
2: А, да, 2,5. Это я, да. Да.
1: Ничего
2: это,
1: страшного, да, значит, это... проект уже 2,5 года.
0: Да.
1: Так, хорошо. И я так понимаю, что для того, чтобы он продолжал делать вот это доброе дело, нужна помощь, и в первую очередь финансовая, инвестиции. Для чего нужны финансы, объясните?
0: Семинары, которые мы проводим, да. Есть профессионалы, которые их ведут. Это сертифицированные специалисты по эпотерапии, по эповенции. Это отдельно психологи, которые работают вместе с эпотерапевтами. Есть место, есть...
2: Это содержание лошадей.
0: Содержание лошадей, конечно же, немаловажный вопрос. Мы, конечно же, вкормим вкусной едой ребят, пока они находятся на конюшне. И это маленький кусочек, да, который без него тоже никуда. Есть стоимость.
1: Понятно, понятно. Вы объяснили, как могут наши радиослушатели сделать пожертвование, как могут они поддержать?
0: Есть ссылка на кампейн, который мы подняли в эти дни, и он сейчас в активной фазе. Ссылка на платформе благотворительной организации, и этой ссылочкой мы сможем поделиться по следам эфира.
2: Можем вам прислать эту ссылку, если можно ей поделиться.
1: А ссылка у меня есть, сейчас я скажу. Значит, мы ссылку, во-первых, мы разместим в нашей трансляции, у нас сейчас идет прямая трансляция в YouTube. Катя, мы ведь можем поставить в чате сейчас ссылку, да, нашим радиослушателям? Более того, эту ссылку мы можем разместить и в WhatsApp. Если вы захотите, дамы и господа, мы вам пришлем ее. Речь идет о том, что это проект, который полностью сосредоточен на помощи военнослужащим и резервистам, и из действительной службы, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, и которые возвращаются с фронта в стрессовом, в шоковом состоянии, с психологическими травмами от увиденного, от случившегося. И вот две лошади, да, правильно сказать, Алиса и Цудик в этом проекте, в принципе, занимают главную роль. Поэтому сейчас мы предоставим эти линки, а я хочу вернуться все-таки к этому проекту в контексте... Где, во-первых, это находится? И, например, если нас слышат сейчас резервисты или те, кто принимали участие в боевых действиях, могут ли они обратиться, скажем так, частным образом, я не знаю?
0: Во-первых, я хочу добавить, что лошадей намного больше, чем две, которые работают в проекте. Это целая конюшня, это порядка 30 лошадей. Конюшня это называется, конюшня Авив. Находится она в Машав Мишмерет. Это рядом с Тельмондом, и это центр. Ориентиры, я не знаю, 15 минут от Натании.
1: Нет, достаточно Мишмерет, да, Авив. Да. Что еще нужно при Google Map?
0: Да, в принципе,
1: ничего
0: да.
1: Ничего более. Так.
0: Что еще я не ответила?
1: Нет, хорошо, то есть, например, допустим...
2: Если, может быть, группами или...
0: ребята, которые, да, солдаты, которые слышат нас, если у них есть желание обратиться, они могут связаться, например, по имейлу, который тоже по следам эфира мы дадим и разместим.
1: Так.
0: И в порядке личного контакта мы займемся их запросом.
2: И в социальных сетях, в Инстаграм, в Фейсбуке проект называется «Strong Heart», «Сильное сердце», но это на английском, потому что нам очень важно, чтобы, скажем так, это интернациональный язык, да, мы... наверное, очень важное дополнение в том, что особенность этого проекта, что мы работаем именно с органическими юнитами. Что это значит юнит органи? Это та команда людей, которая переживает все вместе. Да? Это подразделение там, или группа,
0: да, подразделение.
2: Группа реагирования до 25 человек. И почему важна именно групповая история, а не лично, что как бы человек, который хочет прийти на конюшне, например, принять участие в программе и в этой когда мы говорим про группу людей, которая пережила очень травматический опыт, да, и в принципе у этих людей есть свои коды, есть свой как бы, знаете, язык, который не виден людям извне. То есть полувзглядом, каким-то словом, то есть люди рассказывают историю и разговаривают между собой, которая нам непонятна. И поэтому в этих группах гораздо легче делиться воспоминаниями, чем-то пережитым, каким-то опытом, потому что у всех этих людей этот опыт объединяет. Еще одна из вещей, которую мы в процессе развития проекта поняли, что мы очень пытаемся отойти от слова терапия, хотя понятно, что это профессиональный язык, потому что терапия, знаете, это сразу есть такая ассоциация или стереотип, что вы приходите в кабинет, садитесь перед психологом или перед экспертом и рассказываете, он реагирует. И мы поняли, что у многих людей, которые пережили такой травматический опыт, особенно война, и даже с организациями, которые работают с этими людьми, они говорят, мы не можем их заставить. Хотя вот есть множество программ общения один на один, они просто не приходят. Потому что прийти один на один и начать разговаривать, это требует очень больших душевных ресурсов. Да, для того, чтобы начать это доставать. Теперь с нашей стороны мы, то есть программы вот этот день, 5 часов и работа с специалистами, это вообще не находится внутри модели нашей работы. Люди приходят на конюшню утром, у них есть завтрак общения, то, что называется такое, да, друг друга увидеть и друг другу улыбнуться. Потом они выходят на манеж, где происходит коммуникация с лошадьми, которая вообще не требует, то есть это их личная здесь и сейчас коммуникация, им даются какие-то задания, сейчас, может, Алиса добавит, чего я упущу. И дальше после этого понятно, что это все проводится тоже специалистами в ипотерапии. Но разговор дальше их, он не про то, что мы пережили или вот поделитесь, что у вас там болит, волнует и так далее. Они обсуждают вот опыт здесь и сейчас с лошадьми. То есть что, да, что они почувствовали, на что отреагировали, что помешало. Okay. И через это выходит очень много другого, то есть совершенно другой пласт. И поэтому даже терапия может продолжаться несколько месяцев. Мы говорим вообще про 5 часов. Казалось бы, что такое 5 часов и на группу в 20 человек. Но и исследования, и то, что мы видим по обратной связи, это гораздо более эффективно, чем может быть какая-то программа долгоиграющая. И даже солдаты, которые были на такой садне, возвращаясь в Газу, потом писали обратную связь про то, что вот мы увидели лошадей, и это нас приземлило, и мы вспомнили, как мы себя чувствовали, и это дает инструмент очень надолго справляться с этим, с этой тревогой.
1: То есть, сейчас, секундочку, Анна, то есть получается, что 5 часов это получает каждый, кто пришел туда, например, боец, там, резервист, да?
0: Да.
1: Хотя группа... вы говорите, что это может продолжаться до 2 месяцев, условно говоря.
2: Нет, это программы, это вот тоже важно, что да. мы как бы проект, который сейчас, скажем так, формат, на который мы сегодня собираем поддержку, да, финансовую поддержку, в которой нуждаемся. То есть в скобках скажу, что мы перед собой поставили очень амбициозную цель в этом году, то есть не в календарном, а, как сказать, в ближайший год помочь 800 солдатам. С одной стороны, кажется, что это капля в море, с другой стороны, мы понимаем, что то, как работает система, и что не справляется с тем количеством людей, которым нужна помощь, что это тоже очень, очень масштабно. И вот эти 5 часов разово для органической команды, которая приходит, они помогают высветить людей, у которых еще на этапе,
1: которые продолжат, в принципе, продолжать.
2: Да, у которых есть более сильные проблемы, где есть, видно, что да, там есть потребность сейчас уже реагировать, чтобы это не стало, чтобы это не переросло в травму, в посттравму, да, то есть там есть какие-то очень важные сигналы, поэтому для этого нужны тоже специалисты, которые умеют это очень вовремя обнаружить. И дальше есть уже другая программа, которая называется «Второй дом», и Алиса...
1: Но в целом мы говорим о проекте «Сильное сердце», у нас сейчас будет реклама, после этого мы, Алиса, продолжим с вами в том числе. Мы только что отправили первые линки, нам написали радиослушатели с помощью мессенджера WhatsApp в том числе, и мы разместили этот линк в чате нашей прямой трансляции в YouTube. Вы можете зайти и скопировать его или просто на него нажать.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
4: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
21: Реклама.
22: «Гостиный двор» с Владом Зерницким.

0: 16 часов 45 минут. Начинается третья заключительная часть программы «Гостиный двор», гостями которой является Алиса Цудик. Она профессиональная всадница, спортсменка, общественный деятель и основательница проекта, о котором мы вот уже начали разговор. «Сильное сердце» он называется. И Анна Жарова, общественный деятель и соучредитель организации «Израильские друзья Украины». Алиса, теперь к вам я обращаюсь. Я хочу понять... Как это действует, например, на человека, который приходит к вам на... Вы говорите, мы избегаем слова терапия, да? Скажем так. То есть приходит солдат, который был, например, допустим, 3-4 месяца в секторе Газа. Вот. Что происходит? Он находит ложь... Вы сказали, во-первых, там не две лошади, а больше, да? Они заходят в этот вольер... И манеж. Что, они там, манеж, и они там находятся, они сидят?
1: Они заходят
0: там,
1: в манеж, да. Они могут сидеть тоже, но они и стоят, и ходят. Я приведу пример. Например, пожалуйста. Одно несложное, как казалось бы, упражнение из иповенции. У нас есть табун лошадей на свободе, скажем, 4-5 лошадей, абсолютно сами в своем распоряжении, и группа ребят. И задача — перевести табун лошадей из одного конца манежа в другой, не применяя при этом прикосновения и вкусняшки. Вот вам задача. Как это должно работать?
0: Это непросто, да.
1: Это заставляет, во-первых, команду объединиться, потому что только командой можно достичь этого результата. Заставляет думать, заставляет взаимодействовать. А в итоге они находят решение, так или иначе, с подсказками или без, они проживают этот опыт. И, например, это упражнение дает понимание... внутреннего вектора, да, то есть когда человек стоит и думает, ну как же я вот эту лошадь сейчас переведу, у меня нет для этого инструментов, да, или когда человек уверен в своих силах, и он понимает, вокруг меня люди, которые сейчас со мной, мы это вместе сделаем, и лошадь переходит.
0: Прикасаться нельзя к лошади?
1: Нельзя,
0: да?
1: Нельзя. Она начинает движение, потому что она отвечает на запрос физической группы, вот группы физически присутствующих людей вместе с ней в манеже. Или, например, вопрос, мы даем солдатам послушать дыхание лошади и задаем вопрос, сколько раз в минуту лошадь вдыхает. Ответы просто потрясают.
0: Я знаю, что кит 9 раз в минуту.
1: Лошадь дышит 6-7 раз в минуту, но ответы 18, 11, 30. Откуда они берутся? Оттуда, что аккумуляция стресса сумасшедшего внутри, и человек не может просто быть здесь и сейчас, чтобы вот почувствовать это дыхание, сосредоточиться на этом моменте, здесь и сейчас. В процессе семинара, конечно, открываются эти способности, выдыхают. Что такое посттравма? Посттравма — это накопленная и непереработанная травма. Да? То есть когда травма не получает вовремя обработку и решение, и выход, она перерастает в посттравму. С этим уже другой разговор. Мы на моменте до того, как еще посттравма диагностирована, имеем возможность с этими людьми работать, выделять тех из группы, кому сложнее, предлагать ему продолжение пути тоже. Это звучит как единоразовая сессия, а что же она может сделать? Она по-настоящему может сделать намного больше, чем кажется на первый взгляд, но даже для тех, кому сложнее, есть продолжение. Конюшня становится вторым домом. Люди могут прийти и просто выпить кофе с видом на гуляющих на свободе лошадей, могут заняться глубже уроками, могут продолжать изучать просто взаимодействие и уход за лошадьми. И здесь включается три базовых принципа, что самое важное в этом проекте — это защищенное, безопасное пространство, это, естественно, лошади и специалисты, и это группа, о которой говорила ранее Аня, группа, органический состав, да, люди, которые вместе прожили тяжелый опыт на поле боя.
0: А я хочу сразу как бы перейти на вторую сторону. А животные, они ведь устают тоже от этого?
1: К лошадям это не имеет отношения. Лошади работают, помимо того, о чем мы сейчас говорим, с детьми с очень серьезными отклонениями, да, с физиологическими, генетическими заболеваниями, и травма, и посттравма к ним не прилипает. Они просто отражают человека. Это звучит не очень приятно, но они становятся инструментом в этой ситуации. Но инструментом намного более действенным, чем, опять же, как Аня ранее говорила, любая личная терапия.
0: Вы рассказывали сейчас, пока шла реклама, я попросил рассказать в эфире о том, что в том числе боец вооруженных сил Украины, да, приезжал сюда с ранением, и там была какая-то, в принципе, безысходная ситуация. Расскажите,
1: год назад со мной вышел на связь парень, боец ВСУ, ЗСУ, который был в зоне взрыва и получил серьезнейшую черепно-мозговую травму, прошел несколько операций в Германии, потом приехал на лечение в Израиле. У него остался осколок в мозгу до сих пор, и его невозможно изъять, и он, естественно, у него очень тяжелая посттравма со всеми исходящими последствиями. Его супруга сама по себе арт-терапевт с большим опытом, ничего невозможно, он не был готов никуда идти, никаким терапевтом, никакие способы, ни арт, ни любые другие. И получилось пригласить его на конюшню, просто выпить кофе, посмотреть на лошадей изначально. И у нас не было много надежды, потому что по информации, которую я получила от жены, как бы там было нет на все запросы. Но он остался, и он прошел курс, это был частный курс, это не израильский гражданин, как бы, да, это боец ЗСУ, но в рамках того, чем занимается сильное сердце, и ему мы тоже помогли. Естественно, что борьба с посттравмой — это марафон, это не спринт, да, это путь в долгую. Но тот путь, который он прошел с лошадьми, выстроил базу, дальше с которой он уже был готов работать дальше, потому что до встречи с лошадьми он не был готов вообще никому обращаться ни за какой помощью.
0: Я сразу хочу сказать, что помощь все-таки нам нужна. Дело в том, что проект «Сильное сердце» нуждается в вашей помощи, речь идет о деньгах, и на специальном сайте, который просто создан для того, чтобы в сайте благотворительной организации, для того, чтобы собирать пожертвования, открыт сбор денег для этого проекта, и здесь очень хорошо сказано: не благодарите их, поддержите их. Сумма, которая назначена для сбора, 553 тысячи шекелей, собрано уже 12 тысяч. Когда вы запустили его?
1: На прошлой неделе.
0: На прошлой неделе. Вот такая активность. Мы можем прислать линк нашим радиослушателям, если захотите. Никто не определяет вам, какую сумму вы хотите пожертвовать. Если у вас даже 20 шекелей, это тоже окей, это благодарность вам. Поэтому линк мы можем прислать в WhatsApp, и линк мы только что разместили в нашем чате, в видеотрансляции на нашем канале в YouTube. Вы можете поддержать проект «Сильное сердце», нажав на линк. Это очень просто делается, на самом деле, и будем благодарны каждому, потому что, в принципе, эту идею, которую воплотила в практику Алиса Цудик, поддерживать солдат, офицеров, прошедших военные действия или проходящих сейчас в данный момент, потому что сегодня у нас уже 992-й день войны, да, «Железные мечи», и, как оказалось, даже вы помогаете еще и бойцам вооруженных сил Украины, что приятно отметить. Есть ли еще похожие такие проекты, или вы вот первые, кто начали, и к вам подтянулись из других мест? Есть такая какая-то вот взаимодействие?
1: Я не слышала о подобных проектах. Я знаю, что Министерство Мисрада Битахон, да, безопасности,
0: да,
1: в некоторых местах в Израиле финансируют иппотерапию. Это выглядит иначе совершенно. Это просто урок, который профинансированный, не пришли, поездили верхом и ушли. Да, то есть это совершенно не ведет вот три основные наши принципы, их там нет даже рядом. Да, это пространство, поддерживающее сообщество, ну, лошади.
2: Я бы здесь еще добавила, что понятно, что по всему Израилю есть конюшни, есть какие-то специалисты, есть вот программа «Один на один». Этот проект, он был разработан на базе опыта и общения, во-первых, с людьми, которые уже пережили посттравму, и лошади им помогли. То есть, да, внутри сегодня проекта есть человек с очень тяжелой посттравмой, который не выходил много лет, не выходил вообще из дома. Он прошел курс тоже быть мадрихом ипотерапии, и сегодня он часть этого проекта. То есть во-первых, это дает надежду еще людям и возможность выйти из этого и стать внутри проекта профессионалами. И есть исследования, которые мы используем для как бы построение вот этой программы очень особенная. Она собрана, проверена, получена обратная связь. И если вот мы посмотрим именно на упаковку программы, как она сделана и разработана, я могу сказать, что в Израиле, на мой взгляд, такого нет.
0: Хорошо, особенно. Мы можем найти информацию об этом проекте в Фейсбуке на странице, как вы сказали?
2: Strong Heart.
0: Да. Именно нужно написать на английском, да? Strong Heart. Это два слова или одно?
1: Два. Strong Heart Initiative.
0: Ага.
1: Инициатива.
0: Да, инициатива. Поэтому, если у наших радиослушателей и зрителей появляется интерес, в том числе узнать еще какие-то дополнительные детали, вы можете зайти на эту страницу. Там, кстати, тоже, я уверен, есть линк на сайт, где собираются пожертвования на этот проект. Вы можете подонатить, если хотите. Мы будем вам в любом случае благодарны. Самом деле, от нашей программы осталось буквально 60 секунд. Вот час пролетел, да.
2: Очень быстро.
0: Я хочу вам сказать, что мне и как офицеру в прошлом, и как человеку, который пережил в том числе эту трагедию 7 октября, хочется поблагодарить вас за эту инициативу, потому что помогать людям, особенно бойцам, которым жертвуют своими жизнями и защищают нашу страну благодаря своему здоровью, нужно постоянно. Я очень надеюсь, что наши слушатели и зрители откликнутся. А вам я говорю спасибо, Алиса Цудик и Анна Жарова.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо
2: за
1: вам.
2: Возможность рассказать о проекте. Это очень ценно.
0: Для этого и существует Первое радио. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Гостиный двор. До новых встреч.
4: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
9: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
14: Музыкальная чайхана, музыкальная
15: чайхана. Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
16: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
17: Я раб этой лампы.
16: А что мне делать?
17: Приказывай.
16: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
17: Слушаю, и повинуюсь.
16: Теперь, Анна, ты загадывай.
15: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мантистина.
13: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
18: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
19: Первое радио. Новости.
20: Автоколонны ультраортодоксов движутся к военной тюрьме возле Кфар-Йоны. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. По призыву ультраортодоксальной партии Агудат Исраэль десятки автоколонн протеста выехали час назад к военной тюрьме номер 10, в которой содержатся дезертиры, учащиеся ЕШИВ. Участники массовой акции требуют освободить задержанных и прекратить аресты уклоняющихся от призыва. Колонны движутся на малой скорости, создавая помехи для движения. Многие израильтяне сегодня закончили работу раньше обычного, чтобы не попасть в пробки. И это уже вызвало серьезные заторы на центральных автотрассах. План протестующих – добраться на малой скорости до военной тюрьмы номер 10 возле Кфар-Йоны, объехать ее и вернуться. Организаторы акции предупредили, что при попытках помешать проведению протеста будут предприняты дополнительные шаги, которые приведут к транспортному коллапсу. Полиция рекомендовала водителям по возможности выбирать альтернативные маршруты. Дорожная компания «Нативе Исраэль» призывает не приближаться к районам, в которых проводятся акции протеста. Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент США Дональд Трамп. Вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал США, что никаких пошлин, никакой платы за страховку и иных каких-либо поборов не берут и не получают с судов, идущих через Ормузский пролив. А если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же, написал Трамп в своей соцсети. Президент заверил, что США пока что не платили Ирану никаких сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. Мы разблокируем некоторую часть их денег полностью под нашим контролем для наших фермеров и скотоводов, для приобретения кукурузы, пшеницы, соевых бобов и так далее. Ирану крайне нужно продовольствие, и мы закупим его исключительно у США, объяснил президент. Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа для содействия урегулированию ситуации в секторе Газа, 30 июня проведет новое заседание на Кипре. Участники намерены скорректировать стратегию работы после того, как внимание международного сообщества переключилось на конфликт вокруг Ирана. По информации Политико, встреча продлится от 2 до 3 дней. Источники в структурах ЕС сообщили, что главной целью заседания станет перезагрузка деятельности Совета мира и определение дальнейших шагов по стабилизации ситуации в Газе. Дипломаты, входящие в надзорный орган Международного уголовного суда, пришли к выводу, что прокурор Карим Хан состоял в неподобающих сексуальных отношениях с младшей сотрудницей и рекомендовали отстранить его от должности. Об этом сообщает агентство Рейтер. Решение исполнительного бюро руководящего органа МУС послужит основанием для голосования по судьбе Хана, которое проведет Ассамблея государств-участников МУС 24 июля. Для утверждения его увольнения необходимо как минимум 63 голоса из 125 государств-членов суда. Сам Хан неоднократно отрицал какие-либо нарушения. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 29, в Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
21: Шестая передача на Первом радио. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Именно с этой песни, как и у многих других, началось мое путешествие по рок-музыке. Линкин Парк и Джей-Зи в песне «Numb». Ну, честно скажу, эта обработка не моя любимая. Все-таки, когда Линкин Парк самостоятельно ее исполняет, мне она гораздо больше нравится. Но уже что есть, то есть. Итак, дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, и шестая передача начинается. А сегодня у нас среда. Средушка, средица. Ура! Наконец-то, господи, дожили, дожили! Выходные скоро. А, я так устала, честно скажу. Эта неделя далась мне, конечно, сложно. Если вам тоже, ставьте палец вверх, я не знаю, просто вверх поднимите его, даже можете никуда не присылать, просто поставьте палец вверх. И пусть на вас все посмотрят, думают, что, ку-ку. Ну и что, кому какая разница, что у вас подумают? Ну что ж, давайте начинать совместный наш сегодняшний вечер. Сегодня будем сидеть, болтать, хорошо проводить время. Ну а в 18.20, 18.22 приблизительно мы с вами услышим рубрику «Полный вперед». Рубрика об автомобилях, такая любимая вами, ну, те, кто любят рассказы об автомобилях, а те, кто не любит, ну, ребят, а что поделать, раз в неделю можно и потерпеть. А, предлагаю прямо сейчас и начинать. Скажи мне, вот так называется песня, о чем же хотят нам сказать, давайте услышим. Погнали!
1: Стой!

Ну что, дорогие друзья, вчера, если вы помните, если вы были с нами, то мы совершили потрясающее путешествие в мир собак. Ну а сегодня пришло время тех, кто, по собственному мнению, правит этой планетой. Да-да, мы поговорим о кошках. Ну, потому что я посчитала, что это будет как-то несправедливо. О собаках поговорили, а о кошках нет. И честно скажу, в кошках я совершенно не разбираюсь, и в породах в том числе. Но для этого есть интернет, который я прошерстила в поисках информации. И если собаки сопровождали человека на охоте и помогали выживать, то у кошек всегда была своя особенная миссия. Они были божествами в Древнем Египте, грозой грызунов на кораблях первооткрывателей и верными спутниками королей. Сегодня в мире насчитываются десятки официально признанных пород, и каждая из них стоит наверняка какая-то история. Однако, откуда взялись эти невероятные истории? Откуда такие гиганты, похожие на рысей? Как появились кошки без хвостов или с кудрявой шерстью? Так что давайте сегодня разберемся и узнаем, из каких уголков Земли они к нам пришли, и раскроем тайны их происхождения. И первая у нас сиамская кошка. Да-да, если я буду произносить какую-то породу неправильно, не ругайтесь, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Я серьезно говорю, в кошках я совершенно не разбираюсь. Ну, там приблизительно, хорошо, сиамскую я себе представляю. Если что, я сейчас специально, когда буду подготавливала информацию, я специально гуглила, но они все в голове уже перемешались. Итак, начнем. Сиамская кошка — это порода, окутана древними легендами и считается одной из старейших в мире. Родом эти утонченные красавицы из Сиама, которые сегодня мы знаем как Таиланд. А в древних рукописях, книга стихов о кошках, их описывали как священных животных, охранявших храмы и дворцы правителей. Считалось, что когда умирал член королевской семьи, сиамская кошка принимала его душу, после чего ее отправляли доживать свой век в роскоши при храме. В Европу они попали лишь в конце 19 века, когда королю Англии привезли в подарок пару таких котят. И первые зрители на выставках в Лондоне были шокированы их необычным окрасом и пронзительными голубыми глазами. Сиамцы известны своим невероятно громким голосом и характером, очень даже таким. Они буквально умеют разговаривать со своим хозяином, меняя интонации. Эти кошки очень привязываются к человеку и требуют к себе колоссального внимания. Если вы ищете тихого и незаметного питомца, то сиамская кошечка точно не ваш вариант. А у вас сиамцы или нет? А то, знаете, вчера делились все, у кого собаки, а сегодня пришла очередь кошатников. Погнали!

0: шестая передача. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Центр-кар Азур.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Центр-кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9.
9: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шестая передача
14: в эфире. Ну, а сегодня говорим про кошек. И вот Инга пишет: добрый день, у меня был самый милый Степашка. И сбросила фотографию, действительно милота. А далее сообщение: добрый вечер, насчет породы не знаю, но у меня были кошки Мурка и Васька. Один серый со светлыми пятнами, а Мурка серая со светло-серыми пятнами. Вот так-то. Ну, а сейчас мы переходим к породе Мейн-кун. И эти добродушные гиганты являются гордостью Северной Америки. Порода зародилась в штате Мэн, где кошки веками жили на фермах и помогали бороться с грызунами. Существует забавная, но научно невозможная легенда, что мейн-куны появились от скрещивания обычной кошки и енота, откуда у них якобы и вот тот самый полосатый хвост. На самом же деле, их предками были крупные корабельные кошки, прибывшие в Америку с первыми европейскими переселенцами. Суровый климат Новой Англии с холодными зимами сформировал их внешний вид. У них густая, водоотталкивающая шерсть, мощные лапы с пучками шерсти между пальцев, чтобы ходить по снегу, и огромные уши с кисточками. Мейн-куны развиваются очень медленно и достигают своего полного размера только к 3-5 годам. Несмотря на свой грозный и дикий вид, эти великаны обладают удивительно нежным и ласковым характером. Их часто называют нежными гигантами за их дружелюбие, преданность семье и забавное умение издавать нежное курлыканье вместо громкого мяуканья. Вот так-то!

0: Реклама.
1: А в нашем эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. Сейчас я в командировке в компании Bicure Laser. Ну, знаете, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимое занятие, но со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения, лишь бы не стало хуже. Но терпеть боль – это не решение. Bicure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих. Bicure Laser удобно использовать дома, тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давали с трудом спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас для слушателей Первого радио Bicure Laser, модель Pro, всего лишь за 1590 шекелей, плюс 30 дней теста, плюс специальный подарок. Поэтому, друзья, звоните, звездочка 3414, звездочка 3414, пользуйтесь Bicure Laser Pro и живите без боли. Алина, тебе спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, продолжим с вами узнавать интересные факты о кошках. И в этот раз у нас персидская кошка. Ну и, как можно понять, это одна из самых узнаваемых и аристократичных пород на планете. И название исходит, их корни уходят в Древнюю Персию, территорию современного Ирана. Да. В Европу, а точнее в Италию и Францию, эти роскошные длинношерстные коты попали в 17 веке, благодаря путешественникам, которые привозили их как диковинный сувенир. В те времена они выглядели немножко иначе и имели более вытянутые мордочки, чем современные представители. Настоящий бум популярности начался в 19 веке. Господи, я что ни информацию читаю, что вчера про собак, что сегодня про кошек, все в 19 веке происходило. Да как так-то? Причем все это в Великобритании. Опять. Когда королева Виктория завела себе несколько персидских любимцев, селекционеры начали активно изменять породу, стремясь сделать их мордочки более приплюснутыми, что привело к появлению современного типа. Персы славятся своей невероятной длинной густой шерстью, которая требует ежедневного и очень тщательного ухода. По характеру это абсолютные флегматики, которые предпочитают диванный образ жизни активным играм. Они редко мяукают, не любят суету и созданы исключительно для того, чтобы ими восхищались.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
9: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Центр-кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что, переходим к следующей кошке. Это у нас абиссинская кошка. Она выглядит так, будто она только что сошла с древних египетских фресок. Хотя историческим местом происхождения породы принято считать нынешнюю Эфиопию, генетические исследования говорят о другом. Скорее всего, предки этих кошек жили на побережье Индийского океана, откуда и привозили их купцы. Официальная история породы началась в Великобритании в конце 19 века. Угадали, молодцы. Когда военные привезли из Африки кота по имени Зула. Эта порода завораживает своим диким таким окрасом, где каждый волосок окрашен сразу в несколько тонов. У них изящное, мускулистое тело, большие выразительные глаза и чуткие уши, что делает их похожими на маленьких пум. Абиссинская кошка – это настоящие вечные двигатели и сгустки чистой энергии. Им жизненно необходимо исследовать самые высокие точки в доме, будь то шкаф, двери и тому подобное. И они невероятно умны, легко поддаются дрессировке и обожают участвовать во всех домашних делах, следуя за хозяином по пятам. Между прочим, это одна из самых древних пород и одна из первых пород, получивших официальный выставочный стандарт, чтобы вы знали. Если вы никогда о ней не слышали, что ж, загуглите. Действительно, очень такая импозантная кошка. Интересно очень выглядит. Но, честно признаюсь, кошки это не моё. Но все равно узнать их историю, как по мне, это довольно интересно.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи, и будем переходить во второй сразу после вот этой композиции, небольшой рекламы и выпуск новостей, и вновь вернусь к вам и буду рассказывать, откуда же взялись те самые кошки. Да-да-да, сегодня говорим о кошках и о породах. Ну что ж, будем продолжать этот вечер, вечер среды 24 июня. Оставайтесь с нами.

0: шестая передача.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Решен лицон. Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Ультраортодоксы заблокировали первое шоссе. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ультраортодоксальные демонстранты остановили движение транспорта по шоссе номер 1, выйдя из машин, в которых они направлялись к военной тюрьме номер 10. В отсутствие полиции на месте шоссе было блокировано некоторое время. После появления полицейских демонстранты вернулись в машины. Тем временем водитель депутата Кнессета Ицхака Гольдкнопфа, который возглавляет колонну, выехавшую из Иерусалима, был снят на видео, включающим сирену в своей машине без оперативной необходимости. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проведет совещание по безопасности в отношении Сирии и Ливана после заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения в Ливан сирийских сил, которые должны якобы разобраться с Хизбаллой вместо Израиля. В Иерусалиме категорически возражают против введения сирийских сил в Ливан, но опасаются, что в Дамаске действительно предпринимают шаги в этом направлении, несмотря на опровержение президента Сирии Ахмада аш-Шара. Глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Нетаньяху на фоне протестов ортодоксов против призыва в армию. В публикации в соцсети X Лапид заявил, что за акциями протеста стоят политические союзники Нетаньяху. По его словам, вместо того, чтобы сказать, что уклоняющиеся от службы не должны получать государственное финансирование, премьер продолжает выделять им бюджетные средства. Пока солдаты каждый день гибнут в Ливане, он дает им все больше денег из карманов работающих граждан и тех, кто служит в армии, чтобы они не призывались в ЦАЛЬ, написал Лапид. Глава оппозиции также призвал к новому общественному договору между государством и гражданами. По его словам, такой договор должен основываться на принципе, что все участвуют в строительстве страны и несут равную ответственность перед государством. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей исламского государства Али Хусейна Аль-Улауи. В Центкоме заявили, что точечный удар был нанесен 19 июня в рамках продолжающихся усилий США по борьбе с террористами, совершающими нападения на американцев за рубежом и на территории США. Командующий Центком адмирал Брэд Купер заявил, что американские силы и их партнеры продолжат борьбу с остатками ИГИЛ. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 29, в Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: 18.06 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И шестая передача продолжается. Ну что, дорогие друзья, движемся домой. Надеюсь, что вы едете спокойно, размеренно, не нервничая. Учитывая, что рассказали в выпуске новостей, что происходит на дорогах, надеюсь, вы доберетесь без происшествий. Да. Ну а сегодня я с вами подняла интересную тему. Если вы пропустили, то я уже рассказывала, что вчера мы разговаривали с вами про собак, про породы собак, откуда они появились, какая у них история. Ну а сегодня, чтобы, знаете ли, взять еще категорию людей, которые больше любят кошек, я решила рассказать про кошек, потому что у них тоже есть свои породы. И на очередь у нас британская короткошерстная кошка. И это настоящее олицетворение истинно английского спокойствия и достоинства. Считается, что их предков завезли на британские острова римские легионеры более 2000 лет назад. И долгое время они жили как обычные уличные и амбарные кошки, ценящиеся за свою выносливость и отличные охотничьи качества. И сейчас многие посмотрели на своего британца такие: «Чего?» Все изменилось в конце 19 века, когда английский энтузиаст Харрисон Вейр решил превратить обычную дворовую кошку в официальную породу. На первой же выставке в Лондоне эти плюшевые красавцы произвели настоящий фурор. Главная визитная карточка британцев – это их невероятно густая, плотная шерсть, напоминающая на ощупь ковер. У них массивное тело, круглая голова, толстые щечки, выразительные медные или янтарные глаза, а по характеру британцы идеальные джентльмены. Они независимы и прекрасно переносят одиночество и не будут навязываться. Они отлично подходят для знатных людей, так как спокойно ждут хозяина с работы, не устраивая в доме погромов. Ну а если у вас есть британец, ребята, отзовитесь.
1: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

так мне скинули несколько британцев. Спасибо большое, порадовали, очень милые. А далее мне пишут: «Привет, Алина, интересно, как считать, я собачник или кошатник? У нас дома и пес Джанго, и кошка Микки не ругаются и не очень дружат. Иногда спят рядышком на диване. Оба дворняги беспородные, но очень умные, и оба нам дороги». Естественно, они вам будут дороги, ведь это же ваши самые родные животинки. И неважно, породистые они, беспородистые, это и не, совсем не имеет значения. Это же все равно такие классные пушистики.

0: Реклама.
1: Ну а в нашей студии появляется никто иной, как Игорь Красковский. Привет!
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает. Первое радио сейчас. Я в командировке в компании Bicure Laser. Вы знаете, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, откладывать спорт, любимые занятия. И со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже, но терпеть боль – это не решение. Bicure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от обезболивающих. Bicure Laser удобно использовать дома тогда, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю вашу жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давались с трудом. Спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас для слушателей первого радио Bicure Laser модель Pro всего лишь за 1590 шекелей. 1590 шекелей, плюс к этому 30 дней тестового периода и плюс к этому специальный подарок. Звоните, друзья, прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414, и я желаю вам здоровья и жить без боли. Алина, спасибо тебе.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Простая передача.
1: Реклама.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центр Кар Азур.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
17: Шестая передача
18: продолжается. Катерина написала: а у нас два подобрыша. Кот взят с приюта, а кошка с коробки на улице. Котятами оба. И если кот явно имеет отношение к русским голубым, то кошка ближе к британцам, несмотря на абсолютно одинаковый окрас. О, такие милашки, просто чудо. Я тоже, я уже говорила, я не особо разбираюсь в породах кошек, но они реально очень милые. Ну а сейчас, как вы знаете, среда, 18 часов 23 минуты, 20 с чем-то минут, мы с вами слушаем рубрику «Полный вперед», рубрика об автомобилях для автолюбителей. Прямо сейчас и для вас. Давайте, погнали!
19: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
20: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На той темной стороне земного шара, где сейчас ночь, продирает глаза Евгений Вейнард. Женя, привет.
21: Привет, Слава, всем здрасте. Глаза, горло, еще... Дальше промолчим.
20: Я смотрю, ты, несмотря ни на что, бодр, воодушевлен и очень позитивно заряжен. Видимо, ты что-то побывал, где-то видел, и ты действительно открыл глаза.
21: Знаешь, я открыл глаза в воскресенье утром, до сих пор закрыть не могу.
20: Это как объяснить?
21: Ну, это как бы, ну, ты чего-то слышал, представляешь, едешь на некое автошоу. Да, я когда-то там слышал о нем, но не придавал значения особенного. Вот, значит, потом ты приезжаешь, видишь все это, у тебя глаза открываются, а потом несколько дней не закрываются.
20: И на лоб.
21: Да, вылазят на лоб, мозг закручивается в трубочку.
20: Так мы про глаза будем или про автомобиль?
21: Да, с глазами, в общем, это связано. Конечно, многих удивит это название Eyes on Design.
20: То есть Eyes – это в смысле глаз на дизайн.
21: Да, глаза на дизайн. Глаза с видом на дизайн.
20: Прекрасное название для автошоу.
21: Смотри.
20: Я так понимаю, это как-то связано с глазами.
21: Ну, это институт офтальмологии детройтский.
20: Так, спокойно. Детройтский институт офтальмологии и автошоу. Так, пытаюсь как-то найти связь, хоть какую-то.
21: Да, теперь поехали дальше. Шоу высочайшего уровня, мирового, проводится в усадьбе Форда, Эцела и Элеоноры Форд, не Генри. Вот, на берегу озера. И проводится с 1988 года. Все такие: что? Да.
20: Я просто впервые о нем сейчас слышу, несмотря на то, что...
21: Объясняю, объясняю. Они не занимаются саморекламой, поскольку им не нужны десятки тысяч посетителей на этом мероприятии.
20: Сами для себя делают выставку.
21: Это такой автодизайнерский между собой.
20: Ну, естественно, туда просочился Евгений.
21: По большому счету, туда может просочиться любой. Сейчас, в принципе, да, но в том-то все и дело, что он такого уровня, он ежегодный. И тут ты вдруг, ну, я слышал, как бы, краем уха, краем глаза, но без особой рекламы. То есть я никак не мог связать, а при чем здесь эти офтальмологи?
20: Ну, я до сих пор не могу связаться.
21: Сейчас я тебя свяжу, обсмеешься. Вот, то на конкурс The Elegance of America я их вижу, то на Детройтском автосалоне, то еще, ну, ненавязчиво так, типа мы спонсоры, да? А ты воспринимаешь их как спонсоров. И тут ты вдруг натыкаешься на информацию, что они организаторы. Организаторы, надо пойти. Ну, вылавливаю я это в очень странном месте, опять-таки. Это не публично.
20: Тем эффектнее, я представляю, сюрприз для тебя был.
21: Вот это сюрпризом вот. Для меня было то, кого они делали человеком года и награждали. Серджио Пининфорино, Нуччо Бертоне в 94 году. Ничего тогда. Бруно Сакко в 97-м. Джордж Волкер. Джуджара, Чак Джордан, между прочим, Марчелло Гандини в 2007 году, Вальтер де Сильва.
20: Походу, половина офтальмологов итальянцы, да?
21: Особенно Джуджара, Бертоне и Пининфорино, да. Питер Шрайер наш любимый, Леонардо Фьераванти, понимаешь? Гордон Мюррей. Ну, имена чувствуешь, да?
20: И как у них со зрением?
21: Ну, видимо, хорошо. Они все, это все победители вот этих вот лет. Ну, а, кстати, Сид Мид в 2017 году был человеком года. Крис Бенгл. Вот, то есть, вот, знаешь, вот кто такие вот люди. Короче, фордовская усадьба, институт офтальмологии, где связь. Дело в том, что клиника Форд, клиника, она огромная просто, просто гигантская. И в нее входит этот институт. Это собственность компании Форд.
20: То есть, так все просто связалось, я понял.
21: Ага, ага, да.
20: Ну, то есть, так, как я и сказал, в Детройте все равно так или иначе все связано с автомобилями, даже офтальмологией.
21: Да.
20: И что из себя представляло это мероприятие? То есть, ты заходишь, у тебя висит табличка со шрифтами для проверки зрения, примерно так, да?
21: Со шрифтами. Я бы даже сказал, что ценник на вход не является шрифтом. Ты закрываешь глаза на это все. Вот.
20: Ну, то есть там понятно, что это усадьба...
21: Ну, сначала ты не воспринимаешь это как усадьба. Ну, ты видишь адрес, это Форд Хаус у тебя. Да, заходишь, значит, и тут перед тобой открывается

0: как-то литературно выразиться.
1: Ты в легком удивлении.
0: Нет, просто первое, на что я наткнулся, это была очень знакомая мне машина. Когда ты встречаешь Делае 39-го года, этот Type 165 Roadster. Причем вопрос, так, стоп, я же ее уже... Это же уникальная машина, они же в единичном экземпляре в мире. Где-то я это видел. Подходишь, так это Patterson Museum из Лос-Анджелеса. То есть сюда, на эту выставку, музей Patterson привез машину. Ну, я ее там и видел. Просто одно дело, когда машина стоит в запаснике, чем я ее видел в запаснике. А тут она на лужайке, вот перед тобой, вот вся открытая, блестит, в идеальном состоянии. Это такой арт-деко. Арт-деко. Да? Высшая точка автомобильного арт-деко. На заднем плане у тебя стоит корвет CX, который на Детройтском автошоу был представлен просто как концепт будущего. Там он стоял на подиуме, да, в свете прожекторов, к нему нельзя было подойти. А тут он стоит у тебя под ногами, то, что называется. Ну, у него высота там метр. Да? Вот, и ты можешь к нему подойти, обойти его со всех сторон, внутрь заглянуть, посмотреть, как оно происходит. Но хуже другое. Хуже того, что за ним стоит спортивная версия его. Уже гоночная версия, фактически. Причем с открытым кокпитом, там же вверх эта кабина поднимается так эффектно. Ты подходишь, видишь всю эту начинку. Ну, она впечатляет. С точки зрения дизайна, она, конечно, вот, снимаю шляпу. Потом ты поворачиваешься. Ты не можешь не поворачиваться, потому что ты уже крутишься, как не знаю кто.
1: Не знаю, я бы уже упал просто. У меня бы уже слишком сильное головокружение.
0: И тут ты, значит, посмотрите налево, посмотрите направо. Ну, направо смотреть, это было глаза зажмурить. Packard Imperial 1917 года. А вот так вот вам. Причем в идеальном состоянии. Машина удивительно красивая. Ну, не знаю, но она настолько элегантная. Вроде коробка коробкой. Причем вот эти вот подходы с объединением фар в одно целое. Я имею в виду фары и подфарник, да, они в одном блоке. Вот эти вот линии, которые, ну, они же все-таки брали с этих, с бричек, с карет.
1: И колеса соответствующие.
0: Да. Ну, она настолько красивая, и там так все интересно сделано. Это двойное лобовое стекло, которое можно приоткрывать, ну, по горизонтали, которое. Ну, просто...
1: Аэродинамика сумасшедшая.
0: Да, аэродинамика кирпича, не надо. Я понял, куда ты клонишь.
1: Ну, с теми скоростями, конечно.
0: Так, дело в том, что вот это тот... момент, когда ты понимаешь, что ты так хочешь сесть за руль этой машины и поехать. Просто не. А вот на ценники лучше не смотреть. Лучше, чтобы у тебя зрения не было.
1: Я не понял, это выставка или это выставка-продажа?
0: Не-не-не, это выставка, но заходишь в интернет и находишь. Там ничего, там вообще ничего лишнего, вообще никакой лишней информации нет. Я приблизительно скажу, как это все информируется. Указывается машина и год, владелец и где он живет. Вот владелец этого Packard'а, Терри Коул, Вейланд, штат Мичиган. Все, больше ничего нету. Ничего. И вот, значит, ты пытаешься прикрыть глаза, которые у тебя на лбу. И за вот этим Packard'ом ты видишь полтора десятка дюзенбергов.
1: Сколько?
0: Полтора десятка где-то.
1: Я понял тайный умысел организаторов этой выставки. Когда люди выходят оттуда с такими глазами, которые нужно срочно потом лечить.
0: Нет, просто вот линия вот справа, это были просто выставлены дюзенберги. Это у них вот такая фишка была в этом году, да? Вот начиная там, допустим, с Model J, ну, естественно, куда там, да еще и это самое, обязательно с кузовом каким-то вот таким фельдеперсовым. Вейман, Сент Клауд. Там не было ни одного, как это сказать, стандартного дюзенберга. Вообще ни одного. То есть они все были с каким-то особенным кузовом. Не зная тонкостей, ты можешь сказать, это одна машина, это другая, это разные машины стоят, 5 разных машин. Подходишь, а они все Model J.
1: Кузовные ателье разные.
0: Разные кузовщики. По всей вероятности, они периодически приглашали кузовщиков к себе. Потому что как бы машина собирается на месте, да? А кузовщик приходит и вносит
1: свое видение.
0: Вот. А это, например, музей Auburn Corn Duesenberg, который в Auburn, в Индиане, он тоже машину привез. Такая ярко-зеленая. Это тоже Model J, только она сделана Murphy Convertible Sedan. Convertible Sedan. Сочетание. Ну, вот так они тогда решили назвать. Так Convertible или Sedan? Ну,
1: это не седан в современном понимании этого слова.
0: Ну, да.
1: Но цвет сногсшибательный. Я вот сейчас вот открыл фотографию.
0: Да, это все очень неожиданно. Я не вдаюсь в подробности салонов, интерьеров этих машин.
1: Все по-богатому.
0: Но если Ford T стоил $500, а эта машина стоила 5000.
1: Такие разбросы.
0: То есть понятно, что внутри.
1: Да.
0: Каждый миллиметр квадратный просто идеально отработан. Вот эти дигитальные приборы, меня вообще, они меня давно поражали в этих машинах.

0: То есть не стрелочки спидометров и тахометров, а именно циферки в окошечке, которые.
1: Знаешь, когда говорят цифровым прибором 100 лет в обед, то это как раз...
0: Да, именно так. 100 лет в прямом смысле слова им. Да, и значит, вот ты идешь, разглядываешь всю эту красоту, охаешь, ахаешь, хватаешься за сердце. О, офтальмолог, психиатр и
1: кардиолог.
0: Кардиолог. Да, и вот, значит, ты так чувствуешь, спинным мозгом чую. Что-то там есть сзади. Поворачиваешься, а там стоят концепты. Ну,
1: мы говорим о концептах прошлых лет.
0: Да, тут тема была конец 80-х. Они же, все эти шоу, они тематические. Вот у тебя линейка Дюзенбергов, а вот у тебя концепты конца 80-х. Ты что, первый раз встречаешь этот Pontiac Stinger концепт?
1: Я встречаю его только с твоих слов.
0: Ну ладно, на фотографиях ты что, раньше его не видел? Концепт 89-го года. И тут, значит, он стоит. Ну ладно, я его раньше тоже видел, именно концепт. Посмотри внимательно на фотографию. Стульчик, видишь, возле машины стоит. Это начинка сиденья. Ну, поскольку это автомобильчик для активного отдыха, приезжаешь на природу, вынимаешь серединку сиденья, открываешь ножички и садишься, с видом на океан, допустим.
1: Это очень концептуально.
0: Правда, очень эффектно. Вот четырехместная маленькая машинка, вся открытая.
1: А у него не существует верха вообще?
0: Нигде не видел. Вот они как показали этот концепт. Вот он же в чистом виде концепт. Там еще, извините, Ford 49 концепт стоит. Правда, он 2001 года. Ну, он будет так чуть в стороне, да. Но весь фокус в том, что это такой, ну, очень элегантный. Ну, реально очень элегантный. Красивая машина. Это что же Камила Парда делала?
1: После Форда у нас и Кадиллак.
0: Никогда не любил этот концепт, никогда он мне не нравился. Это ты про этот слайдер 89-го года. Танк на колесах. Больше всего в этом концепте меня огорчало, что шеф-дизайнером GM в тот момент был Чак Джордан. Ну, как можно было такое сделать?
1: Тогда это, может, было красиво.
0: Там больше технических решений очень интересных, и они обкатывали именно технические решения.
1: Ну, я помню, там V12, вот это вот все.
0: Да. А внешний вид автомобиля, ну, хорошо, давайте мы прикроем передние колеса. А как они будут поворачиваться? А зачем?
1: Это не наши проблемы.
0: Да, зачем? Причем машина довольно-таки ракурсная, то есть... Ты смотришь в 3/4, ты не видишь задней части ее, этой форточки задней. Ну, грубая штуковина. А вот в 3/4 ее не видно. Смотришь, такой седан, ну, вроде ничего, даже элегантный. Правда, почему-то с прикрытыми глазами. Потому что вот эти узенькие фарки, знаешь, гигантский Кадиллак, узенькие горизонтальные фарки, да, они еще и затемненные. То есть самое главное, что у тебя торчит, это решетка радиатора. Ну, сейчас очень большие решетки радиаторов делают. Ребята, посмотрите, что делали 30 лет тому назад.
1: А вот я рассмотрел эту форточку на другой фотографии с Бьюиком. Как раз видно ракурсную форточку.
0: Да, это такой этот вид из блиндажа. Вот. Хотя, опять-таки, задняя часть довольно элегантно выглядит. Я имею в виду крышка багажника, вот эти фары. А вот этот
1: Бьюик мне нравится.
0: Люцерн, да, 88-й год. Много чего было интересного в этом Бьюике. Ну, например, на каждое сиденье там такое количество кнопочек, как бы это мягко сказать... На вопрос, какую часть тела вам пощекотать? Ой, пощекотите мне.
1: Пощекотайте, да.
0: Там так, 4 кнопочки на всякие там утеплители, массажи, отдельное включение наушников, температурные, на каждое сиденье в отдельности. Регулировка температуры, отдельное радио на каждое сиденье.
1: Такой подход, как в самолете.
0: Да, приблизительно так. Ну, он, кстати, не маленький, как ты понимаешь, этот Бьюик. Да, так стоял там Jaguar XK120 под кличкой Black Cat, который приехал из Нью-Джерси. Ну, машина на самом деле, насколько я понимаю, их там было, может быть, 2-3 штуки сделано. Она чисто гоночная, потому что вот этот кокпит...
1: Циферка 50.
0: Да. То есть машина одноместная, как ты это видишь. То есть понятно, что она сделана исключительно для гонок. И над водителем такой... Фонарь.
1: Пузырь.
0: Пузырь, да. Просто авиационный пузырь. Ну, на планерах такого типа стоят в основном. Да.
1: Хорошенько в макушку припекает, если ты без шлема.
0: Ну, туда без шлема никто не садится. Там шлем, кстати говоря, лежал его, видимо, оригинальный, там внизу. Там внутри еще металлическая такая деталь, из которой у тебя торчит только голова. Ну, он открывается вправо, да, в пассажирскую сторону это открывается. Потом вправо же открывается металлическая деталь, которая накрывает тебе плечи. Ты все это поднимаешь, открываешь дверь, садишься в машину, закрываешь дверь. Потом закрываешь эту металлическую деталь, да, у тебя же торчит только голова, потому что руль под ней.
1: А кокпит ты уже не можешь закрыть, кто-то еще должен закрывать.
0: Это кто, да, это кто-то закрывает, фиксирует его. И мне было интересно, а дышать мы будем чем?
1: Выхлопными газами.
0: Ничего подобного, я нашел воздуховоды. Вот,
1: любопытный Евгений.
0: Нашел, значит, продуваемое, причем продуваемое очень интересно. С двух сторон это пространство, слева-справа продуваемое, но очень хитро сделано, чтобы не было прямого потока. Вход воздуха есть, внутри там он через какие-то конструкции проходит, попадает в салон, но не прямым, в скорости гоночной машины все-таки, чтобы прямой поток тебе не мешал. Очень интересное решение. XK120 знают многие.
1: Но без кокпита.
0: Но, нет, ну вот это гоночное, этот кокпит, этот фонарь настолько органично все. Просто на удивление органично.
1: Красиво, красиво. Ну там еще много было с кокпитами автомобилей. Это тот же Buick, Wildcat.
0: Ой, да-да-да-да, мы как-то проскочили мимо этого Понтиака, кстати говоря.
1: Понтиак с кокпитом, да-да-да.
0: Да, это, кстати, та же тема, абсолютно, ты абсолютно прав. Просто этот Бьюик, это все-таки 85-й год.
1: Внучок.
0: Да, причем не первый раз я его вижу, и если ты помнишь, видел я его прямо с автором.
1: Все автомобили, о которых вот ты рассказываешь сегодня, они достаточно уникальны и неповторимы, и так далее, и тому подобное. Прежде чем ты расскажешь о самой-самой-самой машине за этот день, хочется понять, это конкурс, там есть какие-то победители, как это все происходит, или это просто как выставка? Вот что...
0: Нет, там есть лауреаты, там уже на подиум выезжали машины. А, кстати, не помню, я отправлял тебе фотографию, по-моему, да, отправлял этот коул такой очень интересный, с этими клюшками для гольфа торчащими.
1: Такая себе тележка для гольфа получилась.
0: Да-да-да, и синенькая такая розочка синенькая.
1: А, это... Розочка победителя, я понял.
0: Да. Лауреата, по крайней мере. Вот. Да, так вот, на бэк-ярде, который ты вспоминал, фордовского дома, там стоял гигантский шатер, и вход туда был перекрыт. Вот это называется между собой. А шатер там стоял, ну, как бы это, не маленьких размеров. Причем там явно, правда, там так вкусно пахло. И такой завораживающий звон фужеров был.
1: Окей, так кто же лучший, по твоему мнению?
0: На такой выставке не может быть фаворита. Хорошо. Jaguar XK120. А нет, Дюзенберги.
1: Я понял. У тебя глаза в разные стороны. Тебе как офтальмологом нужно.
0: Да-да-да. Ну вот как-то так. Вот такое вот мероприятие, вот под таким ракурсом.
1: Так или иначе побеждают офтальмологи, я понял. Очередь к психиатру все равно стоит взять номерочек, на всякий случай. Ладно, спасибо, Женя, все-таки ты повеселил.
0: Да, пожалуйста.
1: И удивил, и повеселил, и вообще ты молодец. Очень рады тебя всегда слышать. Делись с нами еще.
0: Спасибо взаимно.
1: До скорых встреч в эфире. Всем хороших и спокойных дорог.
0: Да, согласен. Абсолютно. Пока-пока.
1: Пока.
2: Шестая передача. Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Center Car Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Шестая передача.

Ну что ж, продолжается шестая передача. Надеюсь, все автолюбители остались довольны новым выпуском рубрики «Полный вперед». Ну а мы продолжим нашу сегодняшнюю тему. Сегодня рассказываю про породы кошек. Откуда же они появились? И на очереди у нас сфинкс. Это, пожалуй, самые эпатажные представители кошачьего мира, которые никого не оставляют равнодушными. Кто-то может их любить, кто-то ненавидеть, но равнодушными никогда. Вопреки распространенному мнению, их родина вовсе не Египет, а Канада. Представьте себе. История породы началась относительно недавно, в 1966 году в Торонто, когда у обычной домашней кошки родился совершенно голый котенок по имени Прюн. Это произошло из-за естественной генетической мутации, которую селекционеры решили сохранить и закрепить. На ощупь коша сфинкса напоминает теплый нежный перчик или замшу, так как на ней все же есть невидимый пушочек. Ну и за отсутствие прям такой шерсти у них повышена температура тела, и они очень любят тепло, поэтому часто спят под одеялом, на батарее, если есть в холодных местах, где проживают, либо же греются на солнышке. У них огромные уши-локаторы, выразительные глаза и очаровательные складочки по всему телу. По характеру сфинксы совершенно не похожи на обычных независимых кошек. Они невероятно ласковые, привязчивые, обожают обниматься и буквально требуют постоянного физического контакта с человеком. Честно скажу, со сфинксом я контактировала не так уж много, всего пару раз в жизни. Но одна из кошек сфинкса была такая злюка, господи, к ней просто даже владельцы не могли подойти. Ну, видимо, с психикой у кошечки было все не очень хорошо, потому что она царапала и грызла все, что только видела и не видела в том числе. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер на волне Первого радио.

Подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио. Совсем скоро еще один час, господи, дотерпеть мы как-то. Но сделаем это, конечно же, с кайфом, с хорошей музыкой, с интересными разговорами сегодня, например, о кошках. Ну а после этого с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду, не пропустите». Продолжаем этот вечер. Вечер среды, 24 июня. Вместе.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал?
1: Проще простого.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: Альталивелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альталивелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: «Оболонь». Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель «Дакс». Решен ли цион? Лещанский 3.
4: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: На дорогах страны произошли столкновения между участниками акции протеста и местными жителями. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-служба полиции сообщает о беспорядках в городе Арат. На фотографиях, распространенных полицией, видны группы ультраортодоксальных и светских жителей. Судя по этим снимкам, столкновения, предположительно, происходят между религиозными и светскими горожанами. Однако в сообщении полиции характер инцидента и его участники точно не указываются. На место направлены полицейские наряды и пограничники. Они принимают меры для восстановления общественного порядка и предотвращения насилия. Также сообщается о столкновениях в районе Кирьят-Она. Кадры видеозаписи запечатлели события, которые напоминают нападение на автобус. Ультраортодоксальный протестующий бьет ремнем по двери. А ранее ультраортодоксальными демонстрантами было остановлено движение транспорта по шоссе номер 1. Участники акции протеста попросту вышли из машин, в которых они направлялись к военной тюрьме номер 10. В отсутствии полиции на месте шоссе было блокировано на некоторое время. После появления полицейских демонстранты вернулись в свои автомобили. Стоит отметить, что в последние дни Кфар-Йона стала центром протеста ультраортодоксов против призыва в армию. Все это происходит возле военной тюрьмы, которая расположена в районе города. После акции протеста, произошедшей 17 июня, с участием около 20 тысяч человек, которая практически парализовала город, жители решили провести собственную акцию протеста. Они намерены не допустить демонстрантов в жилые кварталы города и требовать от министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира перевести арестованных в другое место тюремного заключения. Тем временем глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Бениамина Нетаньяху на фоне протестов ультраортодоксов против призыва в армию. В публикации в соцсети X Лапид заявил, что за акциями протеста стоят политические союзники Нетаньяху. По его словам, вместо того, чтобы сказать, что уклоняющиеся от службы не должны получать государственное финансирование, премьер продолжает выделять им бюджетные средства. Пока солдаты каждый день гибнут в Ливане, он дает им все больше денег из карманов работающих граждан и тех, кто служит в армии, чтобы они не призывались в ЦАЛ, написал Лапид. Глава оппозиции также призвал к новому общественному договору между государством и гражданами. По его словам, такой договор должен основываться на принципе, что все участвуют в строительстве страны и несут равную ответственность перед государством. К другим новостям. По сообщению пресс-службы ЦАЛа, в начале текущей недели в секторе Газа был ликвидирован Акрам Мухаммед Махмуд Абу Мади, боевик Хамаса, участвовавший в резне 7 октября на территории Израиля. По информации разведки, в последнее время боевик участвовал в восстановлении организации и подготовке терактов против сил Цааля и граждан Израиля. Тем временем из полиции сообщают о перестрелке в районе Нафей-Ям на севере Тель-Авива. С места происшествия в больницу Ихилов был доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Начато расследование произошедшего. Бывшим главой Шабака Йорамом Коэном 14-му телеканалу направлено письмо с предупреждением об обращении в суд, а также о подаче иска против Михи Коби, заявившего в эфире программы Шимона Риклина 17 июня, что Коэн якобы добивался освобождения из тюрьмы Яхья Синвара, зная о его намерении устроить резню. Коэн назвал эти утверждения ложными, серьезными и оскорбительными. Он требует от 14-го телеканала опубликовать опровержение и принести публичное извинение. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 29 днем. В Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 25 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Стоп! Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вечер-то продолжается, вечер на шестой передаче, и сегодня я, Алина Дарк, вам рассказываю про породы кошек. На очереди у нас бенгальская кошка, и это животное доказательство того, что домашний питомец может выглядеть как настоящий леопард. Эта порода появилась на свет в США в 1960-х благодаря биологу Джин Милл. Она решилась скрестить дикую азиатскую леопардовую кошку с обычным домашним котом, чтобы создать ласковое животное с внешностью лесного хищника. Процесс был долгим и сложным, как можете представить, но результат превзошел все ожидания любителей экзотики. Главная гордость бенгалов – их потрясающая пятнистая или мраморная шерсть с уникальным сиянием, которое называют глиттером. Несмотря на свои дикие гены, современные бенгальские кошки абсолютно дружелюбны и безопасны для человека. Однако они унаследовали от предков невероятную активность, прыгучесть и страсть к воде. Бенгал с удовольствием пойдет с вами в душ или будет играть со струей воды из-под крана. Это очень интеллектуальная порода, которой нужны постоянные умственные нагрузки, игрушки-головоломки и много свободного пространства для бега.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: А в нашем эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет!
2: Привет, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. Ну, а я же сегодня в командировке, сегодня в Бикюр Лейзер. Вы знаете, что боль умеет незаметно забрать качество жизни. Сначала мы начинаем меньше двигаться, потом откладывать поездки, спорт, любимые занятия, и со временем мы начинаем жить как бы в режиме энергосбережения. Лишь бы не стало хуже, но терпеть боль – это не решение. Bicure Laser Pro – современный израильский прибор для домашнего использования, созданный для помощи при болях и воспалениях. Технология одобрена Минздравом Израиля и помогает поддерживать естественные процессы восстановления тканей без сложных процедур и зависимости от более обезболивающих. Bicure Laser удобно использовать дома, когда это действительно нужно вам, без очередей, без лишних походов к врачам, без необходимости подстраивать под лечение всю свою жизнь. Многие люди снова возвращаются к обычным вещам, которые раньше давали с трудом спокойно двигаться, подниматься по лестнице, гулять. Ну а сейчас, друзья, только для слушателей Первого радио Bicure Laser модель Pro сегодня всего лишь за 1590 шекелей, плюс 30 дней тестового периода, а еще плюс специальный подарок. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414, Bicure Laser. Будьте здоровы и живите без боли. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Ну а следующая кошка, про которую хочется рассказать, это Scottish Fold, или же простыми словами шотландская вислоуха. История этих очаровательных кошек с круглыми как у совы глазами и мордочками началась на обычной шотландской ферме в 1961 году. Пастух по имени Уильям Росс заметил белую кошечку по имени Сьюзи, у которой ушки были необычно прижаты к голове. Оказалось, что такая форма ушей – это результат спонтанной мутации, которая передается по

Шотландцы славятся своими круглыми глазами, которые придают им вечно удивленный или обиженный вид. По характеру они очень миролюбивы, спокойны и обладают забавной привычкой стоять на задних лапах в позе суслика или спать на спине.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
3: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
13: Ну и пока есть время, расскажу про еще одну кошку. На этот раз русская голубая кошка – это воплощение изящества, грации и природного аристократизма. История этой породы уходит корнями в портовый город Архангельск, откуда в 19 веке английские моряки привезли этих кошек в Европу. Англичане были очарованы их необычной двойной шерстью и серебристо-голубого оттенка, которая переливалась на свету. Долгое время порода называлась архангельской кошкой. Ее представители жили при дворах европейских монархов, включая королеву Викторию. У этих кошек уникальное строение шерсти. Остевой волос и подшерсток имеют одинаковую длину, что делает их плюшевыми на ощупь. Самая яркая черта их внешности – это фантастические, колдовские глаза исключительно ярко-зеленого цвета. Русские голубые кошки обладают очень деликатным и сдержанным характером. Они доверчивы к незнакомцам и предпочтут спрятаться, если в дом пришли гости, но безгранично преданы своей семье. Они очень тихие, аккуратные и обладают удивительной эмпатией и тонко чувствуют настроение хозяина.

Вот и пришло время мне сегодня с вами прощаться вплоть до субботы. Я же всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей, ну и, конечно же, программа «Не по Фрейду». А с вами была я, Алина Дарк. Услышимся на волнах Первого радио. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
4: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Семь клинических исследований доказали: Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните 34 14 34 14.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
6: Мебель «Дакс» – Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Мебель «Дакс» – Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Из разных уголков страны приходят сообщения о столкновениях между ультраортодоксальными протестующими и светским населением. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проведет совещание по вопросам безопасности. В Израиле запустят 3 новых железнодорожных станции. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Пресс-служба полиции сообщает о беспорядках в городе Арат. На фотографиях, распространенных полицией, видны группы ультраортодоксальных и светских жителей. Судя по этим кадрам, столкновения, предположительно, произошли между религиозными и светскими горожанами. Однако в сообщении полиции характер инцидента и его участники не указываются. На место были направлены полицейские наряды и пограничники для принятия мер по восстановлению общественного порядка и предотвращению насилия. Также сообщается о столкновениях с водителями на шоссе в районе Кирьят-Оно. На видеозаписи с места происшествия видно, как несколько ультраортодоксов окружили остановившиеся автобусы. Один из них бьет по двери то ли ремнем, то ли кнутом. А ранее ультраортодоксальными демонстрантами было остановлено движение транспорта на шоссе номер 1. Участники акции протеста попросту вышли из автомобилей, в которых они направлялись к военной тюрьме номер 10. В отсутствии полиции на месте шоссе было блокировано на некоторое время. После появления полицейских демонстранты вернулись в автомобили. Тем временем организации автопротеста заявили, что участники акции не доедут до военной тюрьмы номер 10, как планировалось ранее, а остановятся раньше. По словам организаторов, акция достигла своей цели. Тем временем глава оппозиции Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Бениамина Нетаньяху на фоне протестов ультраортодоксов против призыва в армию. В публикации в соцсети X Лапид заявил, что за акциями протеста стоят политические союзники Нетаньяху. По его словам, вместо того, чтобы сказать, что уклоняющиеся от службы не должны получать государственное финансирование, премьер продолжает выделять им бюджетные средства. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проведет сообщение по безопасности в отношении Сирии и Ливана после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения в Ливан сирийских сил, которые должны якобы разобраться с Хизбаллой вместо Израиля. В Иерусалиме категорически возражают против введения сирийских сил в Ливан, но опасаются, что в Дамаске действительно предпринимают шаги в этом направлении, несмотря на опровержение президента Сирии Ахмеда аш-Шара. Министр иностранных дел нашей страны Гидеон Саар побеседовал с избранным президентом Колумбии Абеларда де ла Эсприэльей. По словам главы МИДа нашей страны, истинным другом еврейского народа и государства Израиль, Саар поздравил избранного президента с важной победой на выборах, которая, по его словам, создает надежду и возможность для хорошего будущего Колумбии и его граждан. Де ла Эсприэля ответил на поздравления в сети X: «Благодарю тебя, мой дорогой друг. Колумбия восстановит отношения с государством Израиль и сделает их более тесными, чем когда-либо прежде. Израиль может рассчитывать на Колумбию как на друга и верного союзника». К другим новостям. Железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» сообщает, что с ближайшего воскресенья, 28 июня, начнут действовать три новых станции восточной железнодорожной ветки Хадера-Мизрах, Шамрон-Тайбе и Тира-Кохаф-Яир. На данном этапе эти станции будут связаны со станцией Рош-Айн-Цафон, через которую будет осуществляться связь с другими железнодорожными ветками, и пассажирам с новых станций придется выходить в Рош-Айне и делать пересадку. Новая линия будет работать только с воскресенья по четверг с 6 утра до 21 часа. Частота поездов на этой линии на первом этапе составит 2 поезда в час в каждом направлении. Украинские пользователи соцсетей призывают бойкотировать стриминговый сервис Netflix из-за приобретения им прав на 2 новых сезона российского мультсериала «Маша и Медведь» и продления лицензии на его показ более чем в 100 странах мира. На этом фоне в Центре противодействия дезинформации Украины утверждают, что мультсериал может использоваться не только как детский развлекательный контент, но и как инструмент российской пропаганды. По мнению специалистов Центра, за развлекательной формой проекта скрываются послания, способные формировать положительный образ России. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 18 градусов ночью и 29 днем, в Тель-Авиве 22-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 25 градусов ночью и 39 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
11: «Не по Фрейду».
14: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня в студии, в рубашке, в цветочек, такой жизнерадостный, воодушевляющий, несмотря на то, что обещали полный на дорогах, да, коллапс. Именно я это и хотела сказать. Александр светит, как будто бы ничего и не случилось. Александр Солнцев сегодня в студии.
15: Ну, и как вы понимаете, я бы спал бы у себя дома, если бы, конечно, эту студию не посетила своим присутствием девушка, которая расписала всю свою одежду в стиле древних сицилийских изготовителей плитки для стен. Владлена Прешель.
14: В уборной, да, такая была?
15: Кстати, между прочим, очень красивые уборные были на Сицилии в свое
14: время.
15: Спасибо,
14: да.
16: Очень красиво.
14: Спасибо. И сегодня с нами в студии Илана Бланкитни, специалист в области трихологии и восстановления волос, эксперт по современным технологиям лечения выпадения волос, стимуляции роста и восстановления волосяного покрова, помогает пациентам находить причины проблем с волосами, подбирать эффективные решения для восстановления их здоровья, густоты и качества. В общем, сегодня у нас разговор про наши шевелюры.
16: Да, очень важно.
15: И вот все выпавшие волосы аплодируют. Типа, спасибо, что отпустили.
14: Вы смеетесь, а проблемы-то реально есть.
15: Мы вообще не смеемся.
14: Вы заметили, вот я не знаю, так вообще политкорректно или нет.
15: Корректно.
14: Ну, корректно, да, я думаю. В Израиле очень много
15: лысых
14: мужчин.
15: Да. И лысеющих женщин. Ну, вопрос, почему?
16: Почему?
14: Лысеющих женщин я не заметила.
15: Ну, ты же не смотришь на женщин.
14: Очень много.
15: А я смотрю на женщин со всех сторон. Иногда так развер... Да. Окей. Почему?
16: Во-первых, не только у мужчин, у женщин тоже.
15: Да, да.
16: В Израиле, не забудьте, очень-очень жарко.
15: Да ладно?
16: UV, это влияет.
15: Так.
16: А какой у нас стресс? Была корона,
15: была.
16: Потом война, потом
15: да.
16: еще война,
15: да.
16: еще война,
15: да.
16: еще война.
15: Да.
16: Этот стресс влияет на нашу кожу. Угу. Кожа головы.
15: Да.
16: Люди не всегда дают акцент как на кожу лица. Сколько раз вы в жизни чистили свою кожу лица?
15: Два раза ежедневно.
14: Два раза в жизни?
15: Это я помню только два раза. Я ходил два раза на чистку, окей? Значит, ежедневно я мою... Нет, ну умываться и чистить кожу — это разные вещи. Ну, я же правильно понимаю, это разные вещи?
16: Да, вы умываете шампунем, а сколько раз? Пилингом.
15: Вот,
14: не кожу сколько. Головы кожу или кожу лица?
16: Сначала кожу лица. Кожу... Сколько раз вы в жизни
14: давай,
16: чистили?
14: Отвечай.
15: Да, я пару раз, но я ежедневно наношу на себя, ну как, на кожу лица, на эту потрясающую, я наношу крем. С UV.
16: Очень важно.
15: Вот, и причем там еще PL написано, я же продвинутый товарищ. Очень. Вот, да, UV 35 минимум, а лучше 50, хотя разницы почти нет на самом деле.
16: Время да. Это, разница — это время.
15: Да, разница — это время.
14: Давайте расскажем, кстати, все думают, что 35-50, вот это UV, это степень защиты, а
15: на
14: это же не степень.
15: Нет.
14: Давайте развеем этот миф.
15: Да.
16: Я насчет SPF для кожи лица,
15: да.
16: У меня... Я не
15: специалист.
16: Да.
14: Но все
16: я могу,
14: равно.
16: Но я
15: тем
16: могу
15: не
16: сказать,
15: менее.
16: Что в конце концов это просто сколько время, через сколько времени мы должны опять намазать нашу кожу лица.
15: Через сколько времени мы сгорим к чертям.
16: Да, и здесь у нас такое солнце, и не забывайте, каждый год я чувствую, я здесь с 92-го года. Я каждый год чувствую, что мне тут жарче. И просто вот нечем дышать, и ты это чувствуешь.
15: Да.
16: И поэтому наша кожа головы, она все это... У нас тут очень грязно. Вы идете на улице, есть все время автобусы тоже. Угу. Сколько раз люди чистят свою кожу головы?
15: Да.
16: Это все влияет на выпадание волос, на как они растут, наши волосы.
14: Ты имеешь в виду пилинг для кожи головы?
16: Да, поэтому даже у кого нету какой-то проблемы, они всегда должны очищать. Раз в неделю хотя бы надо очищать нашу кожу головы. То же самое, как мы делаем пилинг на лицо. Надо нам очищать тоже кожу головы, и тогда это влияет на качество волос.
14: А как правильно ее очищать? Какие средства покупать? Что это вообще за средства такие?
16: Это
14: специально? Не шампунем?
16: Это не шампунем, потому что шампунь, он то же самое, как и пилинг. Если мы берем пилинг, и потом вы ставите крем, да, мажете крем.
15: Естественно.
16: Да. Но если кожа лица, она забитая поры, этот крем вам не поможет.
15: Ну, как бы нет в нем смысла
16: нет
15: практически.
16: В нем, поэтому надо очистить.
15: Сначала очиститься.
16: Да, очистим. Есть всякие, есть очень много брендов. В Израиле это сейчас началось более быть такое известное, потому что есть более по соцсетям люди начинают говорить о том, что как это важно, вот эта вся кожа головы, как мы влияем на качество волос.
15: Так что, просто я к нашим радиослушателям хочу объясниться. Ты уже 5 человек нас слушает. Значит, если ты, радиослушатель, ни разу не чистил кожу своей головы, не делал себе там пилинг, как говорит наш специалист, у тебя, значит, поры забиты. Я правильно говорю?
16: Да.
15: Я простым языком объясняю.
16: Да,
15: нас простые
16: люди
15: слушают. Они вот сейчас вышли из шахты, уголек добыли и вот слушают. Поэтому, значит, слушай нашу программу внимательно, и ты узнаешь, как предотвратить выпадение оставшихся твоих волос на голове. Вот Влада, например, предотвратила.
14: То я просто нарастила их.
15: Это
14: другое. Не важно, они попадают по-прежнему. Вопрос вот в чем, про пилинг. Хорошо, мы сейчас будем, видимо, как-то поэтапно переходить к тому, что к чему. Про пилинг, то есть я покупаю, да, его, насколько я помню, у меня есть пилинг, но он стоит где-то у меня пылится вообще очень далеко.
15: Такой же пилинг, пилится.
14: Да, пилится. И пока он пилится, я бы хотела узнать. То есть, получается, я наношу на кожу головы, я растираю как-то его, да, массажными движениями.
16: Не на сухую кожу головы, потому что мне нет.
14: На
16: сухую мы должны немножко намочить.
15: Спотеть надо сначала.
16: Спотеть, намочить немножко, потому что то же самое, как пилинг на лицо, ты не наносишь на сухое лицо.
14: Да.
16: Немножко сделаешь вот так водичкой, есть такие пилинги, а потом уже очищаешь кожу. Очистишь, немножко сделаешь массажик, да, это 3-4 минуты, и потом уже смывай.
14: Сразу 3-4 минуты подождать?
16: Да, помассировать
14: немножко,
16: открыть эти поры, чтобы они дышали. Они забиты всем.
15: Они забиты тревогами, они забиты мыслями.
14: Да,
15: у нас же
14: внимание.
15: Голова, там же еще мозг, понимаешь, у некоторых. Ну, как бы, Влад, это не углубляйся, да. Вот, как бы, естественно, само собой, надо. Плюс ко всему, мы же макушкой кверху, а нас сверху, да. Вот, во-первых, там чакра, в первую очередь. Во-вторых, светит солнце, оседает пыль, грязь, на нас чихают, кашляют, не обращают внимания, душат налогами, в конце концов. Да.
16: Нет, я могу сказать, что в последние годы, и то, что я все читаю, кожа головы – это одна из больших сфер, с которыми сегодня есть очень большой маркет по всему миру, которые дают очень много... Они все ищут, они все новые всякие, как это сказать?
15: Разработки, технологии.
16: Технологии, да. Которые все время, инновации, которые mm-hmm. все время происходят. И этот мир, он огромный, потому что с этими mm-hmm. проблемами mm-hmm. очень много людей. Например, mm-hmm. кто-то...
15: Например?
16: У девушки, у нее нету волос. Почему у меня нет волос? Потому что...
15: Вот я у нее спрашиваю, почему у тебя нет волос? Говорю, почему нет волос? Она такая, не знаю.
16: Не знаю. Вот поэтому надо идти к профессионалу, который со специальной камерой, он смотрит через камеру, он проверяет. Она думает, что у нее там перхоть, но у нее совсем не перхоть.
15: Ну это не перхоть же.
16: У нее, например, жирная кожа головы.
15: Очень жирная. Очень жирная.
16: Это иногда гормоны. Иногда гормоны. Это иногда стресс. Это все... Все, мы время, должны проверять. Да. Поэтому есть специальные люди, которые они проходят обучение, и они это делают.
15: Я просто сейчас, извините, мы уже так глубоко в теме, но есть те, кто только что включил свои радиоприемники, ламповые, они же долго нагревают. Значит, у нас в гостях человек, специальность которого — это оздоровление волос на голове, я так понимаю, да? В основном. О выпадающих волосах на груди мы поговорим в другой программе. Вот, это уже про любовь. Вот. И мы сейчас говорим о том, что в первую очередь нужно ухаживать за кожей головы. Правильно?
16: Да.
15: Вот. И если вы не ухаживаете за кожей головы, вы делаете своей голове и волосам хуже.
14: Да.
15: Вот я теперь понимаю, почему мне кошки линяют. Я же им не делаю пилинги их всех. А делал бы я бы им пилинги их всех. Не линяли бы.
16: Да, качество волос. Это все... Отсюда.
15: Все отсюда. Я каждый раз говорю, головой работай.
14: Да. Давайте коснемся трендов. Несколько лет назад, ну, мне кажется, лет 7-8 назад, было не распространено, начну с кожи лица, да, ухаживать за лицом многоступенчатыми средствами. То есть сейчас мы сначала там сначала мы мицеллярную воду используем, например, да, потом гидрофильное масло, потом это все смываем, потом что-то с кислотами, потом накладываем какую-нибудь сыворотку, потом крем. Женщины, Александр,
15: это вот почему вы собираетесь выносить мусор 3 дня?
14: Да.
15: Пока это все наложишь. Потом оно высохло.
14: То есть сначала этого как бы всего не было. Потом к нам пришли корейские производители, сказали, что надо вот делать так, так, так и так. И теперь мы все вот так ухаживаем за кожей лица. И мне кажется, мы стали выглядеть лучше, чем до этого.
15: Чем
14: просто мылом. Ну, как вариант, чем мылом просто помыли, и все.
16: С этим я согласна.
14: Вот.
16: Но...
14: Да, но сейчас я вижу в ТикТок часто, а я захожу в ТикТок.
15: Я вижу, там дверь скрипит постоянно. Входишь, выходишь.
14: Да, в ТикТок. И многие блогеры, они начинают пропагандировать многоступенчатый уход для волос. И как будто бы то же самое нам говорят. И вот насколько эта тема чисто маркетинг, а насколько эта тема реально работает.
16: Окей, насчет кожи лица. Есть всякие протоколы, которые люди... рекламирует, но ни один протокол не подходит для тебя, не подходит для меня, не подходит для вас.
15: Okay.
16: Для каждого нужен каждый протокол. То же самое для кожи головы.
15: Okay. То есть индивидуальный подход к
16: конечно,
15: каждому.
16: Моя кожа головы не одна, как со всеми.
15: Я вижу.
16: Мой стресс, мой... Не
15: а
16: знаю,
15: мой...
16: Все то, что... Это у каждого есть
14: возможно.
16: Разное. Есть такие, например, на лице пигментация, а у другой нет. Значит, подход для лица другой, то же самое для кожи головы.
15: Ведьма, потому что.
14: Нет, но он тот же многоступенчатый. Да. Но насчет, другой, но многоступенчатый.
16: Насчет кожи головы и трендов. Есть очень много трендов. Сейчас берут кокос, масло кокосовое, мажут. Подумайте, масло.
15: Давай.
16: Я мажу на тело.
15: Да.
16: Я намазала.
15: Получилось
16: я
15: скользкое.
16: Я вышла на солнце.
15: Да.
16: Что происходит с моей кожей?
14: Загорает сильнее.
16: А что происходит с моими волосами?
15: Задохнулись.
16: Если я... Вот так, они сожгли. Я сожгла, когда вышла.
14: Даже если смыть?
16: Даже если смыть, потому что если ты
15: все
16: равно хорошим шампунем не помыла, там 100 раз промыла, оно в катикулу заходит.
14: И то есть для холодных стран подходит.
16: Ты выходишь на солнце, оно не смывается, оно просто сжигает твой волос. Есть всякие тренды, там масло такое.
14: Органовое масло, масло шир
15: пингвина.
16: Это тренды. Тренды, басо. Тренды, они для ТикТока, для Инстаграма. Идите к профессионалам, чтобы они решали, если у вас действительно проблема с кожей головы, то же самое, как с кожей лица, идите к профессионалу.
15: А вот может ли быть такое? Например, вот у человека идеальная кожа лица. Ну, спасибо, что вы на меня посмотрели.
14: Да,
15: так оно
14: да,
15: и есть.
14: Так, конечно.
15: Вот. А может быть такое, что у человека, например, кожа лица прекрасная, а кожа головы подшаливает?
16: Конечно.
15: Несмотря на то, что это все одна кожа, как бы,
16: да.
15: Но это разные зоны.
16: Во-первых,
15: да,
16: есть генетика. Есть такая генетика, у кого-то там, не знаю, есть очень проблематичная генетика на коже головы.
15: Да.
16: Например, есть у одного зубы хорошие у папы, а у мамы плохие. И, человек,
15: да.
16: И ребенок получает там плохие
15: верхнюю
16: зубы.
15: Верхнюю челюсть хорошую, нижнюю плохую.
16: Потом ребенок получает плохие зубы от папы. То же самое, кожа головы, лицо хорошее, а кожа головы от мамы.
15: Ну да.
14: Ну, либо за лицом мы ухаживаем, а за кожей головы мы можем не ухаживать. Шампунем помыли каким-нибудь простым, и все.
16: А UV?
14: Да, UV, кстати.
16: UV.
14: А для волос же есть
16: UV? Конечно, для волос.
14: А для кожи есть
16: для
14: тоже?
16: Для кожи есть компоненты всяких продуктах, которые, да, они содержат UV, которые защищают. Ну, и шапочку одевать, это тоже важно.
15: Вот про шапочку мы и поговорим. Дело в том, что я шел на эту программу, думаю, господи, про волосы. Я не думал, что мне будет так интересно и любопытно, на самом деле. Так что спасибо большое, что к нам...
14: Потому что заходят гости.
15: Илана, мы сейчас делаем небольшую паузу. Хорошо. Рекламную. Наши радиослушатели послушают всего 3 рекламных ролика, после чего мы вернемся. И, наконец-таки расскажем вам рецепт правильной шапочки из фольги для ваших волос. Никуда не уходите.
17: Не по Фрейду.
18: Реклама.
19: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
20: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
21: Жаркое лето в Центр-кар.
22: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
21: Центр-кар Азур.
18: Реклама.

0: Коза Сей, так называется эта замечательная песня в программе «Не по Фрейду». Мол, скажи, коза, куда ты унесла мою любовь? Вечер всем добрый. Вы слушаете Первое радио 89.1. Программа «Не по Фрейду». Сегодня у нас, как всегда, на королевском троне принцессы красоты Владлена Прешель.
1: Как обычно, надо мной издевается Александр Солнцев. И сегодня у нас в гостях и Илана Бланкитни, специалист в области трихологии и восстановления волос. Эксперт экспертов вообще всех.
0: Да, я, кстати, когда первый раз услышал слово «трихология», разумеется, мне пришли в голову совершенно разные ассоциации, но потом я понял, почему это называется трихология.
1: Почему?
0: Трясешь головой и падает. Да.
2: И
0: трясешь,
2: волосы,
0: и все падает. Вот об этом мы и поговорим. Вот нам пишут, я трясу, и все падает. Что делать? Спрашивает наш радиослушатель.
1: Да. Да, кстати, про выпадение волос.
0: Про шапочку мы.
1: Про шапочку, да.
0: Ты серьезно шапочку носить в такую жару?
1: Ну, кепку.
2: Ну, кепку.
1: Шляпу очень красивую. Она вот есть.
2: Она и для лица, и для кожи головы.
0: Со шляпой проблема. Во-первых, в шляпе ты в автобус не войдешь. Там обязательно.
1: В машине.
2: Но все равно надо какую-то защиту для нашей кожи головы. И для волос тоже. UV. Мы, конечно, я не только трихолог, мы занимаемся и восстановлением волос. И это очень-очень важно. Женщины не понимают. Они берут фены, они берут утюжки.
0: Это издевательство. Реально? Я не шучу.
2: 220 градусов, 250 градусов. И поэтому тут, в Израиле, нету вот этого такого, что люди вот у них, да, я буду держать свои волосы и фены, такие мощные, я это не люблю.
0: Я понимаю, но я, например, лично сам слышал, вот, кстати, Влада, скажи, я прав или нет, я слышал неоднократно от девушек, типа, вот я дома вся такая приготовилась, там все, вышла, сделала укладку, вышла на улицу, все опало, или наоборот, все взбудоражилось и так далее. Наверное,
2: потому что
0: поэтому,
2: у нас очень влажно.
0: Вот, наверное, поэтому используют много всякой химии фиксирующей, что влечет за собой
1: тоже.
0: Утюжок, да,
2: утюжок
0: робот-пылесос,
2: поможет,
0: вообще все подряд.
1: Но мне помогает. Если просто фен, то не помогает. А утюжок он держит. Кстати, про термозащиту для волос. Она действительно работает?
2: Смотря
1: или
2: какая,
1: это не спасет?
2: Она работает. Да.
1: Работает. Как она вообще работает? Что за технологии у нее?
2: Есть всякие технологии. Мы работаем с брендом из Англии, который он делает все продукции для Fashion Week. В Лондоне уже 12 лет. Это official product.
0: Но он только на неделю работает. Ну, на Fashion Week.
1: На время Fashion Week только.
2: Нет. И они, специалисты, этот товар сделали специально, потому что если модель, она все время ходит на Fashion Week и делает всякие там аппараты, и для этого они создали этот продукт.
1: Волосы страдают.
2: И там есть защита от UV.
1: Она спрей,
2: Или
1: крем?
2: Мы наносим спрей, ждем несколько минут, и потом пользуемся утюжком, или феном, или плойкой. И он действительно...
1: То есть это работает? Это не просто маркетинг?
2: Есть, можно посмотреть, как бы взять бумажку, мы делали тест, взяли бумажку, взяли потом утюжок, взяли, и потом ты видишь разницу без термозащиты и с термозащитой, что волос остается совсем другой. Бумажка остается другая, она не сжигает.
0: Не сжигает волос.
2: Да.
1: Интересно, я просто думала, это маркетинг или это правда работает, но оказывается, это работает. Я стараюсь помнить.
0: Ну, раз специалист говорит, что работает, то да. А скажи, пожалуйста, то есть трихология — это как бы типа, не знаю, это не наука, наверное, это методология медицинская.
2: Медицина кожи головы.
0: Вот, вот. Да. То есть к вам, по сути, приходят за терапевтической услугой, да, типа у меня выпадают волосы, посмотрите, что случилось.
2: Да,
0: то есть
2: люди,
0: вы как
2: которые...
0: бы не красотой занимаетесь, вы именно больше лечением.
2: Да, но красивая кожа головы и потом влияет на красивые волосы, и у нас есть потом всякие продукции, которые содержат и красивые волосы. Бренд, который мы работаем, он всякие инновации. И одна из них — это вот это все для кожи головы и для волос. Значит, мы делаем и рассмотр кожи головы и рассмотр волос. У нас специальная камера, которую мы смотрим, и потом сделаем диагноз для каждого или для каждой клиентки. Очень много мужчин к нам приходят, у которых очень много проблем.
0: С этого Влада и начала. Она говорит, некого выбрать. Она говорит, куда ни посмотрю, везде все блестит.
1: Такое.
0: Ой, ладно, я тебя умоляю. Что там ничего такое, господи? Это... Ой, я...
1: А правда, что от тестостерона выпадают волосы?
0: Нет, волосы выпадают от старости, от UV. Тебя надули. Посмотри на размер ноги, а не на лысину.
2: От стресса. От стресса очень много. От стресса очень много.
1: Я думала, что тестостерона много, они же такие выпали.
2: От стресса, смотри, я не знаю, я была в Италии, там мужчин больше волос, чем вот здесь в Израиле, потому что они живут там, аперольчик попьют, идут по так, и все спокойно,
0: все зеленым.
2: Я, кстати,
0: когда в Италию попадаю, у меня апероль, это 8 утра уже.
2: Да, почему? Где-то 8 утра, это 8 вечера где-то.
0: Да.
1: Слушайте, кстати, еще хотела задать вопрос такой, не про мужчин, а про женщин. Есть стайлеры разные, да, и правда ли, что от стайлера зависит состояние волос, ну, после его использования? Например, Dyson. Я думаю, что мы можем об этом говорить.
0: Стайлер — это типа дорогой фен, вы так называете?
1: Да, ну вот Dyson, да, которым все пользуются. Правда ли, что Dyson реально лучше, чем другие фены? Потому что вот про него прям все, вот что он такой вот весь хороший, он бережет волосы и не портит их. Правда ли это? Или это просто реклама?
2: Я не могу ответить, потому что у меня другой стайлер, который я завожу. Я должна быть открыта, поэтому смотри, стайлер, неважно какой бренд, я не буду входить в бренды. Я могу сказать одно. Стайлер всегда, всегда лучше для волос, чем плойка утюжок. Или чем утюжок. Потому что он сразу директ на волос, а стайлер, у него есть какая-то технология воздуха. Когда есть технология воздуха, он не рушит волосы, как плойка или как этот утюжок.
1: А как выбрать фен? Их очень много, заходишь, их реально много.
0: Вот
1: как
0: тебе только что сказали, я, говорит, завожу бренд. Вот как выбрать фен?
1: Нет, подожди, но есть разные мощности, есть с разными насадками, с маленькими, с большими.
0: Мне нравится, как ты показываешь маленькие и большие. Вот так и выбирай.
2: В конце концов,

0: нельзя выбирать слишком мощный профессиональный 100%. Фен. Поэтому, если вы там думаете, что вы выбираете супер мощный фен, и он вам просто быстрее высушит, нет.
1: Он просто сломает шею.
0: Если у вас... Или руку.
1: Да.
0: Если у вас тонкие волосы, то он просто пересушит их, и они будут ломаться. Поэтому нужно выбирать среднее что-то,
2: правильно? Я могу сказать, что мы берем мастеров в Израиле на обучение в Лондоне, и там никто не работает с мощными,
0: да?
2: фенами никогда. Неважно, какой волос. Почему? Так. Потому что это ломает волосы.
0: Угу.
2: Ты будешь работать дольше, но ты будешь содержать качество своей клиентки, ее волос. Это самое важное. Здесь немножко по-другому. Мы пытаемся повлиять.
0: Но здесь волос другой у людей.
2: Да,
0: но
2: тут очень много
0: плотный.
2: Русскоговорящих тоже.
0: Жесткий.
2: Есть тут русскоговорящие люди тоже, поэтому надо как бы делать адаптацию и для этих волос, потому что то, что подходит для меня, не подходит для каждой.
0: Да, да.
2: И надо содержать волосы, чтобы были максимально здоровые.
0: Давайте, так.
1: Да, я просто хотел, у нас есть немного времени, я думаю, что надо перейти к нашей традиционной рубрике, которая называется «Рецепты от Иланы». Как поддерживать волосы в хорошем состоянии в домашних условиях? Начинаем нашу традиционную рубрику.
3: Minden hétvége. Fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Kópüzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok.
1: Итак, вопрос. Как действительно, вот обычный человек, смотри, мы можем сейчас рассуждать про вот эти утюжки, фены, стайлер, называть как угодно, но у нас есть обычные люди, обычная жизнь, да? Люди утром встают, побежали на работу, пришли с работы, посмотрели на зарплату, выбросились из окна. Кто не выбросился, остались для того, чтобы проснуться на следующий день. Шутки шутками. Что делать обычному человеку просто для того, чтобы поддерживать нормальное состояние кожи головы, чтобы утром на подушке не видеть половину своих волос, которые такие: ты иди, а мы еще поспим. Ну, вот это вот, да?
2: Да.
1: Потому что они же потом не возвращаются, к сожалению.
2: Да.
1: Они вот. Как бы, есть ли какие-то простые или понятные советы для людей, которые, ну, вот, типа, что делать вообще?
2: Окей. Есть несколько советов.
1: Да.
2: Во-первых, питание. Очень важно питание. Как мы питаемся?
1: Мы от UV к питанию пришли? Я не понял, но давай.
2: Это очень важно. Это все изнутри. Как мы питаемся?
1: Лосось. Без него никуда.
2: Сколько джанка мы едим? Если мы едим все время джанк, это влияет. Сколько воды мы пьем в день? Вода влияет тоже на наше качество волос.
0: А правда ли, что что жирненькое? Жирная рыба, авокадо, масло.
1: Михаил Петрович. Все жирненькое, да?
0: Что он оплатил процедуру?
2: Омега влияет на наши волосы, на качество, на как волосы растут. Очень важно. Сколько мы спим?
1: Да, окей, давай так. Итак, рацион влияет.
2: Да.
1: То, как мы, количество воды, да, влияет. Качество сна влияет.
2: Качество и сколько мы спим.
0: Количество.
1: Вопрос, где такую жизнь, смотри, реально такую жизнь достать можно только за неделю в отпуске. Ну, или если ты блогер. Да. Ну, серьезно, человек работает по 12 часов в день, приходит домой, надо погулять с собакой, задушить кошку, приласкать жену и лечь спать. Какие-то, может быть, есть простые вещи, не знаю, что-то втереть в голову утром, еще что-то. Ну, кроме того, что надо правильно питаться и хорошо высыпаться.
2: Да, но это вещи, которые мы сами можем на это, как бы, это сделать дома. Это самые легкие. Я думаю, что сегодня люди более созданы на такой ритуал. Люди уже более сегодня спортом занимаются, чем раньше. Люди знают, что они едят. Сегодня в супер заходишь, и ты видишь, тут много сахара, тут много соли. Сегодня
1: и все это вкусно.
2: Есть уже более люди осознанные, как бы, к этому по-другому смотрят. Ну, это влияет, конечно, на кожу головы, так, и на кожу лица мы опять возвращаемся.
1: Да, естественно.
2: Спорт заниматься. Что еще можно сделать? Пилинг мы, конечно, можем очистить.
0: Раз в недельку
2: хотя бы. И хорошо мыть голову. Я могу сказать.
0: Что значит хорошо мыть
2: хорошо
0: голову?
2: Мыть голову. Много женщин.
1: Вот, наконец-то.
2: Женщин
1: как правильно и хорошо мыть голову.
2: Не умеют мыть голову.
1: Вот.
2: Возьмите ладошку.
1: А что про мужчин говорить?
2: Так. Возьмите ладошку.
1: Так.
2: Хотя
1: чью?
2: Бы, во-первых... Во-первых, два раза минимум надо мыть голову. Два раза.
1: В час?
2: Один раз шампунем не помогает. Два раза минимум.
1: За один раз промывать два раза ты
2: Да.
1: Окей.
2: Не, мы смываем и потом опять мылим голову.
1: Естественно, конечно.
2: Ну, это вам естественно.
1: Мне
2: естественно. Но не всем.
1: Ну, окей.
2: Берем ладошку.
1: Так.
2: Хорошо,

0: Массируем, да. Массируем, потому что здесь мы очень потеем. Многие тут
1: затылок.
0: Здесь затылок. Мы потеем, просто боже. Люди не моют хорошо. Угу. И хорошо массировать. Массировать
2: кончиками
0: пальцев.
2: Вот, массировать или прям чесать
0: не
2: и делать
0: чесать,
2: больно.
0: Нельзя
2: потому
0: чесать,
2: что я, например, помню.
1: Ты делаешь
2: вот,
1: больно?
2: Да, некоторым они мне потом пишут, ты мне сделал больно. Да, но они просто чувствительные натуры. Шутки шутками. Сейчас я вам расскажу историю. Я радиослушатель. Слушатели наши примерно в моем возрасте минус Владин возраст. Ну, значит, ситуация такая. Меня в армии или в пионерлагере объясняли, что надо мыть голову так, чтобы у тебя аж кожа горела. Ну, как бы, когда мне говорят об этом старшие, а я откуда знаю, у меня трихолога не было рядом. Как бы, я привык голову вот так вот натирать. Мой парикмахер где-то лет 7 тому назад обратил внимание, он говорит, а что у тебя царапина красно прямо на голове? Я говорю, ну, я голову помыл. Он говорит, ты дебил. Ты будешь смеяться, но я относительно до недавнего времени считал, что для того, чтобы голову помыть, надо прямо там сильно эти волосы, блин, вот это вот все.
1: Мужчина, наверное, волос поменьше, и просто женщинам это нереально сделать.
2: Волос поменьше. Посмотри на эту шевелюру, детка. Вот, как бы, поэтому я и спрашиваю, то есть мягкими движениями массируем.
0: Сегодня можно купить даже вот эти маленькие такие массажные такие
2: штучки.
1: Это уже, если есть время, прям.
0: Ну, смотри...
1: Нет времени,
0: и очень важно, люди думают, что да. каждый день мыть голову, это если
2: правильно.
0: У меня жирная голова, да. значит, надо сделать её диагноз,
2: сухой.
0: Почему да. у меня жирная голова. Если бы у нас жирная голова, и мы моем каждый день, это не решит нашу проблему, угу. потому что это не жирные волосы, это жирная
2: это
0: кожа,
2: ты.
0: Это жирная кожа, потому что нету такого жирных волос. Есть жирная кожа.
1: А как понять, что ну, действительно, что быстрее, чем обычно, жирнятся волосы? То есть какая есть норма? Как понять? Есть...
2: Когда в штаны не влезаешь, это получается быстрее, чем обычно.
0: Если мы моем каждый день или через день. И, например, у меня была девочка, пришла к нам, она спросила, когда ты помыла голову? Он говорит, сегодня утром. А голова просто жирная, волосы жирные. Это ненормально. Значит, надо делать диагноз, надо делать себум. Контролировать, потому что у нее слишком высокий себум. И
1: а
0: поэтому
1: как вы контролировали?
0: Есть препараты, которые мы просто балансируем.
1: Ну,
0: сначала
1: вы их мажете
0: есть такой,
1: вовнутрь что-то?
0: Есть лосьон, мы наносим лосьон, потом делаем массажик, а потом специальным шампунем мы смываем. И она делает эту профилактику до того, как она доходит до баланса.
2: И свечи. Ну, рядом зажигаются ароматические свечи.
0: Я могу сказать одно. Сегодня эта сфера... Массаж головы да. очень в Израиле начала быть очень такая
2: наконец-то,
0: интересная.
2: Потому что, если вы не знали, девушки, мужчинам массаж головы — это лучшее прелюдия. Вот для всего чего угодно. Типа, перед тем, как сказать, что ты разбила его машину, сделай массаж головы. Перед тем, как сказать, что Петр Семенович не просто так сосед, да, сделай массаж головы.
1: Правда,
2: сначала,
1: ты ему хорошо влияет.
2: Да, и он, кстати, уже это знает. То есть, как бы, делай массаж
0: и
2: головы.
0: И все, потом все,
2: и
0: все
2: после
0: получится?
2: Этого, во-первых, да.
0: О. Я буду пробовать.
1: Лайфхак.
2: Добро
1: лайфхак.
2: Пожаловать. Лайфхак. Это чертовски приятно и, как выясняется, еще и полезно.
0: Да, полезно, но смотря чем мы делаем.
2: Ну, это да. Потому что тёркой, например, для свеклы
0: да.
2: массаж головы делать лучше не надо.
0: Нет, ну сегодня есть очень много мест в Израиле, так. которые делают массажи головы. Угу. Значит, эта сфера очень такая инновация, которая уже за границей ее, она уже давно была. Но это входит, и поэтому это очень важно пойти и сделать хороший массаж кожи головы, хорошее очищение, потом сделать диагноз, специальная машинка, которая проверяет нашу кожу, и сделать правильные продукты, которые каждой подходят.
1: Ну, у нас сейчас реклама, мы продолжим да. обязательно этот полезный разговор. Если да. у вас есть вопросы, пишите нам на номер WhatsApp 054-2070-800. Это номер WhatsApp нашего радио, и мы, и наши гости сегодняшние ответят на все ваши вопросы, потому что, правда, разговор полезный, интересный, и многого мы не знали. Спасибо большое, Илана. Спасибо
2: да, вам. И присылайте на наш WhatsApp фотографии своих макушек, потому что по углу закручивания волос можно определить, насколько вы козерог. Ждем.
3: Не по Фрейду. Реклама.
4: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
3: Okay. каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы. «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: Далида и песня «Mourir sur scène». Сделай мне массаж головы, дорогой мой, иначе ничего не получится. А продолжаем нашу программу, которая называется «Непофрейду». Mm-hmm. И сегодня у нас, разумеется, очаровательный гость. Это Илана, которая рассказывает нам с вами о том, как удержать свои волосы от бегства. И, собственно, Владлена, ради которой уже несколько мужчин сдали свои волосы на парики. Итак, продолжай.
1: Парики — это сфера.
0: Вот парики — это сфера, да.
2: Ой, слушайте, а правда ли, вот у меня просто нарощенные волосы, да? А правда ли, что эти волосы... Нет, вообще не лысые, ну, неважно. Эти волосы берут с покойников.
1: Нет.
0: А ты где что, столько... издеваешься, что ли?
2: Нет. А где столько волос? Ты видел, сколько там волос?
0: В парикмахерскую зайди в любую.
2: Да,
0: вот
2: конечно,
0: там много волос.
2: Вот мелкие.
1: Нет, нет, нет. Смотри, я езжу на все выставки, да, на бьюти-сфере.
0: И собираешь там волосы для париков. Нет, мы уже поняли.
1: Это много женщин или в Азии, или в России, или на Украине. Они просто...
2: А детские волосы? То есть детей срезают?
1: Откуда ты видишь детские? Я не видела детские волосы.
2: В смысле? Детские волосы самые дорогие считаются. Их наращивают.
0: И пока Владу не задержали правоохранительные органы, нет, я все-таки сменю тему разговора. Про детские волосы у нас будет отдельная программа, да, в отдельном кабинете. От радиослушателей есть вопрос. У меня вопрос по поводу кудрявых волос. Кудрявые волосы у меня, они почему-то плохо растут и вроде бы выпадают, а я не знаю, как их часто мыть, а стричь боюсь. Вот. Просто, очевидно, нужен какой-то
1: кудри
0: совет.
1: Совсем у нас есть у нас кудри как волос, и есть кожа головы. Это кудри, мы по-другому к ним подходим. Почему? Да. Потому что кудри, они всегда, всегда сухие, более сухие, Корости. Чем обычные волосы. Угу. Поэтому кудри надо, например, если мы моем, мы не сразу, если мы, например, ночью моем, мы не идем сразу спать.
0: А, то есть надо, чтобы просохло, надо, чтобы на они... мокром...
1: Вообще каждый волос...
0: На мокрое волос... не ложится, сколько раз тебе,
1: вообще
0: Влада,
1: волосы, на... мокрые волосы нельзя ходить спать. Не делайте косичку, идите спать. Нельзя, это просто рушит волосы. Никогда.
0: То есть надо высушить.
1: Надо высушить, потому что волосы ломаются, когда они мокрые, мы идем спать. Mm-hmm. На подушку они ломаются, мы двигаемся головой, и они ломаются. Это во-первых. Во-вторых, сухие волосы, как кудрявые, их надо делать их nourishing. Это всякие крема такие, более натуральные, не натуральные, но их надо, чтобы более...
0: Их надо питать.
1: Питать. И не бояться стрижки, потому что есть всякие профессионалы, которые, они умеют, у них есть подход для кудрей и правильно их подстричь, чтобы человек, волосы и наша... Это наш
0: образ.
1: Образ. Мы должны чувствовать себя уверенной в себе, потому что это наша корона.
0: Да,
1: неважно,
0: согласен.
1: Мужчина, не ли женщина. Волосы — это мы заходим, да, нас смотрят на лицо, на тело, ну и на волос. Поэтому это важно. Не боитесь идти к мастерам, чтобы они подобрали вам хорошие продукции и, конечно, подстригли хорошо для кудрей.
0: Вот, кстати, в мои 80 я только сейчас узнал, что, оказывается, нельзя ложиться с мокрыми волосами.
1: Нельзя.
0: Я у меня, ну, тебе некогда, а я нет-нет, да, из душа прям пум и упал.
1: Нельзя.
0: Оказывается, нельзя.
1: Еще один тип, очень важный.
0: Да.
1: Женщины и мужчины, у кого есть длинные волосы.
0: Да.
1: Никогда не расчесывайтесь
0: на ночь перед зеркалом. На восток лицом.
1: Нельзя с макушки причесываться.
0: Подожди, как нельзя?
1: Никогда, только всегда, неважно, начинаем с кончика. Потому что если мы начинаем...
0: А, то есть сначала концы, потом середину,
1: и поднимаемся кверху. Если мы начинаем отсюда, мы просто ломаем все наши волосы. Начинайте отсюда тихонечко, и вы вот эти вот все открываете, и потом они не ломаются.
0: То есть не сверху вниз, там, протягивая гребень через кудри и половину волос
1: мы
0: на гребне. Как бы. Мы не лошади. Вот запомните просто слоган нашей программы сегодня. Мы... не лошади.
2: Я сразу вспомнила рекламу шампуня для волос. Он был уже лошадиная сила.
0: Лошадиная сила.
2: Что вообще? Серьезно?
0: Да.
2: Есть ли какие-то методы борьбы с облысением, если уже там грозит пересадка? Есть ли вот что-то такое? Или это уже все?
1: Есть методы, но это важно посмотреть, какой, и сделать диагнозу.
2: А если генетика?
1: Мы можем...
2: Если папа лысый, то сын априори будет лысым или не обязательно?
1: Не всегда.
0: Успокойся, нет.
2: Да, папа не лысый, кстати.
0: Ну,
2: Нормально.
0: Да и сына у тебя нет, что тебе переживать?
1: Не, это не всегда. Ну да, можно, но надо делать, как бы, если мы видим, что у нас есть макушки волос, и если это не лысина, да, мы можем с этим как-то поработать. Но если это лысый волос, мы уже ничего не сможем сделать.
0: То есть, если есть уже лысина, надо ехать пересаживаться.
1: Да,
0: а если появляются какие-то залысины и симптомы того, что волосики...
1: Если у нас залысины и есть такие маленькие, поэтому мы на камере, да, мы можем увидеть. И если мы видим вот эти вот точечки, тогда, да, мы можем
0: тогда
1: что-то
0: можно
1: сделать.
0: Окей.
1: Но мы сейчас не будем, сейчас быть таким, как бы все... Да,
2: волшебниками
1: это
2: не будем.
1: Это надо делать профилактику, и чтобы клиент был и делал это все время.
0: Послушный,
1: да.
0: И дисциплинированный.
2: А как понять, ну вот особенно для женщин, да, мужчины, я не знаю, могут они это отследить или
0: мужчины
2: нет.
0: Мужчины вообще ничего не понимают.
2: Да, не да.
0: С точки зрения твоей.
2: Сколько волос выпадают в норме в день? То есть как понять, что вот это
0: шекелей
2: норма,
0: на 15.
2: А вот это уже слишком?
0: Только это понимаем.
1: Если мы берем наш хвостик и видим там больше, чем 10 волос, да, это слишком, даже больше 5.
2: Каждый 5. Раз, когда
1: каждый
2: мы
1: раз,
2: берем?
1: Да, есть такие.
2: Я сейчас пробью.
0: У меня нет хвостика, за что мне брать?
1: Если мы в ванной, и мы видим больше, чем обычно, смотри, есть и у нас как такие периоды, что есть больше, конечно.
0: Линька, это линька. У всех.
2: А правда ли, что осенью и весной вот это происходит или нет?
1: Я думаю, что это больше с нашей ситуацией, да, это больше с нашей, как если у нас стресс, если у нас гормональные перепады, там всякие такое, да, это тоже влияет, и ты видишь это, что есть больше волос, которые падают.
2: А, кстати, во время беременности тоже часто вырастает очень много красивых волос, потом они выпадают. А вот можно ли как-то вот этот волосопад после родовой остановить? Или это все?
1: Я думаю, что это более гормонально. Да, это тоже влияет, как мы питаемся, как мы спим. Нет, конечно, нет, но когда это гормонально, после родов, это у всех случается. Есть такие, которые больше. У меня, например, было меньше, я не страдала. Ну, мои подруги,
2: просто Александр спрашивает, он стеснялся спросить.
0: Да, дело в том, что после родов я сильно изменился, и у меня вот волосы стали менее... Как это? Кудрявые, да?
1: Кудрявые.
0: Нет, ну шутками, смотри, когда человек, особенно женщина, беременная, тогда действительно происходит очень мощная перестройка организма.
2: Конечно,
0: тут
2: конечно.
0: Не надо быть специалистом, чтобы это понимать. И, разумеется, может все что угодно быть. Волосы могут стать вдруг ни с того пышнее или, наоборот, слабее, зубы сильнее или что угодно.
1: Это влияет на все.
0: Поэтому, да, это же, считаем, вы трансформируетесь. Как бы был один человек, стало два. Чё вообще? А ты говоришь волосы.
1: Да, это влияет на все.
0: Окей. То есть, правильно ли я понимаю, что если я сейчас, ну, сейчас-то вряд ли, завтра, например, зайду в какой-нибудь суперфарм и скажу, дайте мне что-нибудь, вот, пилинг для волос. Это прямо уже есть в магазинах? Оно уже есть в магазинах? Или надо искать специалиста и приходить? Потому что пилинги вот эти,
2: да,
0: вот,
2: есть,
0: чтобы тереть щеки, они на каждом углу продаются.
2: Ну,
0: разные.
2: Есть, но я не знаю,
1: да, я могу сказать...
0: Я кофейной гущей, например, делаю пилинг.
1: Я думаю, что есть всякие продукты и в суперфармах, но...
0: Да.
1: Если мы хотим активные ингредиенты, составы, которые работают эффективно, я думаю, что надо идти к мастеру, который
0: разбирается
1: и он подобрет. Это не значит, что это будет даже стоить дороже, чем в суперфарме. Просто пройти диагноз профессиональный, и вы решите.
0: Ну, типа определить тип кожи, вот это,
1: да,
0: тебе подходит. Какая,
1: потому что иногда мы думаем, у нас перхоть, а у нас совсем другая проблема. И это надо
0: это
1: решить.
2: Это муж.
1: А?
0: А это мука.
1: А это муж, понятно.
0: Потому что пиццу делал.
1: Вы знаете, у меня был друг, который он, его уволили с работы. У него была очень, у него были хорошие волосы.
0: Так.
1: И вот этот стресс, и у него начали падать волосы. И он не понял, почему, вот что и как бы ничего такого не изменилось. И потом он пошел к мастеру, и он сделал ему диагноз, спрашивал вопросы. Что у тебя изменилось в жизни? Послал его
0: на
1: анализы. Провели все анализы. И потом поняли, что это все из-за стресса. Когда он успокоился, нашел новую работу, оно балансированное стало. Значит, все вот эти наши изменения, они влияют на нашу на наши волосы.
0: Вот, кстати, дорогие мальчики и девочки, если вы утром вдруг... Я сейчас вообще не шучу, на самом деле, хотя странно. Если вы утром вдруг на подушке обнаруживаете волосы, в первую очередь сначала убедитесь, что это ваш. Во-вторых, если все-таки это ваши, да, тогда подумайте, шутки шутками, может, действительно нервы, или что-то изменилось в рационе, или вы переехали, не знаю, в Ерухом, и там другая вода. То есть, скорее всего, есть причина. Вряд ли это просто так происходит. Да. Или вы беременны, например.
1: И вода в Израиле, она не чистая, как...
0: Как слеза.
1: Я могу сказать, что у меня дома муж поставил такие...
0: Чтоб, фильтры.
1: Да, чтобы для моего волоса был...
0: Ну, я вижу просто. Я вижу. Ранспунцель с тебя рисовали просто.
1: Ну, не знаю.
0: Но...
2: Да, очень красиво, очень, ты очень хорошо выглядишь, прекрасные волосы. Ну, было бы странно, если бы к нам пришел специалист по волосам, и при этом с плохими волосами.
0: Вот, кстати, между прочим, вот ты затронул очень хорошо, я знаю, что у тебя еще 15 блиц-вопросов.
2: А мне кажется, у нас один и тот же вопрос.
0: Потерпи, не знаю, я хочу просто сказать, что когда я вижу худого повара,
1: да,
0: или прыщавого этого, как он называется?
2: Косметолога.
0: Косметолога, да.
1: Или спортсмена, или
0: да, спортсмена, спортзалы, который, да.
2: Или жирненького просто... нутрициолога.
0: Какого? Женатого?
2: Жирненького.
0: А, да, жирненького нутрициолога.
2: У нас было такое.
0: Да, или вот этого специалиста по деньгам, но у него не Бентли. Да,
1: не Бентли.
0: Я почему-то сразу начинаю немножко не верить. Как бы, чуть-чуть. А сейчас я однозначно верю, потому что то, что я вижу, передо мной сидит девушка, у которой волосы пышут здоровьем. И вообще вся такая, что просто... Да.
2: И еще, ну вот у нас, наверное, остается время на один вопрос, я думаю, такой полный, с полным ответом. Вот человек сейчас услышал, да, нашу программу и думает, мне нужно идти к специалисту. Как понять, что специалист хороший и действительно профессиональный? Потому что я могу тоже купить аппарат, сделать чекап и все, и прописать то, что мне вот в голову пришло, да, или то, что реклама мне оплатила. А как понять, что специалист реально хороший, кому идти, кому нет?
1: Я могу сказать про моих специалистов, которые прошли все обучения у нашего триколога, который раз в месяц делает обучение для них каждый весна, лето, потому что профилактика каждый сезон, она другая. Они приходят, они проходят обучение.
2: То есть на сертификаты смотреть? Они,
1: да, не только сертификаты, но, ну, конечно, это важно, но мои... как это сказать, мастера, они все проходят обучение у триколога. И они знают, потом приходит женщина, мужчина, они знают, как правильно подойти к этому. Я не могу сказать глобально, как это знать, но я могу знать, что те, которые со мной проходят обучение, они профессионалы, которые я могу на них на 100% сказать, что да, они знают, что они делают. И иногда они могут сказать, тебе ничего не надо. Это тоже нормально. У тебя хорошая кожа головы. Это тоже нормально. Потому что массе должен не слишком много. Он должен знать, что подходит каждому. И это очень-очень важно. Не сразу там картину, карт добавить.
0: Я понимаю. А где тебя искать и куда приходить?
1: Где нас искать?
0: Да, где?
1: Нас мы находим...
0: Типа,
2: ау? Нет, в Инстаграм, в соцсетях.
1: В Инстаграм, да.
0: Как тебя найти в Инстаграм?
1: Иланушка.
0: Иланушка. Ладушки.
2: Точно?
0: Где, мы, где были? У Иланушки.
2: Я же проверю, я же такой человек.
0: Иланушка, так.
2: Иланушка.
0: Ну-ка.
2: Да, Иланушка А.
1: Иланушка
2: Две
1: А
2: в конце. Да. Иланушка А. Илана Бланкитни на английском и на иврите.
1: Да.
2: Так что переходите туда. Ну и рабочие какие-то странички, если у тебя
1: есть. Да, у нас есть рабочие страницы. Бренд от нашего трикологического это Нувель Исраэль.
0: Но это у тебя, по-моему, в Инстаграме есть ссылка.
1: Это у меня все написано, там все есть. Все мои бренды.
0: В общем, мальчики и девочки, с одной стороны, конечно, к нашему проекту можно относиться скептически, а с другой стороны, вот уже которую программу подряд, если нас внимательно слушать, выкинуть все мои неуместные шутки и оставить только деловые вопросы от Владлены, вы можете понять, что жизнь на самом деле это не только то, как вы себе ее представляли, но это еще и уход за волосами, за кожей головы. И шутки шутками, но оказывается, пренебрегать этим не стоит, особенно в наших условиях, когда солнце, вот это...
2: Морская вода, воздух,
0: красивые
2: влажность,
0: женщины, да,
2: тестостерон.
0: Тестостерон, опять же. опять же.
1: Стресс.
2: Да, в общем, спасибо нашей сегодняшней героине. Это была Илана Бланкитни, специалист в области трихологии и восстановления волос, эксперт по современным технологиям лечения выпадения волос, стимуляции роста и восстановления волосяного покрова. Спасибо большое. Если у вас остались вопросы к нашей героине, вы можете в соцсетях к ней обратиться. Можете даже написать, что вы услышали нас на Первом радио. Нам будет приятно, если вы это напишете.
0: Да, ну а Влада получит 50% скидки на пересадку. Что там тебе надо?
2: А мне нос вообще надо уменьшить.
0: Пересадку,
2: но это не туда.
0: Носа. Но это, как говорится, не туда.
2: Так, это уже потом. Также был в студии Александр Солнцев.
0: Ну и Владлен, разумеется, Прешель. Мы завершаем нашу программу песней про волосы, если вы не против.
2: Да,
0: отлично. Пока-пока.
1: Спасибо большое.
0: Не по Фрейду.

0: It was just like a song when we were young.
1: Вы слушаете первое.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

might jump straight through the fire, and you might.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными, свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: будням «Едем домой» на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: твой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 101 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Где? Все мужики одинаковые.
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.il
1: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM. Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Да валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио. Здорово. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.